0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Evanescence» с песней «А это все про нас».

0: на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо».
0: Рок-Арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Thank you very much.
1: Новые релизы на рок-арсенале.
2: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Внимание, друзья! Joypub приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00 первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00 концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон». 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypub, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Новое-новое, это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попасть.

0: Есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14.
4: Реклама не оферта. О, респект.

0: Кронштадтским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
1: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
2: ООО «Специализированный сотрудник Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акции действуют с 1 по 31 июля 2026 года.
3: Делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге – в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод – классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14. Реклама не оферта. ООО «Респект».
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Итак, сегодня 23 июля в Екатеринбурге ясная погода без осадков. И температура воздуха плюс 29 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: Элегантный кроссовер Honchi HS3 – это яркая динамика каждого дня. Двухлитровый турбированный двигатель, комфортный кожаный салон. С премиальным кроссовером Honchi HS3 ты всегда будешь в центре событий.
4: От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в официальный дилерский центр Honchi «Автоцентр Уникум» на Бебеля 33. Звоните 328-400.
5: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Honchi HS3.
6: Лето на Урале!

0: Музыкальная программа «Рок-Арсенал» на 104.5 FM.
1: For millions of years,

0: Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
4: Категория 18+.
5: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
6: Держись, человечество, не кисни.
7: На Рок-Арсенале.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: реклама.
1: Внимание, друзья! Joypub приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00 первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00 концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон». 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypub, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Rock and
3: talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: Все это значит лишь одно, что скоро кончится должно все.
5: Ближайший четверг, 21:00, в гостях у программы Rock and Talk музыкант Герман Корнилов, наш земляк, который записал альбом-трибют, посвященный группе Orphan Juice.
6: Я думал, что он меня убьет после этой песни, после «Последний день воды». И эта песня как раз Пантыгину понравилась.
2: Rock and Talk на Рок-Арсенале.
7: Новые релизы на Рок-Арсенале.
8: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Арсенал. Новости.
1: Доброе утро. Послы ЕС не смогли согласовать компромиссный вариант 21-го пакета антироссийских санкций после того, как стало ясно, что изначально предложенный Еврокомиссией документ не устроит всех. Был подготовлен сокращенный компромиссный вариант, но он тоже не прошел. По данным изданий «Политика» и «Блумберг», Греция выступает против запрета европейским перевозчикам доставлять российские СПГ в третьи страны. Франция и Германия не смогла отказаться от российской трески и минтая, а Австрия возражает против включения Райффайзенбанка в санкционный список. В новом проекте Еврокомиссия смягчила ограничения на перевозку российского СПГ и исключила запрет на импорт российской рыбы. Обсуждение документа продолжится. Свердловская область накрыл смог. Со вчерашнего вечера в регионе действует штормовое предупреждение о метеоусловиях, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосфере, пояснили в Уралгидромете. Отмена предупреждения ожидается завтра вечером. В Екатеринбурге усилили проверки в общественном транспорте. Масштабная охота на зайцев стартовала 22 июля. Для обеспечения тотального контроля на городские маршруты ежедневно заступают 9 специальных бригад, состоящих из 20 сотрудников. Власти напоминают, что экономия на проезде в 42 рубля может обойтись гораздо дороже. Штраф за безбилетный проезд составляет 2500 рублей. Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль историю екатеринбурженки Виктории Пчеловой, которую уже 10 лет терроризирует сосед. По словам женщины, он обвиняет ее в различных преступлениях, например, в мошенничестве, создает фейковые страницы в соцсетях, где публикует порочащую и несоответствующую действительности информацию, а также персональные данные самой Виктории и ее несовершеннолетней дочери. При этом сотрудники правоохранительных органов не принимают должных мер к преследователю, пишет канал Следкома в соцсетях. СКР уже возбудил уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни, пишет Ядин. Госуслуги хотят превратить в полноценную социальную сеть. До 2035 года на портале планируют добавить семейные чаты, сообщества по интересам и новостную ленту. Пользователи смогут не только получать госуслуги, но и общаться внутри сервиса. Основной вектор развития единого портала – создание универсальной цифровой экосистемы для граждан. У госуслуг есть важное преимущество. Каждый пользователь надежно верифицирован. За счет этого появляется возможность максимально защищенного взаимодействия между людьми, бизнесом и госорганами, сообщили газете «Известия» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует развитие госуслуг. Доллар 78,48, евро 89,60.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
3: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
4: Итак, сегодня 23 июля в Екатеринбурге ясная погода без осадков. И температура воздуха плюс 29 градусов.
5: Информация на правах рекламы.
6: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
7: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
6: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.

0: реклама. Внимание, друзья! Joypa приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00 первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00 концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон», 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypa, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Rock
3: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: Все это значит лишь одно, что скоро кончится должно все.
5: Ближайший четверг, 21:00, в гостях у программы Rock and Talk музыкант Герман Корнилов, наш земляк, который записал альбом-трибью, посвященный группе Orphan Juice.
6: Я думал, что он меня убьет после этой песни, после «Последний день воды». И эта песня как раз Мотыгин понравилась.
1: Rock and talk
7: на рок-арсенале.
8: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за погоду. Держись, Урал.
9: На рок-арсенале.

0: интернет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. «Уникум Черри». Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
2: Категория 18+.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
4: Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней «Круче, чем когда»,

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется четырехчасовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Доброе утро. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио должна проходить в эти минуты в Маниле. Как следует из опубликованного Госдепом расписания, переговоры продлятся около получаса. Встреча на Филиппинах на полях саммита АСЕАН станет четвертой личной встречей Лаврова и Рубио. Накануне российский министр выразил уверенность, что она в любом случае будет полезной, и сообщил, что спросит у Рубио о том, какую именно позицию сейчас занимают США по украинскому урегулированию. В Свердловской области ураган разрушил туристический лагерь. Погибла участница сплава по Чусовой. ЧП произошло на реке вчера днем. Руководитель проекта «Большая уральская тропа» Вячеслав Пестриков рассказал Е1, что порывами ветра деревья вырывало с корнем, и они упали на палатки. Лагерь у реки поставили не любители. Коммерческий сплав с оборудованным кемпингом организовала компания «Штурм». Организаторы эвакуировали туристов, начали расчистку территории. В региональном МЧС сообщили, что в результате ЧП одна женщина погибла, еще одна с переломом голени была доставлена в больницу. Специалист Свердловского Роспотребнадзора призвал выбросить весь урожай с затопленных огородов. Такие овощи, фрукты, ягоды надо уничтожить, даже если они выглядят нормальными, заявил Олег Лебедев, замначальника Ирбитского отдела ведомства. Паводковая вода очень специфична. Количество потенциальных возбудителей инфекции в ней бесконечно. Провести дезинфекцию, чтобы убить каждого, невозможно. Так что только утилизация, сказал эксперт. Сейчас в Свердловской области затоплено более 3000 приусадебных участков, сообщает «Новый день». В Свердловской области в выходные и в начале следующей недели сохранится жаркая погода. Как сообщил метеоролог Алексей Пулин, жару принес антициклон, который оформился над Казахстаном. Через пару дней его центр сместится на Южный Урал. Именно влияние этого антициклона обеспечит исключительно теплую погоду для Свердловской области. Местами возможны осадки и грозы. Температура будет варьироваться в ближайшие дни от плюс 30 до плюс 34 градусов. Ночью воздух будет остывать до плюс 18. Ведущий модного приговора назвал самое модное сочетание в одежде на лето. По мнению стилиста Александра Рогова, самый беспроигрышный образ в летний период – это прямые классические джинсы и простая однотонная футболка, майка или рубашка. Ранее Рогов рассказывал, что в моду вернулись футболки с номерами, а еще что дорогие ювелирные изделия скоро заменят украшения наклейки. Стилист обратил внимание на один из брендов, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и серьез. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики. Доллар 78.48, евро 89.60.
3: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
4: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Температура воздуха днем 28-29 градусов выше 0.
5: Информация на правах рекламы.

0: Тенет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июля текущего года.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
4: Спонсор программы Макс Авто АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Здоровье лор-органов в любом возрасте – залог активной и полноценной жизни. Лор-центр «Здоровье 365» – это опытные специалисты, экспертная диагностика и современная терапия. От консервативных решений до хирургических операций. «Здоровье 365» – профессиональная забота о главном. Возможные противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом.
5: 10.04 в Екатеринбурге. Начинаем разговорный интерактивный канал на радиофорум 104.5 FM. Начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Обсудим главные автомобильные новости и, конечно же, ответим на вопросы нашей аудитории. Но для этого ваши вопросы мы должны получить. Присылайте их нам в текстовом формате, в том мессенджере, который вам нравится больше остальных. Мы все получаем. Номер прежний, хорошо вам известный, но с удовольствием его повторяем. Плюс 7-908-909-104.5. Писать нам также можно через наш чат в сообществе ВКонтакте, который называется «Радиофорум 104.5 FM». Если смотрите видеотрансляцию там, то, пожалуйста, лайки ставить не забывайте. Ну и подчеркнем с Максимом, я думаю, ты присоединишься ко мне, что мы ждем не только вопросы, это могут быть комментарии к тем темам, которые мы обсуждаем, к тем новостям, которые нас так или иначе зацепили. Ну и, конечно же, если что-то любопытное, необычное на дорогах, на тротуарах замечаете, то этой информацией с нами, пожалуйста, тоже делитесь. Вот я как раз с этого и начну, поделюсь. Я, Максим, по твоему поручению разобрался со схемой проезда на, ну, скажем так, сложно сочиненном перекрестке у гостиницы и сеть, которые и круговое, и некруговое одновременно. И хочу по этому поводу отчитаться, потому что слушатели спрашивали, интересовались, и сходу-то на самом деле и не поймешь. Значит, смотри, если ехать по проспекту Ленина в сторону площади 5-го года, то налево поворачивать можно. Там есть соответствующие знаки и разметка с пунктиром, с разрывами. В общем, как будто бы, если посмотреть на знаки и разметку, все должно быть понятно. Если ехать по Ленина от площади 5-го года в направлении
6: Урфу,
5: то там налево там поворачивать нельзя. И разметка, и знаки говорят ровно об этом. Доклад окончен.
6: А почему?
5: Полночарского я еще не ездил в ту и в другую сторону, чтобы понять, но как будто бы там схема примерно такая же. Если едешь в сторону Дома офицеров, налево поворачивать можно. Если едешь Полночарского в сторону Парка Маяковского, налево поворачивать нельзя. Вот так. Не знаю почему.
6: А где логика, да, вот как-то не наблюдаю.
5: Извините, этот вопрос уже не ко мне. Почему?
6: Ну, вот потому. Ну, ладно, ну вот так, да. Ну, хорошо, да.
5: И не благодарите,
6: что называется. Можно, нельзя, вот теперь все знаете, да.
5: Да, специалисты знают лучше и, соответственно, моделируют и решают, собственно, как организовать схему проезда на перекрестке. Ну, а мы начнем с топлива,
6: мы в это верим, да, вот все-таки, что они моделируют.
5: Мы в этом не сомневаемся, конечно, а то они и специалисты. Как ни крути, все-таки топливная – это главная тема последних недель. Тут есть у меня подборка новостей на эту тему. Ну, прежде всего, Владимир Путин в очередной раз заявил, что трудности на российском топливном рынке носят временный характер, они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике. Об этом президент сообщил на совещании по экономическим вопросам. И в целом, Максим, новости, поступающие на указанную тему, говорят о стабилизации положения дел. Ну, например, на Е1 сегодня публикация с заголовком «Топливный кризис идет на спад». Правда, со знаком вопроса. И далее. Читатели Е1 рассказывают, что у них все чаще получается заправиться почти без очереди. Я сегодня-завтра планирую заправиться. У меня полбака осталось. Пора пополнять. По нынешним временам полбака это уже мало. Вот тогда что-то смогу сказать от себя. Если слушатели и зрители что-то готовы на эту тему сформулировать, формулируйте, присылайте. Дальше. Что-то будешь комментировать, нет? Или дальше могу по новостям вообще, на указанную тему идти?
6: Проблемы от региона к региону разные идут. Вот совершенно вчера вот только читал, забыл, какая область, но в какой-то очередном субъекте, да, планируют ввести систему чет-нечет, вот эту самую, которую ввели уже в нескольких субъектах. Вот, кстати, вот нигде не сообщается, что ввели, а сейчас вот как вот стабилизировалась ситуация там,
5: стало
6: в той
5: ли
6: же
5: лучше,
6: Орловской,
5: да?
6: области.
5: Уменьшились ли очереди?
6: Стало лучше или нет? Вот, понимаешь, вот все дело в том, что в федеральных пабликах вообще исчезли новости про бензин. Если раньше это действительно были какие-то федеральные истории такие, да, и крупные паблики, которые публикуют новости со всей страны, они публиковали проблемы, публиковали о том, что вот там заправки не работают, там очередь сутки, тут Росгвардию подключили к охране заправок, то сейчас, если ты обращаешь внимание, вообще нет новостей таких. Мы можем догадываться, почему их нет.
5: Ну, не знаю.
6: Да, вот, может быть, там. Ну, а в местных пабликах вот все это можно прочитать. Но я же не могу быть подписанным, как и ты, на все там субъекты Российской Федерации, местные
5: новости. Ну, я могу только за Я один сказать. У них вот это, по-моему, сейчас постоянная рубрика. Каждый день спрашивают читателей, а вы как? А что? На что обратили внимание? Вчера такая была, сегодня такая была. Так что, да, в местных медиа эта тема действительно есть. Так вот, смотри, еще из новостей на тему. Часть российских НПЗ вернулись к продажам топлива на петербургской бирже после плановых и аварийных ремонтов. В основном это заводы с совокупной мощностью переработки около 40 миллионов тонн нефти в год, пишет «Коммерсант». Пока все еще не участвует в торгах часть крупных предприятий, на которые приходится более 45 миллионов тонн ежегодной переработки. Источник в отрасли заявил, что ситуация на российских АЗС начала улучшаться, а пик дефицита пройден. Ну, действительно, наверное, биржевые торги – это такой вот хороший знак о том, что что-то меняется в лучшую сторону. И еще из «Коммерсанта» публикация. В России впервые определены показатели для расчета демпфера на импортируемый бензин. Стоимость импортной альтернативы, исходя из цены на рынке Индии и стоимости фрахта, определена в 112 с небольшим тысяч рублей. А размер субсидии оценивается более чем в 50 тысяч рублей за тонну, что в 3,6 раза больше, чем внутренняя субсидия. Ну, в общем, получается, что из-за границы
6: текущих цен,
5: да, топливо доставляться в России будет. То есть от этих планов не отказались. Ну и да, демпфер для того, чтобы цены на заправках не росли. В общем, кому интересны подробности, читайте статью. Вот одна лишь деталь.
6: Да.
5: Смотри, котировка импортной альтернативы рассчитана, исходя из средней цены АИ-92 в Индии за месяц и средней стоимости перевозки бензина с западного побережья Индии в порты Балтики. Конец цитаты. О, как интересно. Что ты хотел сказать?
6: Да. Ну, на самом деле, когда начали говорить о том, что им будет импорт бензина, что будут из-за границы откуда-то поставлять бензин, первый вопрос-то был, что он там дороже, да, значительно дороже добывает.
5: Ну и плюс логистика.
6: И это неминуемо могло привести к росту цен на топливо. Вот сейчас, как раз вчера Госдума во втором третьем чтении, в том числе и такой законопроект, вот о демпфере приняла, да, вот, ну, вчера чего только не приняли. Такой ударный день очень был. И вот эта субсидия в 50 тысяч рублей, она позволит торговать бензином примерно по тем ценам, которые мы видим сейчас. Что будет дальше, что будет осенью, что будет в октябре, в ноябре, пока не может предсказать никто, вот, но многие говорят о том, что, скорее всего, с октября начнется рост цен на топливо. Плавный он будет или не очень плавный, на 10 рублей вырастет топливо или на 5 рублей, время покажет.
5: По данным «Коммерсанта», пока, возвращаясь к теме, власти оценивают потребность в импортном бензине до стабилизации рынка в 500 тысяч тонн. Так что вот такие цифры. Ну, в общем, это то, что касается топливной темы. Я напомню, что мы ждем ваши комментарии, ваши вопросы, любые абсолютно автомобильно-дорожные вопросы. Присылайте плюс 7-908-909-104.5. Мы пока к другим темам обратимся. Ну, например, в России вырос спрос на автомобили мощностью до 160 лошадиных сил, которые поступают к нам по схеме параллельного импорта. Об этом «Автоньюз» рассказали представители сразу нескольких крупных дилерских сетей. Почему, Максим? Да потому что такие машины попадают под льготные ставки утильсбора, что сделает их дешевле. Да. Не ты наверняка быть. Этого там не знал, же... вот теперь нет, делюсь слушай, с тобой этой информацией.
6: Все думал, почему же так, почему же перестали ввозить автомобили. Оказывается, вот что, да. Вот просто когда вводили утилизбор, многие говорили о том, что на рынок это никак не повлияет. Что, мол, и так коммерческий утилизбор многие организации платили, и то, что мы его увеличим тут немного, ни на что не повлияет, да, потому что даже какие-то были статистические выкладки о том, что физлица, они возят не так уж много машин, вот поэтому это все на уровне погрешности находится.
5: Ну а что, повлияло, и, что ли? Как возили машины, не так и возят, просто другие стали. Одни больше,
6: да,
5: другие меньше.
6: Стали, вот стали другие автомобили возить. Ну, происходит перераспределение
5: вот, вот
6: рынка.
5: Смотри.
6: Это было очевидно совершенно.
5: Да. Вот ровно об этом публикация. Значит, смотри, читаем дальше. Корреспондент «Автоньюз» под видом, вот я люблю такое, под видом потенциального покупателя посетил целый ряд московских автосалонов, чтобы узнать, какие параллельные новинки мощностью до 160 лошадей появились на нашем рынке за последнее время. И из любопытного, он обнаружил не только бестселлеры, которые раньше возили и сейчас продолжают, ну типа Mazda CX-5, Skoda Superb, Kia Seltos, но и неочевидные экземпляры, такие как Volkswagen Taru XR. Это вообще что такое? Что за Taru?
6: Да, это внедорожничек. Ну, по Volkswagen всегда можно понять, какой автомобиль.
5: Да,
6: паркетничек. Кроссовер. Потому что все кроссоверы и внедорожники
5: на
6: начинаются
5: букву
6: с буквы Т.
5: Да.
6: Все модели абсолютно, да.
5: Kia K3, Renault Duster, ну и некоторые другие марки и модели. В общем, некое разнообразие было обнаружено в торговых точках. Ну, какие из этого можно сделать выводы, я не знаю.
6: Хорошо. Никаких выводов.
5: Кроме тех, что действительно спрос на такие машины, ну, вот он выше, чем на другие, потому что они дешевле из-за льготного утильсбора. Ну, как и предполагалось. Да? Это такая очевидная вещь, правда ведь? В общем,
6: абсолютно,
5: кому интересно,
6: да.
5: На Автоньюзе читайте.
6: В Госдуму внесли законопроект, естественно, непроходной, об обнулении утильсбора до 30-го года. Депутаты по фракции ЛДПР полагают, что нужно сделать такую паузу для того, чтобы понять вообще вот сам механизм взимания этого утильсбора, да, вот влияет ли это все на рынок, вот, то есть нужно понять, чтобы отменить. Но мы все понимаем с вами, что это непроходная и скорее предвыборная история.
5: Ну да. Для привлечения внимания с одной стороны и сбора симпатий, скажем так, виртуальных со стороны автомобилистов. А еще из новостей авторынка. С января 22 по июнь 26 года в Россию были ввезены 1 000 000 легковых и примерно 30 тысяч коммерческих автомобилей с правым расположением руля. То есть праворулик. Об этом в своем телеграм-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Большинство автомобилей с правым рулем, 98%, поступило в страну в подержанном состоянии, старше 3 лет. Средний возраст ввозимых автомобилей составляет 5-6 лет. Ну, это такие занимательные цифры, которые,
6: слушай,
5: нам, Максим, говорят что-то или ничего,
6: ну,
5: не
6: конечно,
5: говорят? Вот что такое миллион
6: говорят.
5: Автомобилей за сколько там получается? За 4,5 года? Ну, не знаю. Это больше, чем раньше, это меньше. Тут же вот динамика, может быть,
6: нет,
5: любопытно,
6: ну, слушай,
5: было бы посмотреть.
6: Праворульных автомобилей сейчас в последние там год, 2-3 стали возить больше, гораздо больше. И при этом, если раньше эти автомобили, они оставались в основном в Дальневосточном федеральном округе, да, вот Владивосток там... Магадан, Хабаровский край, там, до Новосибирска они примерно доезжали, и дальше вот их количество стремилось к нулю. То сейчас, вот, если обратить внимание, то практически по всей стране начали появляться активно праворульные автомобили. Вот в Москве до 23-го года я их практически не видел. Так, знаешь, вот экзотика прям такое, что-нибудь старое, как правило, непонятно, как ехало по дороге. Сейчас это новые автомобили, можно их увидеть в большом количестве. И в Екатеринбурге они стали появляться. Это когда последний раз был в Екатеринбурге пару недель назад буквально, обратил внимание, что праворульные машины стали появляться, их стало больше гораздо. То есть одно время они ушли, вот сейчас не возвращаются, ну, поскольку это дешевле все получается, да, поскольку есть все-таки в сознании людей о том, что это качественные достаточно автомобили, и это правда. Запчасти найти сейчас нет проблем никаких, вот, то есть рынок запчастей японских, он присутствует.
5: Все хорошо, кроме одного, расположение руля.
6: Расположение руля другое, да.
5: Правостороннее движение располагает к тому, чтобы руль был слева. Это и удобнее, и безопаснее, ну, все что угодно.
6: Предпочтительнее, да. Зато выходить удобно на тротуар.
5: Это единственное, да. И заходить в машину обратно. С остальным все-таки несколько сложнее. На днях, кстати, Максим, я Мерседес видел с правым рулем. Вот это меня... Не первый раз уже, честно скажу, да, но меня это регулярно удивляет. Раньше все-таки праворульные машины были только японских марок, ну, в основном, во всяком случае. А сейчас действительно уже экзотика появилась.
6: Ну, как экзотика? И Мерседес, и Ауди, и БМВ, и Фольксваген, все это присутствует вполне. И пока он близко к тебе не подъедет, ты никогда не понимаешь, с правым рулем он или слева.
5: Ну да, да, да. Ты это видишь только, когда сам стоишь на светофоре, например, или в пробке. И от нечего делать начинаешь разглядывать машины, которые находятся слева от тебя, справа от тебя, ну и так далее. Кстати, как вы так к праворульным машинам относитесь? Напишите. Плюс 7-908-909-104-5. Может быть, сами водите или водили, а может быть, рассматриваете такую покупку в будущем. Кстати, про покупку автомобиля в будущем. 25% россиян, ну то есть четверть, планируют приобрести второй автомобиль в ближайшие 2 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Авито Авто». Согласно результатам опроса, наиболее высокая доля потенциальных покупателей – среди опрошенных от 25 до 34 лет. Ну, как-то не знаю. Если честно, слушай, эти цифры среди меня как-то вот доверия не вызывают, честно скажу. Какие-то да, безответственные, мне кажется, респонденты были. Наговорили, а потом люди к этому всерьез относятся.
6: Наговорили.
5: Ну, давай.
6: Подожди. Вот
5: давай.
6: В таких исследованиях очень важно, что спрашивали и где спрашивали. Вполне возможно, это был просто интернет-опрос. Знаешь, где вот... Будете покупать автомобиль?
5: Конечно,
6: следующий,
5: да, погода, безусловно.
6: Второй. Да, буду там, да. Вот, а ты сидишь
5: а
6: там.
5: А первый-то есть
6: лаптях,
5: у тебя? Может, и первого-то нет, да, ты уже второй, конечно.
6: В том-то и дело. Тут очень важно, конечно, понимать, каким образом происходил опрос. Ну, и если мы говорим про Авито Авто, скорее всего, это был вопрос на площадке Авито где-нибудь, да, вот. И это был в форме простого совершенно опросника и социологических каких-то... интересов, да, этот опрос...
5: Ну, с научной точки зрения ты это имеешь в виду, чтобы там выборка была, чтобы объективные какие-то данные были получены.
6: Да, чтобы вопрос
5: в общем, такое развлечение, по большому счету.
6: Задан, да. Ну, скорее, да.
5: Ну, это как вот кто-нибудь бы у себя в канале где-нибудь запустил в каком-нибудь мессенджере, да, или в соцсети опрос, и потом как-то вот всерьез относиться к его результатам. Хотя, кто там проголосовал, что имел в виду, никак эти пользователи не верифицированы. Ну, в общем, такая действительно красивая цифра получилась, но за которой, похоже, ничего не стоит. Ну, кроме того, что люди хотят покупать автомобили, и это нормально, да? Но насколько это соответствует их возможностям, это вопрос совершенно другой, требующий иных, более глубоких, более серьезных исследований. Оксана пишет, ни разу не ездила на правом руле, когда вижу... Странное не китайское авто, это точно праворулька. Мне правый руль не нравится, пишет она. Вот так. Ну, мы попросили комментария, мы его от Оксаны, по крайней мере, получили.
6: Ну, есть особенности, да, управления праворульным автомобилем, конечно. Ну, связано, прежде всего, с обгонами, конечно, да, вот на двухполосных дорогах. Но, опять же, таких дорог, вот если мы говорим про федеральные трассы, ну, это все меньше и меньше. Вот смотри, вот из Екатеринбурга, если ехать, да, в сторону Тюмени, разделительная полоса есть. В сторону Челябинска, до самого Челябинска разделительная полоса есть. А скоро, кстати, до самой Тюмени будет дорога с разделительной полосой полностью, да, когда вот М-12 дотянут до Тюмени. В сторону Нижнего Тагила на север едем. Прекрасная дорога, там не то что с разделительной полосой,
5: так
6: с разделительной лесополосой.
5: Так вот для чего автомагистрали-то у нас активно строят. А я-то думаю.
6: В сторону на запад едем, все прекрасно. Разделительная полоса аж до Москвы, в принципе, да. А если продлить дальше М-11, то аж до Санкт-Петербурга можно доехать по дороге с разделительной полосой из Екатеринбурга. То есть, видишь...
5: И там, по большому счету, не важно, ты хочешь сказать, с какой стороны
6: расположено. По сути, да. Здесь не важно, так как наибольшая сложность, наибольшая опасность – это двухполосная дорога. У тебя впереди грузовичок, который загораживает тебе полностью обзор. Но ты из-за грузовика с левым рулем не всегда там хорошо видишь, что происходит впереди. А представь себе, ты сидишь на месте пассажира еще к тому же, да? Там вообще ничего не видно. И это действительно опасно тогда. И многие говорят о том, что нужно подальше там начинать обгон, вот не так более близко прижиматься. Но если мы берем грузовой автомобиль, вот фура перед тобой, за километр мне начинать обгон? Или когда? Вот, да? Ну, это в любом случае будет небезопасно.
5: Нет, тут только, может быть, один...
6: А в остальном? А в остальном эксплуатация точно такая же абсолютно. Налево ты также поворачиваешь, направо ты также поворачиваешь. Прямо ты.
5: Когда идешь на обгон, важно, чтобы у тебя пассажир был обязательно на переднем сиденье. По одному не ездить.
6: Надо внести изменения в ПДД.
5: Внести изменения в ПДД, конечно. Да. На межгороде только с пассажиром. И все нормально. А, кстати, еще у меня есть прикладной...
6: Нет пассажира, лишение прав сразу.
5: За выезд на встречку, да. Как там? За безрассудный выезд на встречку. Что-нибудь в этом роде.
6: За безрассудный выезд на дорогу.
5: На дорогу. У меня еще один прикладной вопрос. Вот опять же, тебе его задавать бесполезно. Ты же никогда на праворульке долго не ездил, правильно?
6: Ездил достаточно.
5: Владел?
6: Ну, не владел, это была такая рабочая автомобиль, Mazda Bongo.
5: Это такой. Так вот тогда скажи мне, пожалуйста.
6: И в Пермский край ездил на нем.
5: А сколько времени требует привыкание к правому рулю? Извини, небольшое наблюдение. Я недавно прочитал интервью с одним очень известным в советские времена футболистом. Его зовут Сергей Болтача. Он в 90-е уехал играть в Англию, и, собственно, там так и остался. И до сих пор он там живет, у него там семья и так далее. И вот он рассказал о том, что самое сложное для него было как раз привыкнуть к левостороннему движению, к правому рулю, и у него привыкание заняло примерно полгода. Все время, говорит, тянуло как-то вправо зачем-то перестроиться, понятно, зачем.
6: Это разные вещи.
5: А вот здесь как, да.
6: Здесь нужно различать. Вот с правосторонним движением я сталкивался в жизни всего один раз на Кипре, собственно, да, вот где я брал автомобиль в прокат. Вот, и самое сложное было проезжать круговые движения. И когда ты поворачиваешь направо, нужно было понимать, что ты должен как будто еще дорогу уступать. Да, вот, ну, особенности такие, все зеркальное. А круговое движение, тебе нужно ехать в другую сторону, мозг отчаянно сопротивляется. Что касается эксплуатации именно праворульных автомобилей в наших условиях, то самое сложное – это запомнить, ну, на это уходит минут 30, наверное, да, что у тебя поворотник с другой стороны. Там же дворники и поворотники по-разному тоже зеркально расположены. Да? Mm-hmm. То есть, если у тебя поворотник справа, слева, да, то на праворульке он будет справа. И первое время ты, естественно, когда хочешь повернуть, ты включаешь дворники. И, собственно, когда хочешь включить дворник, ты можешь включить поворотник. Ну, за полчаса ты адаптируешься, в принципе, а больше отличий-то нет никаких. Я не ездил на механике на праворульной. Вот, там, говорят, действительно, такие отличия достаточно посущественные.
5: Когда у тебя рычаг слева, а не справа.
6: В другую сторону, да. Тебе нужно левой рукой, во-первых, включать, переключать передачи. Во-вторых, там еще понять, где первая, где вторая, где третья. Педали, они те же самые остаются на всякий случай, да, то есть газ правый, правая нога, тормоз тоже правая. Mm-hmm.
5: Ну вот сообщение от нашего слушателя. Подписываться, пожалуйста, не забывайте. Добрый день, пишет он, езжу на правом руле, мне удобно. Ну и прекрасно. Если вам удобно.
6: Да, привыкаешь к этому, на самом деле.
5: Да. Депутат Ярослав Нилов не будет переизбираться в Госдуму, сообщил спикер Вячеслав Володин. По его словам, за Нилова должны бороться многие министерства, поскольку он готовый статс-секретарь. Нилов заседал в Госдуме от ЛДПР 4 созыва подряд, аж с 2007 года. Скажи, пожалуйста, Максим, тебе будет не хватать этого активного, особенно по автомобильной тематике, депутата?
6: Активного, относительно молодого, наверное, да. Наверное, будет не хватать, действительно. Ну, посмотрим, кто займет эту нишу. Никогда не бывает того, чтобы не было какого-то депутата автомобильного такого. Раньше это был депутат Лысаков, да, который ушел. И Ярослав Нилов как-то очень удачно и вовремя подхватил эту тему. Да. Ну, он не только, на самом деле, там автомобилем занимался, да, и продолжает заниматься до сентября. Но вот из автомобильных вопросов очень много действительно было законопроектов разных, предложений, причем доходило до комичных ситуаций, когда вносил законопроект Ярослав Нилов, его отклоняли, через две недели вносила другая фракция, и законопроект принимали. Знаешь, тот же самый абсолютно законопроект, ну, похожий, скажем так. То есть такое тоже было. Ну, и этот депутат, который действительно был готов там взаимодействовать с любыми

0: Макс Авто. Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
6: Добрый день, уважаемые слушатели.
5: Приходит человек с условными прыщами или какой-то вот краснотой на лице, а уходит, простите, с диагнозом, либо это будет акне или розацея, это вообще, скажем, редкость, по крайней мере, для обывателя. Вот расскажите, что такое акне, что такое розацея?
6: Акне – это генетическое, наследственное заболевание. Оно хроническое и связано с неправильной работой сальной железы. Она очень крупная, увеличенная по размеру, и она выделяет неправильное по составу кожное сало. Ему сложно выйти на поверхность кожи. Оно просто закупоривается внутри, и это является благоприятной средой и отличной пищей для бактерий, которые в норме есть у всех абсолютно на коже, и это приводит к воспалению. А что касается розации, это тоже хроническое заболевание кожи, но оно уже связано с сосудами. И при розации генетически, опять-таки, связано с наследственностью, нарушен тонус этих сосудов. То есть, если в норме после там бега, тренировки у нас сосуд расширился, и через какое-то короткое время он пришел обратно в тонус, в норму, сузился.
5: То есть чуть-чуть порозовели, потом пришли в обычный свой цвет.
6: Пропал, да. У человека с розацией вот этот тонус сосудов, обратно его возвращение в исходный вид, он нарушен. Происходит некоторый застой крови в сосудах лица, и также в ответ на это сбегаются наши иммунные клетки. Начинается воспаление. Заболевание хроническое, и дебютировать оно может в любом возрасте. Чаще всего, конечно, это приходит на взрослый уже, зрелый возраст. Пациенты старше 20 лет, после пубертата, но может
5: проявляться. То есть после, именно после.
6: В основном, да.
5: Ну, давайте я тогда задам даже не пациентский вопрос, а чисто человеческий. Как с этим жить? Вот что с акне, что с розацией?
6: Существует лечение с помощью современной медицины. На сегодняшний день вполне себе можем контролировать эти состояния, как и угревую болезнь, акне, так и розацию. Для этого используется как наружная терапия, то есть нанесение лекарственных средств непосредственно на кожу в виде мазей, кремов. Это если мы говорим о легких проявлениях этих болезней. Если заболевание уже более тяжелое, распространенное, не только лицо вовлекается в патологический процесс, но и туловище, например, то прибегать уже к системной терапии, то есть назначение таблеток внутрь. Как правило, лечение этих двух состояний, оно все-таки длительное. Тут не бывает какой-то волшебной таблетки. Как правило, это все-таки около года занимает активная терапия. И потом обычно назначаем профилактическую терапию.
5: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
0: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
7: 10:33 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Маргарита Балакирская
8: и Павел Рубцов. Всем доброе утро.
7: Доброе утро. Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страница, там есть чат, туда тоже пишите.

0: сегодняшнего дня в общественном транспорте Екатеринбурга начинаются массовые рейды по выявлению безбилетников. Об этом сообщает издание «Сигнал Урал».
1: Да, начнутся. Объявили об этом в администрации. И 9 бригад будет. 20 контролеров организуют 9 бригад по 2 человека, а двое в случае необходимости заменяют их, чтобы обеспечить непрерывную работу. Прежде всего будут проверять, как я понял, автобусы и троллейбусы, потому что в трамваях, поскольку там есть контролеры, чаще всего кондукторы, есть контролеры, не настолько нужны, как в других видах общественного транспорта. Штраф за безбилетный проезд 2500 рублей.
0: Если вдруг кто-то забыл, да, проще 42 рубля заплатить, чем 2500 рублей. Другое дело, что вот когда вы в последний раз видели контролера в общественном транспорте Екатеринбурга, потому что нам грозят еще с весны вот этими проверками массовыми, но как-то вот, честно говоря, когда я бываю в общественном транспорте, я не видела за последние месяцы ни разу ни одного контролера. Но, может быть, это просто случайность, исключение из правил. А может быть, вы видели? Напишите нам, пожалуйста, +7 908 909 104 5. Все-таки ходят контролеры? И, кстати, где? Все-таки в трамваях появляются или действительно чаще в автобусах? Под нашу видеотрансляцию ВКонтакте тоже можно и нужно писать.
1: Я сейчас пытаюсь вспомнить, когда контролера именно видел, это было в прошлом году еще, до всяких официальных объявлений. Но такой автобус небольшого формата, который ехал в сторону Лесоводов России парка, ну, действительно, там, наверное, он требовался. Автобус забит, там, наверное, еще какие-то дачники передвигались, и именно контролер, не кондуктор, проверял билеты. И,
0: как
1: не
0: реагировали,
1: чем...
0: люди
1: да
0: на
1: нормально,
0: этом
1: забитом что показывали,
0: транспорте.
1: Показывали, либо обходили его стороной каким-то образом, потому что транспорт забит, все-таки можно как-то, наверное, укрыться в этой самой толпе. Но до этого я видел как раз в трамваях чаще, но передвигался чаще трамваями. Были, но это довольно давно было, а последнее время нет.
0: Потенциально, разумеется, это конфликтная история. Вот как раз буквально накануне стало известно о том, что в Москве возбудили уголовное дело в отношении безбилетника. За что? Не за то, что он не заплатил за проезд, а за то, что он напал на контролера после того, как его контролер поймал. Контролер его поймал, попытался составить на него протокол, а пассажир выбежал, попытался скрыться. Контролер не поленился, он за ним погнался, и уже на остановке буквально настиг его, и мужчина на него набросился, схватил за шею, толкнул, а там камеры видеонаблюдения. Сюрприз-сюрприз, мужчину задержали и предъявили ему обвинение по 318 УК РФ. Это применение насилия в отношении представителя власти, а там все серьезно. Там штраф, например, до 200 тысяч рублей, и даже предусмотрено лишение свободы до 5 лет, арест там предполагается 6 месяцев. То есть там вилочка-то достаточно серьезная.
1: Вообще нехорошо бить людей любых, не только контролеров, но и остальных тоже. И конфликтные ситуации бывают, конечно, и у контролеров не очень много власти. По идее-то они, конечно, должны составлять протокол, но чтобы составлять протокол, у человека должна быть воля, чтобы подчиниться контролеру. Иначе его как-то надо удержать до прибытия полиции.
0: Сложная история. Хотя, например, в Казани рапортуют о том, что за прошедшие полгода безбилетники заплатили почти 2 миллиона рублей штрафов. Вот так.
1: Налажена работа, значит. Ну, кстати, о том, почему ты не видишь контролеров, может быть, чаще попадаются вот те новые троллейбусы, у которых есть система обнаружения, кто заплатил, кто не заплатил. И тогда уже иногда объявления заплатите.
0: Чаще попадаются новые троллейбусы.
1: Контролеры, наверное, нужны вот именно в старых таких автобусах, где люди не хотят платить, не хотят идти к...
0: Троллейбусы, если что, тоже старые.
1: Бывает еще у нас такое, да. Поэтому, надо собирать деньги из тех. На самом деле, чаще всего попадаются люди именно в автобусах, в троллейбусах.
0: У меня ощущение, что нас слушают либо автомобилисты, которые вообще вот ноги их не ступало
1: в общественном транспорте, да.
0: Либо действительно люди не видят этих контролеров. И наши, собственно, ощущения в этой жизни совпадают. Но посмотрим, что будет после сегодняшнего дня. меня, как правило, ну, во всяком случае, часто очень любят брать в такие рейды телевизионщиков, угу. которые потом расскажут, как это
1: происходит. Ну, вообще, рейд – это способ напомнить о себе зачастую, что для представителей ГАИ, что для представителей администрации.
0: На встречу выборам сейчас пойдем, кстати, про напомнить о себе. Тоже про деньги, кстати, поговорим, но уже не про 42 рубля угу. и не про передаем за проезд. Опубликованы декларации о доходах и имуществе лидеров трех партийных списков, которые выдвинули в Госдуму да, от Свердловской области своих людей. Начнем мы с «Единой России».
1: Да, возглавляет Денис Паслер список, и у него доход составил чуть больше 11 миллионов рублей за год. На него записано два земельных участка в Свердловской и Московской областях, нежилое строение площадью 177 квадратных метров, половина доли в жилом доме в Подмосковье площадью 555 квадратных метров, два грузовых прицепа.
0: Ну, грузовые прицепы, если классика, их нет в списке,
1: вообще,
0: то
1: в принципе,
0: это
1: как
0: просто...
1: Как ты можешь быть, выдвигаться в депутаты, если у тебя нет прицепа?
0: Еще лодки я где-нибудь ждала, но здесь не увидела лодку. Дальше, если брать просто по местам в этом списке, mm-hmm. дальше Дарья Светяш идет, mm-hmm. военный хирург.
1: 1 300 000 и автомобиль Kia Rio. Скромненько. Павел Крашенинников, который уже многолетний депутат, еще раз идет. У него доход 12, почти 13 миллионов рублей и 6 миллионов накоплений. Два участка в Московской области и недвижимость в Москве.
0: Ах, 11, 12, ну о чем вы? Шах и мат вам всем от другого кандидата. Самый большой, насколько я понимаю, доход среди кандидатов в Свердловской региональной группе «Единой России» у дизайнера Дмитрия Шишкина. За год 118,5 миллионов рублей.
1: Положено, он коммерсант.
0: Потому что главное что? Чтобы костюмчик сидел.
1: Сидел, чтобы и покупался.
0: Ай да, Дмитрий, ай да, молодец. Кстати, «Коммерсант», издание «Коммерсант» пишет, в принципе, про то, какие доходы в декларациях указаны у всех кандидатов в Государственную Думу от «Единой России». Те, кто вошел в федеральный список партии, так вот там 56 губернаторов, 220 депутатов Думы, включая руководство. Самый богатый кандидат, что вы там, свердловчан, боже мой, 11-12, 8, 1 миллион. Mm. О чем вы? Самый богатый кандидат среди единороссов. Это участник российского списка Forbes, совладелец «Новотека» Леонид Симоновский. С другим не путайте. Mm-hmm. Леонид Симоновский. Да, за прошлый год он заработал почти 6 миллиардов рублей. Mm-hmm. Ну и 17,5 миллиардов сохранил на банковских счетах. Второе и третье места, значит, второе депутат Госсовета Татарстана, гендиректор Акбарса, холдинговой компании mm-hmm. Иван Егоров. У него почти 674 миллиона. И вице-премьер, бывший глава Аэрофлота Виталий Савельев. 477,5 миллионов рублей. А еще автомобиль «Бентли», гордый владелец.
1: Молодец. Все понятно, люди, которые связаны с бизнесом, любым, особенно крупным, они будут показывать доходы гораздо больше, чем простые чиновники и врачи.
0: А вот тогда кем считать простого чиновника, губернатора Липецкой области Игоря Артамонова? Это самый богатый, во всяком случае, угу. по этим декларациям губернатор России, бывший топ Сбера, между прочим. Но сейчас он, дорогой мой, он бывший топ Сбера. Так вот, Игорь Артамонов заработал больше, чем 168,5 миллионов рублей.
1: Денис Владимирович на этом фоне, конечно, скромно.
0: 11, боже мой, 11 миллионов.
1: Почти 11.
0: Да. Здесь нельзя... Подожди, мы же не только про «Единую Россию» хотели, мы
1: да,
0: про
1: новые
0: три
1: люди
0: партии.
1: У нас, по крайней мере, Александр Демин, который возглавил список, 11 тоже миллионов рублей, чуть больше.
0: И Kia, тоже автомобиль
1: Kia. Kia, да, Селтос Рандкраев, который хотел стать губернатором, заработал чуть больше 4 миллионов рублей. Чуть меньше 5, скажем так. 4,7. Да. Ирина Виноградова 2,8 миллиона.
0: Ну и наконец, КПРФ. Александр Ивачев, первый секретарь обкома КПРФ. Чуть больше 8 миллионов угу. рублей. И квартира. И даже Kia. И даже прицепов нет.
1: Ничего, прицепов нет. Вот, да, удивительно.
0: Но я напомню, что когда вот... когда или если человек становится уже не кандидатом, а депутатом, а уже госслужащим, например, он будет освобожден от подачи ежегодных деклараций о доходах. С 1 января 2026 года закон вступает в силу, вступил, точнее, в силу вообще несколько федеральных законов, которые предусматривают освобождение госслужащих, членов правительства, и например, депутат. От ежегодной подачи деклараций. И не только депутатов, еще...
1: Депутатов последний.
0: Это касается Банка России, счетные палаты, судей, гос, муниципальных служащих. В общем, и там еще и другие. Да, да.
1: И другие хорошие люди.
0: Ну, то есть декларирование для них обязательно, если, например, они будут трудоустраиваться в определенной организации, если они будут переходить на другую государственную должность, если их будут включать в федеральный кадровый резерв, то есть там исключение из правил есть. Но
1: пока сидит на месте, в общем, не надо.
0: Смысл в том, что когда ты избираешься, ты должен указать, а если ты уже там, то можешь чуть-чуть... передохнуть.
1: Ты же просто работаешь.
0: Ну что у нас? Эфир контрастов сегодня. Сейчас мы открываем телеграм-канал нашего замечательного земляка Дмитрия Москвина, в частности, гида. И он ведет, как вы знаете, телеграм-канал «Коренной екатеринбуржец». Ну, многие из вас знают. И он там написал вот что.
1: В центре Ёбурга все больше людей, просящих милостыню. Еще недавно это были несколько женщин на протяжении нескольких лет в одних и тех же местах, обращавшихся с просьбой помочь. Кто-то предлагал какие-то газетки, кто перепелиные яйца, кто-то просто скромно потупив взор. Просил, видимо, деньги. Нынче же стало больше мужчин 60+, стоящих или бредущих по проспекту с кепкой в руках. В парках на скамейках спят бездомные, все чаще начали попадаться идущие на дно от выпивки и потери ориентиров мужики.
0: Ну, понятно, все здесь о том, что Дима пишет о том, что действительно в городе на глаза, во всяком случае, стало больше, да, попадаться нищих. Он не пишет о том, что их стало больше, может быть, их столько же было, неизвестно, но... Зримо. То есть их стало на улицах больше. Вот о чем идет речь. Вы заметили такое в Екатеринбурге, что нищих, тех, кто просит милостыню, в городе стало больше? Ну и заодно напишите, пожалуйста, как вы реагируете. Проходите мимо, а может быть, вы все-таки подаете милостыню, а может быть, кто-то пытается вступить в диалог, кто-то, может быть, считает, что это мошенники.
1: Научить
0: жизни. Всякое бывает. В общем, подаете, не подаете, и заметили или нет.
1: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше свидетельство. Видеотрансляция во ВКонтакте продолжается. Там есть чат. Туда тоже пишите.
0: Как правило, к теме два подхода. Ну, вот непорядок на улицах. Его нужно исключить вон с улиц. А второй подход, как говорится, милостыня упражняет сердце. Какой вам ближе? Напишите нам, пожалуйста. Но и если верить исследованию, которое публиковало издание Forbes, это, точнее, результаты исследования Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики, в прошлом году половина россиян, каждый второй, жертвовал деньги на благотворительность. Так вот, милостыня стала самым популярным форматом пожертвований. 24% отвечали, что да, мы подаем. Остальные там уже участие в сборах средств по месту жительства или на работе, помощь каким-то местным благотворительным организациям, ну, знаете, на счет перечислить и так далее. И, кстати, самые щедрые люди, если верить результатам этого исследования, живут в Сибири. Сибирский федеральный округ.
1: Ну, тяжело в Сибири жить, поэтому люди друг другу помогают. На самом деле, я вот с Артемом, наверное, соглашусь, что не заметил, чтобы больше стало. Каких видел постоянно, таких вижу. И кто-то продает ромашки или календари, а кто-то просит. Ну, собственно, да, вот с кепкой условной ходит или стоит.
0: Ну, ромашки, календари, алоэ и
1: это
0: так далее.
1: Это все-таки деятельность какая-то. Да, это не совсем
0: совсем-совсем
1: попрошайничество.
0: Говорим, конечно, мы про это говорим. Но я как раз заметила буквально на днях за эфиром, мы с тобой, Паш, говорили, я тебе сказала, что за последние дни я увидела, что там, где раньше их не было, они появились. Я сейчас говорю не про паперть, я говорю вот про центр Екатеринбурга, не у храмов. Не у храма,
1: у храмов можно, кажется.
0: Карла Либкнехта, да. Карла... Что можно?
1: В некоторых регионах точно. Вот есть же штрафы за попрошайничество, и в том числе в Свердловской области в 2005 году.
0: Нет, у нас нет штрафов за попрошайничество. Сейчас объясню. У нас есть Федеральный кодекс об административных правонарушениях, так он не предусматривает таких штрафов. Наказание может действительно, ты прав, быть установлено на региональном уровне, но здесь очень хитро. Вот, например, в Москве есть отдельная статья КАП, этапа, где установлены штрафы за попрошайничество в метрополитене без разрешения руководства предприятия. Там от 2,5 до 5 тысяч рублей. В метро без разрешения. Вот просто так людей не штрафуют. У нас тоже есть 41-й, вот этот вот, статья 41-я закона.
1: Кодекс.
0: Административного. Аж 2005 года мы одними из первых вот это все вводили много-много лет назад. Так вот, эта статья предусматривает наказание не за попрошайничество, само по себе можно просить, за приставание гражданам в общественных местах с целью, например, попросить деньги, погадать и так далее. То есть там либо предупреждение предусмотрено, либо штраф от 100 до 500 рублей. Знаете ли, не страшно, как говорится, тем более часто вы вообще встречали истории, когда кого-то штрафовали за приставание гражданам с целью попрошайничества.
1: Да нет, конечно, потому что это то же самое, как с контролерами. Ты попробуй докажи, что он еще и приставал, что он еще и навязывал вот это себя.
0: Это правда, но здесь единственное, что закон жестко говорит, это уже не КАП, это уже УК РФ, если есть вовлечение несовершеннолетнего в этот процесс. То есть, если взрослый вовлек ребенка, там, подростка в попрошайничество, то это уже уголовная ответственность, и там предусмотрено в том числе лишение свободы. Мы сейчас даже говорим не про вовлечение несовершеннолетних, а просто когда взрослые люди сами стоят и просят.
1: Вот, кстати, я сейчас подумал, что у меня оптика, наверное, сменилась. Помнишь, было очень много псевдофондов, которые как раз ходили и собирали деньги там, на детей.
0: В том числе в общественном транспорте.
1: Да, и в общественном транспорте,
0: да,
1: в общественных
0: меньше.
1: Местах. Вот таких нет. Поэтому, может быть, и как раз кажется, что меньше попрошаек стало, меньше тех, кто просит милостыню. Ну, у меня, по крайней мере, такое впечатление. Я бы не сказал, что их стало больше, но, может быть, последние дни...
0: Я сейчас просто говорю про физлиц. Да? Вот, просто обычные люди, без этих коробов, каких-то упоминаний фондов. Просто обычные люди, без всяких даже записок, просто стоят, грубо говоря, с кепкой или сидят и просят. Я заметила, что да, такие люди появились, я уже об этом говорила, что нам пишут.
1: Оксана пишет, не вижу нищих, если вижу, то не подаю, если есть пища и вода, даю их. А, кстати, вот в магазинах, да, несколько раз ко мне подходили, просили, ну, купить еды. Не то, чтобы прям денег дать.
0: Но это совсем, как говорится, другое еды, дело. Да, если речь совсем, про еду, здесь как не помочь. Как не помочь. Я предлагаю... Да, подожди, у меня же еще есть забавная новость. Причем тема такая же, но посмотрите, какой извод. В Китае. В Китае прохожих рассмешил робот. Такой, знаете, робот... похожий на те, что часто у нас на проме бывают.
1: В кокошнике.
0: Как без кокошника человекоподобный. Вот такой смешной робот. Он стоял на коленях, просил милостыню. То есть этот ролик распространился в сети. Рядом лежит чашка для пожертвований и даже табличка с QR-кодом для перевода денег. В общем, этот андроид просит людей...
1: На пиво?
0: Нет, не на пиво, на электричество. Он утверждает, что нет у него денег на подзарядку. Ну, понятно, что чья-то акция, розыгрыш. Ну и заодно эти ролики дали повод очередной для шуток. Кто-то там написал, похоже, даже нищих начинают заменять роботы. Мы сейчас к другим темам перейдем. И возвращаемся мы все-таки в Свердловскую область. Трагическая новость. Ураган уничтожил палаточный лагерь на Чусовой. Деревья упали на палатки, и погибла женщина. Еще одна пострадавшая попала в больницу, у нее перелом голени.
1: Да, об этом заявил руководитель проекта «Большая Уральская тропа» Вячеслав Пестриков и сказал, что по предварительной информации, несколько часов назад сильный ураган уничтожил лагерь
0: только
1: на Камне.
0: Только что рассказали. Да. Так вот, это был, что важно, это был коммерческий сплав. Там был оборудованный кемпинг, не то, что несколько туристов самовольно пошли. Все это организовывала конкретная компания, название «Штурм» ее. И вот что представители этой компании, организаторы сплава, говорят. На Урале погода может измениться за считанные минуты. Прогноз обещал спокойный день, но через наш лагерь внезапно прошел сильнейший ураган. Ветер вырвал деревья с корнем, разрушил часть лагеря. К сожалению, пострадали люди, мы эвакуировали туристов. Сейчас расчищаем территорию и устраняем последствия стихии. Но при этом, опять же, портал Е1 цитирует одного из туристов. Они считают, туристы, что вина лежит на компании, которая организовала сплав. По факту, говорит этот человек, виноваты организаторы. организаторы, я был в числе эвакуированных, организаторы, зная, что вода очень высокая и кемпинги не готовы, привезли 150 человек. Слово «безопасность» там не знают. Но пока это слово против слова, конечно же. Но вот портал Е1 со ссылкой на силовиков несколько минут назад опубликовал большую статью. Здесь подробности. Вот эта женщина, которая впоследствии погибла, ей 62 года было, и она прямо от травм погибла на месте. Угу. Так вот, она поехала туда вместе со своим взрослым сыном.
1: Вообще такие вещи, да, климатические, там, где проходят сплавы, они часто случаются, говорю, по образу Алтайского края, где угу. несколько таких громких историй было, когда Катунь неожиданно за ночь настолько выходила из берегов, что смывала вот такие вот лагеря туристские.
0: Это следователи будут выяснять все-таки, кто здесь виноват. В Следственном комитете говорят, что в Нижнем Тагиле возбуждено, следователь в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело 238-е, это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, еще и где смерть человека фигурирует, наказание вплоть до 6 лет лишения свободы. Ужасная история, конечно, соболезнования родственникам погибших.
1: Абсолютно. И как сказал Пестриков, что погода дичает в этом году, что делает туризм небезопасным. Вот такой туризм, который связан с...
0: Делает туризм, как Слава сказал, на Среднем Урале испытанием. Понятно. И несколько слов мы сейчас все-таки скажем про внутренний туризм. Есть результаты опроса фонда «Общественное мнение». Если коротко, россияне чем дальше, тем больше теряют веру во внутренний туризм, в успешность его развитие. Что намерили социологи?
1: Да, снизилось с 54%, прошлый опрос был, до 37% число россиян, которые верят в комфортное путешествие по стране. Выросло число респондентов, которые ожидают ухудшения ситуации. Раньше было 5, сейчас 12.
0: Надо расшифровывать. Думаю, что нет. Цены растут, а бензина меньше. Хотя, опять же, сегодня наши коллеги с портала Е1 с утра опубликовали статью про то, как семья на машине отправилась в Крым. Мама, папа, маленький ребенок. В общем, немногие, я думаю, что сейчас на такое решаются. И, кстати, по моему опыту общения, есть люди, которые раньше с удовольствием ездили, да, в тот же Калининград, а там же, в том числе, все-таки принято, чтобы ездить по Калининградской области, там же очень интересно. Люди привыкли брать машину в аренду, а сейчас они задумываются, куда лучше, в Калининград или, например, куда-нибудь all-inclusive, какая-нибудь Турция, хотя там тоже неплохо бы брать машину в аренду, но там бензин есть.
1: Смотря как ты хочешь отдыхать, вот у меня сорвался фактически приезд моих друзей в августе сюда.
0: Почему?
1: Из Барнаула, потому что они в том числе и сказали, что проблема с бензином
0: на машине. А вот в чем дело. Нет, ну, конечно, если ты еще хочешь поездить по России, даже если ты туда отправляешься, в эту точку на самолете или на поезде, потом ты думаешь, брать или не брать машину в аренду, хотелось бы взять, чтобы не зависеть, знаете ли, от прекрасного общественного транспорта, который, кстати, тоже, в свою очередь, от топлива зависит.
1: Конечно.
0: Разумеется. Ну, плюс еще цены. Опять же, если сравнивать Турцию и мечту очень многих, я знаю, что многие из вас, ну, или как минимум некоторые, мечтают про Дальний Восток, конечно. Владивосток прекраснейший, где очень интересно. Вот уж где раздолье для туриста. Раздолье для желудков, те, кто любит морепродукты. Ну и вообще, конечно, это огромное приключение. Те, кто был во Владивостоке, они обязательно говорят: «Рита, обязательно, надо съездить».
1: Посетить, да.
0: Так вот, я стала гуглить цены. Спрашиваю одного человека, ему билеты покупали, он просто сам не посмотрел и тратил только внутри. То есть дорогие экскурсии, а там действительно дорогие экскурсии, и еда. И он, видимо, не погуглил, там, в смысле, не посмотрел, какие билеты, сколько они стоят. Говорит, ну, в 200 можно уложиться. 200 тысяч – это сопоставимо примерно на 10 дней на двоих в Турцию. Ну, не самый шикарный, причем
1: отдых. Ну, all-inclusive зато.
0: All-inclusive, ну, скромненький в том числе. Но 200 тысяч. Да, 200 плюс уложишься. Нет, ребята, не уложишься. Я посмотрела, потому что буквально позавчера я смотрела билеты на двоих туда-обратно. Берем Владивосток. Самые, ну, если брать все-таки прямой перелет, он и так многочасовой. 90 тысяч с хвостиком на двоих в один конец.
1: То есть 180 только билеты.
0: То есть считайте, около 200 тысяч, и то это самая низкая цена, около 200 считаем. это перелет, ну и понимая, что там нужно платить за проживание и за все-таки дорогие экскурсии, как полететь во Владивосток и сидеть на месте. Там, конечно, нужно брать экскурсии, плюс еще нужно питаться. И это получается, сколько у нас? 300 тысяч, ну, как минимум.
1: Как минимум, если не больше.
0: Вот возвращаясь к этому исследованию,
1: одно из популярных мест, Алтайский край, у меня знакомый как раз недавно слетал на Мультинские озера, они там побывали, говорит, все прекрасно, все хорошо. Но денег...
0: Сколько?
1: Это, он не назвал сумму, но...
0: Зачем?
1: Потому что по глазам было видно, что столько, что действительно можно было и в Турцию слетать, еще куда-нибудь, потому что там все дорого. И проживание, и перелет не очень удобный, кстати, потому что там либо из Барнаула, из Горно-Алтайска и так далее, редко летают и дорого стоят. Там переезды, там проживание и прочее.
0: В общем, не нужно быть социологом, чтобы понять...
1: Что как-то не так хорошо с внутренним туризмом. У нас как хотелось бы...
0: Хотели бы, разумеется, ну и напоследок, буквально несколько секунд осталось, как здесь не сообщить новость. Только вчера мы рассказывали с Пашей вам о том, что в Екатеринбург переехал знаменитый боец Джефф Монсон, гражданин уже не США, а России. Как пришла новость про актрису Арнеллу Мути. Нет, до переезда в Екатеринбург у нее дело пока не дошло. Кто знает, но она подала заявление.
1: Она и ее дочь Найка Ривелли подали заявление на получение российского гражданства, потому что они хотят чувствовать себя, цитата, по-настоящему дома. У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей. Недвижимость уже есть какая-то у Арнеллы Мутти,
0: но
1: гражданства нет.
0: Нет, пишут все-таки, РИА Новости пишет о том, что они пока только планируют с дочкой купить дом в Москве или Санкт-Петербурге. И говорят, что да, мы и так часто посещаем Россию. Что на билеты тратится, правда, Паша?
1: Ну, надо же здесь
0: жить. Да, кому-то. Спасибо большое за внимание, Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
0: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
1: Не переключайтесь.
2: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Доброе утро. Компания «Wildberries» начала оказывать финансовую помощь продавцам, чьи товары сгорели на складах. На прошлой неделе беспилотники ударили по складам «Wildberries» в Котовске и Электростали. На этой неделе БПЛА атаковали склады в Краснодаре и Невинномысске. Суммарный ущерб от уничтожения товаров оценивается в сотни миллиардов рублей. Как подчеркнула основательница «Wildberries» Татьяна Ким, основной приоритет – это продавцы с маленьким оборотом. Первые выплаты получат 88 тысяч предпринимателей. Деньги поступят на баланс в течение суток, сообщает БФМ. Опубликованы декларации о доходах и имуществе лидеров трех партийных списков, выдвинутых в Госдуму от Свердловской области. Первый номер в списке «Единой России» губернатор Денис Паслер заработал за прошлый год чуть более 11 миллионов рублей. На него записано два земельных участка в Свердловской и Московской областях, нежилое строение, полдома в Подмосковье и два грузовых прицепа. Лидер «Новых людей» Александр Демин, возглавивший Свердловскую тройку, заработал также чуть более 11 миллионов рублей. Также у него есть машина «Кия». Первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев заработал более 8 миллионов. Из недвижимости задекларировал квартиру в 92 квадратных метра, сообщает портал 66.ru. Призывника из Екатеринбурга отправили на 7 лет в колонию за дачу крупной взятки с целью уклонения от службы в армии. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области. По версии следствия, зимой 2025 года Владимир Соколов передал знакомому 675 тысяч рублей для получения фиктивных медицинских документов об отсрочке. Из этой суммы 500 000 посредник оставил себе, а двум привлеченным к схеме медикам досталось 130 тысяч рублей. Врач без медицинских показаний провел призывнику операцию и оформил фиктивные документы для военкомата. Но схему раскрыли силовики. Призывник признал вину и раскаялся. Помимо срока он получил штраф в 1 350 000 рублей, пишет «Коммерсант». В Ирбите начала работу мобильная лаборатория областного центра гигиены и эпидемиологии. Мобильный комплекс на базе КАМАЗа направлен для усиления лаборатории ирбитского филиала Роспотребнадзора в рамках контроля санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с подтоплением территорий Ирбита, Ирбитского, Тавдинского, Камышловского районов. Мобильная лаборатория позволяет своевременно, прямо на месте, выявить риски и не допустить возникновения и распространения инфекционных заболеваний, пишет «Новый день». Легендарная французская певица Мирей Матье в свой юбилей с теплом вспомнила о России и русских поклонниках. Это было чудесно, публика была просто бесподобная. Такое не забывается, цитирует певицу агентство ТАСС. Также она на русском языке поблагодарила россиян за поздравления с 80-летием и исполнила небольшой фрагмент песни о Москве «Дорогая моя столица». Доллар 78.48, евро 89.60.
4: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Температура воздуха днем 28-29 градусов выше 0.
5: Информация на правах рекламы.
6: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
7: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
6: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
9: Культпоход.
10: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
9: Гастроли.
10: В Екатеринбург везут на гастроли спектакль Вологодского музея-заповедника «Потерянный». Спектакль является частью проекта «Драматическая история». И в его основе реальная история семьи вологодских крестьян 70-х годов 19 века. Это семья, в которой 20 лет назад пропал один из братьев, вдруг стала получать счета из Самары за лечение якобы объявившегося родственника. Матери семейства предстоит выяснить, мошенничество это или действительно возвращение давно пропавшего сына. Кроме того, в спектакле воссоздаются особенности быта и жизни вологодских крестьян последней трети XIX века. Поставил спектакль по пьесе драматурга Дмитрия Мухина режиссер МХТ имени Чехова Павел Ващилин. Сотрудниками и артистами Вологодского музейного театра на Повете. Он существует уже больше 10 лет. Поветь – это верхняя часть хозяйственной постройки на крестьянском дворе, которая примыкает к дому. Команда Вологодского музея-заповедника вошла в число победителей программы фонда Потанина «Города, музеи, сцены», в рамках которой ставятся спектакли, которые разыгрываются затем в музейном пространстве. Кстати, победителем этой же программы несколько лет назад стал спектакль «Красный фонарь» Санкт-Петербургского музея театрального искусства. Эту постановку уже несколько раз привозили в Екатеринбург. Уважающие себя театралы стремятся попасть на нее несколько раз. А еще одним победителем программы «Города, музеи, сцены» стал спектакль «Свердловск. Культурная эвакуация». Это такой спектакль-променад по залам центра «Эрмитаж Урал», где в годы войны хранились шедевры, эвакуированные к нам из Эрмитажа. Очень достойная работа Ирины Лядовой, интернет-портала «Культура Екатеринбурга» и агентства театральных дел. Ну а спектакль «Потерянный» Вологодского музея-заповедника можно будет посмотреть 7 и 8 августа в 16 или 19 часов в музее Решетникова на Пролетарской, 6.
9: Фестиваль.
10: Организаторы 5-го международного кинофестиваля дебютных фильмов «Одна шестая» объявили о кадровых изменениях в сценарной лаборатории и расширении критериев приема заявок. В этом юбилейном сезоне кураторами направления станут сценаристы и редакторы кинокомпании «СТВ» Александр Архипов и Петр Мордвинцев. В этом году лаборатория принимает синопсисы короткометражных игровых фильмов. При этом дополнительным преимуществом станет наличие в основе сценария культурно-исторических фактов, событий или легенд, связанных с Уралом, а также локация на территории Большого Урала, раскрывающая самобытность региона. Также приветствуется, если заложенная в коротком метре история может быть в дальнейшем развита в формат полнометражного фильма. К конкурсу допускаются авторы старше 18 лет из России и стран Евразии, фильмографии которых насчитывается не более 2 реализованных проектов. Для подачи заявки нужно направить синопсис короткометражки, 1 или несколько готовых сцен. Всего в лаборатории примут участие 6 человек. Заявки принимаются до 10 августа на официальном сайте фестиваля «Одна шестая». Напомню, что сам фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 29 августа по 3 сентября. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
11: Повтор программы.
4: Потреб Союз на 104.5 FM. каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
1: На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. В студии Павел Рубцов и директор муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Янина Владимировна, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Начну со статистики. Роспотребнадзор в 2025 году выявил более 7000 нарушений 16-й статьи закона о защите прав потребителя. Почему 16-я статья? Потому что ее расширили в 24-м или 23-м.
9: Да, ее все время расширяют.
1: Ладно, хорошо. И вот, видимо, Роспотребнадзор, все сказали, вот, общее нарушение, не общее нарушение, а именно выясняли 16-ю статью, какие пункты в наибольшей степени нарушаются. И больше всего нарушался пункт 2-й статьи 16-й, который связан с недопустимыми условиями договора, ущемляющими права потребителей. 89% недопустимые условия все-таки допускают наши хозяйствующие субъекты, несмотря на то, что закон улучшается, конкретизируется, им говорят, чего нельзя делать, а что можно делать. И вот они делают то, что нельзя.
9: Да, соглашусь. Я думаю, что здесь вообще статистика печальная, потому что, когда мы рассматриваем обращения, да, за консультациями к нам потребителей, естественно, что мы анализируем и оферты, и договоры, и условия там квитанции, заказ нарядов, условия, которые размещаются на этикетках, на коробках и, в общем, везде. Да, и условия, которые иногда даже передаются потребителям там в виде каких-то сообщений, коротких мессенджерах. А мы, не знаю, в процентах, наверное, больше, чем 80, значительно находим условия, ущемляющие права потребителей. Причем достаточно, например, в одной оферте их может быть несколько. И не всегда воспринимают предприниматели нашу критику адекватно, ссылаются на свободу договора, кричат и ругаются, говорят, что
1: стоп,
9: мы никому...
1: они гражданский кодекс тоже не видели? Потому что там есть прям...
9: Да, я не знаю, если они закон о защите прав потребителей не видели, то я
1: ладно.
9: Думаю, что и да. Просто вот это вот понимание свободы договора, оно какое-то тоже слишком свободное. Да, вот так получилось у наших предпринимателей. Вот, и поэтому мы всегда напоминаем, что когда выступаете в правоотношения с потребителем, тут свободы ровно ноль, потому что практически все, почему практически все условия, все нормы закона о защите прав потребителей, они императивные, обязательные, они предполагают никакую свободу. И свобода даже в заключении договора, она очень условная, потому что договор чаще всего публичный, отказаться от его заключения при наличии товара, работы, услуги предприниматель тоже не может. У нас есть такое, да, вот мы с тобой, ты нам не нравишься, или там мы не хотим, и договор с тобой не подпишем. Есть такое, к сожалению, до сих пор. Поэтому свободы там практически никакой нет, и зря на это
1: публичная оферта
9: предприниматели,
1: тут...
9: да, и ссылаясь, они ведь еще и заблуждаются относительно наличия у них определенных прав потом, и в связи с этим несут убытки. Поэтому для самих предпринимателей такое заблуждение, оно не есть хорошо. Вот сейчас у нас есть очень интересное рассмотрение к одному, интересный очень вопрос, который нам потребитель задал, и мы уже предъявили претензию, получили очень странную, неадекватную реакцию. Это один из сервисов по бронированию отелей, крупный очень, прям очень гиперкрупный. Ситуация очень такая стандартная. Потребитель заключает договор, находит, вернее так, потребитель подбирает себе отель в Арабских Эмиратах, направляет деньги, получает от самого сервиса подтверждение, получает ваучер, ну не ваучер, там бронь тоже, тоже получает от самого сервиса, а от отеля не получает вообще ничего, то есть вся связь идет
1: через сервис.
9: С сервисом, да, принимает решение отказаться от поездки в связи с тем, что в Эмиратах, да, помните, были проблемы, да, опасные истории, с военными действиями, периодически эта история возникает, да. И как раз тогда были рекомендации всяческих разных органов воздержаться от поездки в страны этого самого...
1: Ближнего Востока.
9: Да, этого самого очень красивого Востока. Да, и вот он говорит, нет, я все-таки не полечу, потому что опасно, страшно. И тогда это как раз был пик. И в сервисе ему отвечают, ну да, мы связались с отелем, отель вам отказывает. Отель максимально, что готов, это перенести ваш отдых, предоставить вам возможность воспользоваться бронью в течение календарного года. Вот. Цена большая, там порядка 40 тысяч рублей. Мы как раз говорим Серви, он долго очень с ними спорит. Он говорит, что, ребят, ну это же обстоятельства, которые изменились не по моей воле, да, что я ведь не виноват, то, что они там ввязались, да, вот в эту вот военную историю. И сама страна должна быть заинтересована в том, чтобы оградить туристов от риска. И, в общем, аргументы были очень нормальные, хорошие, очень уважительное было такое обращение к сервису. Но точка сервиса была поставлена, до свидания, мы ничего сделать не можем, все, читайте типа оферту. В оферте сказано как раз, что, все, что правила отказов определяются самими отелями, и мы тут как бы ни при чем. Да, и мы проанализировали судебную практику, на сегодня она такова, что суды ссылаются как раз на то, что договор заключается с самим сервисом, деньги поступают в сам сервис. Наш. Да, сервис наш, наш российский, они сейчас все, даже с названиями иностранными, они нас, наши местные, работают.
1: Я к тому, что все, что угодно может происходить в стране другой, и там у них свои правила. Но если я заключаю договор со своим сервисом, то тогда получается.
9: Договоры. И тут еще какой вопрос есть. Вот когда мы стали анализировать все эти сервисы, у нас их не так много, да, кто работает с иностранными отелями. Мы увидели очень гибкие условия для этих иностранных отелей, то есть для контрагентов. Наши сервисы идут на все и представляют им свободу выбора и в системе оплаты, и в системе расчета, в системе расчетов вот этих комиссионных. Да, то есть они прямо под них готовы подстраиваться, как хотите. А с нашими, под наших потребителей, под наш закон, они вообще подстраиваться никак не хотят. Да, то есть вот для потребителей одни условия. Вот только так и никак. И это очень печалит, это очень огорчает. То есть, когда наши юридические лица, зарегистрированные в Российской Федерации, которые должны соблюдать российское законодательство, которые должны делать все для российского потребителя, они не готовы подстраиваться под него, они готовы подстраиваться только под своих контрагентов. Да? То есть, деньги и ничего больше. А, да, как говорится, бизнес есть бизнес. У нас был такой спор с другим сервисом. Ну, похвалить же я могу, хотя нет, не могу.
1: Почему?
9: Блин, ну, ладно, будет реклама это, да?
1: Не надо.
9: Нет, не будем. В общем,
1: один сервис есть.
9: Вот второй сервис, который он у нас иностранный, он уходил, потом возвратился уже, да, под доменом РУ. А они как бы аргументы услышали и деньги человеку вернули. А вот в этом случае мы предъявили претензию, помогли человеку оформить претензию, не мы, естественно, а потребитель, мы ее очень красиво обосновали. Мы сослались на нормы, в том числе вот про эту статью 16 закона о защите прав потребителя, о которой мы сегодня говорили, сослались. Мы сослались на то, что любые условия должны быть справедливы, они должны быть зеркальны, они должны быть, да, все-таки исходить из экономических интересов, прежде всего, потребителя. Мы сослались и на вот эти самые все ограничения, предупреждения, ну, если не запреты, то в данном случае рекомендации российским туристам не ездить туда, гражданам, даже не только туристам. А получили абсолютно очаровательный ответ в двух словах, что мы тебе уже ответили, что ты опять нам тут пишешь. Да, ну, то есть удивительный ответ, поэтому напомним нашим предпринимателям, что за не отсутствие ответа на претензию в письменной форме
1: 50% уже.
9: Не, у нас еще административная ответственность за это. И штраф, да,
1: 50%. Ну, ответили же, идите лесом.
9: Это не ответ. Да, ну,
1: почему?
9: Вот на претензию это не ответ.
1: А как, подождите,
9: причем,
1: стоп.
9: Письменная претензия, предъявленная человека с подписью, будьте любезны, направить претензию, которая подписана уполномоченным на это лицом. Да, вот это вот сообщение в мессенджере где-то, иди-ка ты,
1: то
9: знаешь,
1: должна
9: лесом.
1: Быть официально.
9: Да, но это вообще очень некрасиво, и это вообще очень нелояльно, некрасиво.
1: Ну, нелояльно, понятно,
9: неприятно,
1: хорошо, просто формальности меня интересуют сейчас.
9: Формально, я считаю, что ответ должен быть от уполномоченного лица, а ответ должен быть от юридического лица. А не вот от какого-то там человека, который сидит и работает в сервисе поддержки да, потребителей. Поддержка – это, знаете, вот решать какие-то сиюминутные вопросы.
1: Не требующие никакой формализации.
9: А здесь юридическая претензия. Такой странный термин, юридическая претензия. Ну, пусть такая формальная.
1: Юридически,
9: да?
1: Это
9: документ,
1: претензия.
9: Да, документ, подписанный потребителем. Будьте любезны предоставить ответ от лица организации. От лица организации, подписанный, значит, уполномоченным на то лицом. Подписанный, а не вот это вот все. Поэтому я думаю, что мы еще и напишем просьбу от лица потребителя привлечь к административной ответственности сервис за нарушение этой нормы закона и за наличие состава административного правонарушения в бездействии, в данном случае, предпринимателя, юрлица. Ну и, конечно же, мы рекомендовали потребителю обращаться в суд, и мы его поддержим в суде, поможем оформить иск, будем консультировать в процессе. Ну, мне кажется, что так работать нехорошо.
1: Некрасиво. Всем кажется, что так работать нехорошо, но, тем не менее, работают. И поэтому вот эти самые претензии, ну, 7 тысяч, более чем 7 тысяч, как раз касаются тех тем, которые связаны с нарушением прав потребителя на что там, на все подряд. Это недопустимые условия договора. Еще раз, договоры потребительские, особенно связанные с публичной офертой, они урегулированы.
9: Конечно, у нас есть профильные правила, да, их много. В которых тоже нормы императивные. Что значит императивные нормы? Это значит, нет свободы. У нас есть нормы диспозитивные, когда предполагается, что стороны могут действовать так, как написано в норме, а могут установить иное, да, правило для себя договорами. Вот. Но это не про защиту прав потребителей, это про предпринимательские отношения.
1: И то там есть определенные...
9: Есть закон, конечно, о защите прав потребителей. Там есть определенные тоже, да, и не всегда это возможно. У нас есть вот гражданский кодекс, который определяет это само понятие, да, свободы договора, которое ограничивает эту свободу, которое говорит, что если отношения между потребителями и предпринимателями, если есть нормы обязательные, то как бы, ну, вот тут нельзя их отменить, да. В общем, много чего есть. Ну, вот если анализировать, какие чаще всего, да, мы выявляем условия, ущемляющие права потребителей, то это очень часто, когда договором предполагается возможность одностороннего расторжения договора предпринимателем, что тоже в большей части недопустимо.
1: У нас допустимо за исключением одностороннее расторжение условий и форс-мажор.
9: Ну, даже изменение условий договора предприниматель должен доказать. Он должен предлагать потребителю. У меня изменились обстоятельства, да, я не могу тебе этот холодильник привезти, потому что изготовитель обанкротился, его нет. Да, и все, на складе у нас уже нет, например, да, и он предлагает потребителю изменить условия договора, заменить, например, товар, предмет, либо расторгнуть договор. Потребитель говорит, а я не согласен, да, и тогда это происходит в судебном порядке. В судебном порядке предприниматель доказывает ряд обстоятельств, в том числе и существенность, в том числе и последствия, много чего. Есть иногда, когда право отказаться есть, например, воздушная перевозка, когда может перевозчик изменить условия договора, например, в части времени вылета, когда, например, у нас гром, молния.
1: Ну, вот сейчас, да, то, что сейчас происходит.
9: Да, да. И так далее. Или, например, когда объявлен план ковер. Да, вот это те реалии, в которых мы живем. Это право есть, но оно предусмотрено напрямую законом. То есть тут тоже очень, очень все шатко для
1: предпринимателя. Предприниматель должен доказать, что был форс-мажор, что были существенные изменения обстоятельств. Тогда, если он докажет, то с него
9: обязательство снимается. В судебном порядке, если не согласен потребитель.
1: Не, ну, если потребитель не согласен,
9: потому что все это должно происходить соглашением сторон. Но предприниматель у нас почему-то предполагает, что зачем ему с этим связываться, он просто аннулирует заказ, возвращает деньги, а потом ссылается там на какую-то оферту, на условия договора. Так нельзя. А что еще? Бывает так, что предприниматели вдруг своей волей снижают неустойку, либо включают в договор такие условия, что они имеют право не исполнять договор, если потребитель, например, вовремя чего-то не оплатил. Да? То же самое. Это условие, опять же, ущемляет права потребителя. Либо когда у нас предприниматель обуславливает исполнение договора определенными условиями, которые возлагаются на потребителя и не предусмотрены, например, законом. Например, если ты мне не предоставишь персональные данные в полном объеме,
1: это
9: в том числе паспорт. Это отдельная
1: статья.
9: Это отдельная статья, да, но
1: 4.
9: Если включается это в договор условия, то это плюс еще и вот, да, в любом случае это
1: нарушение договора.
9: Условия договора, да, ущемляющие права потребителя. Ну, что там еще? Что
1: нет,
9: там
1: про четвертую, еще? Раз вы начали говорить, то это следующий пункт, да, который нарушается чаще всего, 18%, как раз связаны нарушения с четвертым пунктом 16 статьи, это персональные данные. Когда человек не давал разрешения на использование персональных данных, они использовались в том числе. И у нас есть прям прямой вопрос от Михаила, он еще приходил позавчера, по-моему, в МАКСАВТО. Дело в том, что он в договоре с автосалоном указал, что я не хочу ничего получать, то есть не хочу, чтобы вы обрабатывали мои персональные данные и так далее, а тем не менее автосалон ему тут же начал присылать предложение по покупке автомобиля, несмотря на то, что галочки о том, что я согласен на это, не было. И вот он сейчас прям пишет нам. Вчера дозвонился до автосалона, руководителю контроля качества, руководитель извинился за звонки о покупке автомобиля, обещали, что больше не будут. После этого, недолго погодя, еще раза два позвонили, и мне кажется, ничего не изменить.
9: А, ну а почему же ничего не изменить? Не изменить переговорами с человеком, который пообещал и забыл.
1: Контроль качества.
9: Да, то есть контроль качества, это контроль качества, за, скорее всего, за самим автомобилем, да, ну, наверное, не за услугами салона, хотя я могу ошибаться. Да, поэтому вот такие переговоры, они, как правило, часто ни к чему не приводят. То есть если с той стороны человек недобросовестный, либо он забыл по каким-то причинам, либо, ну,
1: главный его, человек, мне кажется, это система, это автосалон.
9: Жизни,
1: он человек.
9: Забыл, да, вот. Поэтому что с ним общаться? Нужно предъявить претензию. Нужно прямо, вот прям претензию написать, что, ребят, я вам не давал разрешения ни на какие рассылки, да? Я не давал вам разрешения на обработку
1: статью
9: моих персональных данных. Да. Вот. У нас еще ведь есть закон о связи, который тоже определенным образом запрещает всяческие разные обзвоны и так далее, без согласия потребителя, всякие разные СМС-сообщение и доказать, что было согласие, лежит на том, кто на операторе связи, там, на том, кто является автором вот этих самых безумных рассылок, да. Поэтому здесь, в общем, целый комплекс нарушений. Нужно написать претензию, сказать, ребята, если еще один раз я не буду больше с вами, да, разговаривать, я просто обращаюсь иском в суд и буду компенсировать моральный вред, потому что, ну, вот я считаю, что вы нарушая мои права, тем самым и мне и причиняете моральный вред. Дело даже не в том, что там обидно, неприятно, там время тратите, да, там звонки эти вот раздражают меня, а сам факт нарушения права, причем ни одного, да, оно является фактом причинения морального вреда, да, моральных страданий определенных. Можно направить, наверное, жалобы в Роскомнадзор по поводу как раз нарушения правил обработки персональных данных и направить
1: отдельный
9: жалобу.
1: Отдельный есть закон Роспотребнадзор, об обработке,
9: да,
1: персональных данных,
9: как
1: да,
9: раз,
1: туда можно обратиться.
9: Да, о нарушении прав потребителя в виде как раз вот таких вот навязанных, скажем, да, попытки навязать услугу и о
1: нежелательной рассылке.
9: Вот этой самой, да, включение в договор условия, которые ущемляют мои права потребителя. Пусть уж там они сами разбираются, кто чего нарушил, нарушили или нет. Иначе, ну, я думаю, что звонки эти будут продолжаться. Раз с первого раза
1: вот
9: не поняли.
1: Говорит Михаил, что не могу понять, как это изменить. Но если вы будете общаться до сих пор вот через службу поддержки...
9: Ну, вот сейчас я рассказала,
1: да, как да, это изменить. Надо просто претензию написать. Наверное, ну, если уж хотите в эту историю ввязаться, то пишите, конечно, претензию, чтобы окончательно справедливость восстановить. Сейчас мы прервемся, потом вернемся. Не переключайтесь.
12: Время информационно-оздоровительной зарядки, если хочешь быть здоров.
13: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
14: Добрый день, уважаемые слушатели.
3: Приходит человек с условными прыщами или какой-то вот краснотой на лице, а уходит, простите, с диагнозом, либо это будет акне или розацея. Это вообще, скажем так, редкость, по крайней мере, для обывателя. Вот расскажите, что такое акне, что такое розацея?
14: Акне – это генетическое, наследственное заболевание. Оно хроническое и связано с неправильной работой сальной железы. Она очень крупная, увеличенная по размеру, и она выделяет неправильное по составу кожное сало. Ему сложно выйти на поверхность кожи. Оно просто закупоривается внутри, и это является благоприятной средой и отличной пищей для бактерий, которые в норме есть у всех абсолютно на коже, и это приводит к воспалению. А что касается розации, это тоже хроническое заболевание кожи, но оно уже связано с сосудами. И при розации генетически, опять-таки, связано с наследственностью, нарушен тонус этих сосудов. То есть, если в норме после там бега, тренировки у нас сосуд расширился, и через какое-то короткое время он пришел обратно в тонус, в норму сузился.
15: То есть чуть-чуть порозовели, потом пришли в обычный свой цвет.
14: Пропал, да. У человека с розацией вот этот тонус сосудов, обратно его возвращение в исходный вид, он нарушен. Происходит некоторый застой крови в сосудах лица, и также в ответ на это сбегаются наши иммунные клетки. Начинается воспаление. Заболевание хроническое, и дебютировать оно может в любом возрасте. Чаще всего, конечно, это приходит на взрослый уже, зрелый возраст. Пациенты старше 20 лет, после пубертата, но может
15: то есть произойти. После, именно после.
14: В основном, да.
15: Ну, давайте я тогда задам даже не пациентский вопрос, а чисто человеческий. Как с этим жить? Вот что с акне, что с розацией?
14: Существует лечение с помощью современной медицины. На сегодняшний день мы вполне себе можем контролировать эти состояния, как и угревую болезнь, акне, так и розацию. Для этого используется как наружная терапия, то есть нанесение лекарственных средств непосредственно на кожу в виде мазей, кремов. Это если мы говорим о легких проявлениях этих болезней. Если заболевание уже более тяжелое, распространенное, не только лицо вовлекается в патологический процесс, но и туловище, например, то прибегать уже к системной терапии, то есть назначение таблеток внутрь. Как правило, лечение этих двух состояний, оно все-таки длительное. Тут не бывает какой-то волшебной таблетки. Как правило, это все-таки около года.

0: понятно, как реагировать на нарушение ваших потребительских прав. Странное сообщение от Дмитрия. Супермаркеты не перестают удивлять. На днях жена попросила сыр купить. Открыли приложение, посмотрели цену, 119 рублей. Прихожу в магазин, желтый ценник, 119 рублей. Иду на кассу, показываю кассиру карту магазина, а в ответ получаю: карту не надо, на ценнике цена по карте, без карты цена 89. Если, или он единицу забыл прописать, или 89 рублей. То есть по карте 119, без карты 89. Прекрасный магазин.
1: Удивляют,
0: прекрасный
1: то, скорее
0: магазин.
1: Всего,
0: в хорошую,
1: да,
0: сторону. Мы всегда хотим, чтобы нас удивляли в хорошую сторону.
1: Ну, вообще, вот вроде бы, да, вроде какая-то смешная, дурацкая история. Вот то, что и Дмитрий сам пишет, удивлять, но я понимаю, что это такой сарказм, да, определенный.
0: Да,
1: но на самом деле
0: все,
1: я вообще не вижу, что это не нарушение. Тут даже, да, вопрос не в удивлении, а в возмущении, наверное. Да, почему? Потому что, ну, давайте начнем сначала, да, с того, что цена для всех должна быть одинаковая.
0: Ну, кроме...
1: Она должна быть одинаковая. Да, у нас могут быть определенные какие-то, ну, скажем, существовать системы скидок, системы поощрений и так далее. Но эта система, она же направлена на что? На поощрение. На наличие скидки, а не наказание. А тут получается, во-первых, информация на ценнике была недостоверная, да, то есть не было второй цены 89 рублей без карты.
0: Это
1: была,
0: нарушение.
1: Да, то есть получается, что действительно вот, вот та самая начальная цена, от которой потом и вот эти все плюшки исчисляются, ее не было, да, то есть здесь либо какой-то умысел был у продавца, у юридического лица или предпринимателя, но вот честный кассир, который не согласен с таким поведением, он, видимо, ограждает своих покупателей от неприятностей заплатить больше по этой самой карте. Ну, это я так вот, да.
0: Ну, не, Дмитрий,
1: это я сейчас предполагаю.
0: Дмитрий пояснил, что без всякой единицы все правильно. Без карты 89 дешевле, чем по
1: поняли,
0: карте.
1: Да,
0: ну, на всякий случай.
1: Того, что вы удивились, да, то так оно как бы и есть. Поэтому нарушение на информацию есть. На мой взгляд, это какой-то еще и... Ну, я не знаю, либо обсчет, а обсчет — это обман. В общем, история очень некрасивая. Не просто удивительная, она еще и некрасивая какая-то.
0: Абсолютно.
1: С точки зрения, то есть,
0: зачем,
1: да, прав
0: мне
1: потребителей.
0: Нужна карта?
1: Это какое-то, знаете, неуважение, нелояльность к постоянным покупателям, которые имеют вот эту самую карту, рассчитывая на лояльность, рассчитывая на скидки. Для чего мы покупаем карту? Не для того, чтобы платить дороже.
0: Ну, наверняка.
1: Ну, так ведь,
0: ну,
1: не для,
0: наверное,
1: того, чтобы,
0: да,
1: быть счастливым обладателем карты, просто счастливым.
0: Красивенькая.
1: Она
0: может
1: у меня есть, да, я вот лучше
0: могу
1: покупатель.
0: Показать.
1: Могу показать, чтобы мне подороже продали, да, в общем, хорошо, Дмитрий, что вы нам рассказали. Что это такое за магазин, интересно? Ну, ладно.
0: Дмитрий, напишите нам, что за магазин. Кстати, мы не будем его озвучивать, но
1: просто
0: интересно.
1: Нам интересно, да.
0: Ну вот, подсадили всех на эти карты, теперь наживаются на этом, считает Дмитрий. Так вот,
1: ну вот как-то получается так.
0: Вот логика такая же. Понятно, что это был сбой. Вот, если честно, это наверняка был сбой.
1: Не знаю.
0: Вот.
1: Слушайте, а вот учитывая того, что они удивляют, может, и не сбой. Кто их знает?
0: Ну, ладно. Я не буду таким скептиком, потому
1: ладно,
0: что, ну,
1: да,
0: это же, ну, обычно по-другому происходит.
1: Мы же предполагаем добросовестность, да, поэтому предположим, что да, ладно, пусть спой.
0: Ну, Дмитрий, напишите, пожалуйста, мы хотя бы для себя будем знать, что делать с этим магазином. Вопросы серии этики, Оксана пишет. На сегодняшний день зачастую предприятия и маркетплейсы предлагают оставлять чаевые сотруднику, курьеру и так далее. Делают это весьма навязчиво, часто создают информационный шум, это для потребителей. Сделать что-то с этим невозможно, но все же неприятно.
1: Ну, как-то да. Я не могу сказать, что оно прям меня, вот, например, раздражает. Меня, лично меня, вас, Оксана, это раздражает. Имеете абсолютное право. Я думаю, что есть огромное количество, да, потребителей, которых это действительно немножко подбешивает. Вот меня это не вызывает во мне никаких абсолютно эмоций, ни положительных, ни отрицательных. А оно меня, вот как Дмитрия, удивляет. Вот вчера, например, да, я была в одном из крупных супермаркетов, которые торгуют косметикой, парфюмерией и так далее. И как раз после, в личном кабинете у меня потом появилось, что не хотите ли вы оставить чаевые кассиру. А зачем они это делают?
0: Если у них так, не хватает денег, чтобы зарплату кассиру платить.
1: Да, хватает у них денег.
0: Не хватает.
1: Там такая прибыль у этого магазина колоссальная.
0: А они считают, что не касает. Не хватает.
1: Нет, я вот просто рассуждаю. То есть я должна быть так поражена, приятно, удивлена и восхищена работой кассира, что...

0: захотеть ей дать подарок в виде денег. А, ну, как-то вот... Не знаю, какой уровень восхищения должен быть у меня, чтобы... Это же началось все с такси у нас, да, помните? Вот чаевые, такси оставить и... Да. Хотя, нет, до этого, конечно, это было в ресторанах, но это там не так подается. Там, там как бы, знаете, есть такой обычай, такой оборот, когда мы что-то вот, как с чего это начиналось, по крайней мере, в нашей стране.
1: Да это везде так начиналось.
0: Это давно очень. У нас эта история не такая давняя, Российской Федерации, но как бы вот, да, вот без сдачу можете, да, не сдать, оставьте себе на чай. Угу. То есть сдачу оставьте на чай. Вот они, они эти чаевые.
1: Потом поскольку налички не
0: потом,
1: было, начали вводить сервисы. Вы можете чаевые перечислить вот туда.
0: Это в каф, это в,
1: кто-то включал за обслуживание в чек.
0: Получили это по ушам несколько раз за это. Перестали включать чек. Сейчас вот целые приложения. Но как-то вот в сфере... А в сфере...
1: Вот есть такси, потом есть...
0: Это как бы... как бы даже как бы понятно, наверное.
1: Это
0: да?
1: Культура. Культура
0: это уже
1: не только наша.
0: Обычай, да, вот обычай оборота есть такой. Здесь пытаются создать новые обычаи.
1: Таксисты, парикмахерские, маникюрные салоны, все, что вам услуги предоставляет, почему-то вдруг решили, что нужно оставлять чаевые. То есть у меня...
0: Мне интересно, кто-нибудь вообще вот оставляет чаевые?
1: Кто-то оставляет. Кассиру не знаю, вот таксистам оставляют, я знаю... кому-то, наверное, парикмахерским тоже может быть.
0: Не, ну я вот, например, по своему
1: хотя,
0: опыту...
1: с другой стороны,
0: по своему опыту, если мне очень сильно нравится обслуживание, например, в ресторане или в кафе, я абсолютно радостно и абсолютно беспроблемно оставляю чаевые, да, то есть для меня это не представляет никакого ни раздражения, ничего, да, вот я считаю, что, да, ребята, которые там бегают целыми днями, не получая там какие-то безумные деньги, они, да, вот могут рассчитывать на такое поощрение. А тут вопрос, конечно, налогообложения, доходов и так далее. Но мы с вами про это не говорим.
1: Нет, это вопрос нет, не наш, наша сфера.
0: Это другие занимаются люди, этим пусть занимаются. Как говорится, не будем отнимать у них их хлеб. Вот. Все, что касается остального, по отношению к такси. Когда такси было очень доступно достаточно, и я пользовалась очень часто, и мне нравилось обслуживание, я понимала, что таксист просто, да, классно меня довез.
1: Благодарностью.
0: Быстро приехал, да, плюсов. В салоне классно, замечательно, чисто, хорошая беседа, да, получилось. В общем, все, мне понравилось, я прям оставляла...
1: Ну, у таксистов часто я очень сдачу часто. Не надо. Вот когда еще наличкой платили люди в такси,
0: я
1: сейчас редко...
0: у меня уже миллион лет нет, я уже забыла об этом, да, и даже не хочу к ней возвращаться, к этим наличным деньгам. Да, то есть я их без проблем. Вот сейчас, когда это очень недешево все, честно говоря, правда, вот сейчас очень недешевое такси, и долго очень ждать приходится. И есть моменты, которые меня, например, абсолютно раздражают, и пока эти моменты не уйдут, я не готова, да, возвращаться, наверное, не всегда, но все-таки к этому вопросу автоматически, да, отдавать чаевые. Например, когда мне такси пишет, сервис пишет, что меня уже ожидают, а по факту он еще не ожидает, а включать платное время они никогда, да, в мою пользу не трактуют эту историю. Вот меня это... Вот,
1: это
0: я понимаю,
1: не
0: что это не проблема водителя, это проблема сервиса. Равно как и проблемы сервиса, когда пропадают вообще там с карты видимости, да, вот эта вот машина, это опять не проблема водителей. Но меня как-то это немножко вот, мне не очень нравится, но это мое субъективное личное мнение.
1: И
0: если меня поразит обслуживание, наверное, я там что-то где-то.
1: А как? То есть через карту
0: переводить?
1: А вот по
0: отношению к кассирам, не знаю. Кстати, я тут задала вопрос работнику пункта выдачи одного из маркетплейсов. У них же тоже это появилось.
1: Да?
0: Я говорю, слушайте, а вот эти чаевые, вы как-то и как вы их получаете? И вот я сейчас вам перекину, а вы их лично прямо сейчас получите? На что получила очень очаровательный ответ. Она мне сказала, вы знаете, нас эти деньги поступают не нам, мы должны привязать карту к сервису, и через какую-то очень сложную систему, может быть, когда-нибудь, эти деньги поступят, но мы боимся, что как бы не было обратной реакции из этих привязанных карт, еще бы с нас еще и не брали какие-то сверху там штрафы и так далее.
1: Ну, страх всегда
0: поэтому
1: есть.
0: Мы не стали привязывать карты, поэтому мы эти деньги не получим. Вот.
1: Поэтому
0: но
1: не платить.
0: Это вот то, что я не отвечаю, что это правда. Нет, ни в коем случае. Я просто транслирую тот ответ, который получила от работника
1: прилавка. Поэтому меня вот всегда напрягают электронные сервисы, потому что непонятно, куда уходит. Тут я плачу, если наличкой, да, конкретному человеку, конкретные деньги. Не беру сдачу там и прочее, то, да, тогда получается наличка, она, ну, как бы, ну, теоретически может уйти этому человеку. А если вдруг какая-то карта, QR-код, да, неважно что, заплатите, вдруг куда оно пойдет, зачем я буду платить налог еще дополнительный на обслуживание, если я не знаю, куда он не окрашен, как любят говорить про налоги.
0: Ну, как бы странно, да, на самом деле, получит человек, не получит, да, вот, не является ли, да, это там и скрытое какое-то, да, вот о чем говорит Павел, платой за сервис или там еще что-то. В общем, вопросов много. Может, предприниматели нам ответят?
1: Ответьте, кстати, если есть предприниматели, которые нас слушают, или люди, которые платят вот эти чаевые, может, что-то знают, или вообще напишите, как вы платите чаевые, платите и кому. Плюс 7-908-909-104-5, сюда присылайте ваше сообщение, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите, потому что интересно, вот эта вот, да, странная ситуация с чаевыми, они как бы не запрещены, это же добровольное плата. Они никак не регулируются. Чаевые никак не регулируются никаким законом вообще в принципе.
0: Кроме налогового кодекса.
1: Ну, кроме. Да, а, кстати, ну, ладно. Не будем. Мы уже оставили свои чаевые.
0: Тише, зря это сказали.
1: Ну и все. И как бы тут нет никаких ни претензий не может быть с моей стороны. С их стороны не должно быть претензий.
0: Есть люди, которым, потребители, которых это немножечко раздражает, и это имеет, ну, как сказать, да, это субъективное мнение. Я понимаю, что в моменте это и может, да, где-то там кого-то очень сильно раздражать, не нравится и так далее, потому что это действительно такой определенный, как вот нам написала Оксана, такой информационный шум, да? Да, возможно. В общем...
1: Навязчивость есть определенная, а навязчивость это уже на уровне, на стыке с законом, но тем не менее...
0: В общем, мне кажется так, если ваши продавцы работают очень классно, кассиры, вы хотите, чтобы
1: премии
0: поощряли,
1: платить.
0: Да, ну, вы можете сделать систему оценки, например, да, там,
1: есть,
0: за работу.
1: Это тоже противно.
0: Это тоже противно, да, и поощряйте их за это. Или отсутствие жалоб есть, да, поощрение. Ну, сами тайно покупатели играете, поощряйте их сами. Почему потребитель должен поощрять за хорошую работу, которая приносит прибыль вам? Да? Вот так вот, если да, порассуждать. То есть для вас продавцы зарабатывают деньги, а поощрять должны их покупатели, которые и так вам уже заплатили деньги. Ну, это вот то, что сейчас мне в голову пришло. Не знаю, насколько это вообще...
1: Ну, в общем, если есть соображение, то сообщайте нам, будет интересно. На самом деле, Оксана написала, я чаевые плачу наличкой и делаю подарки. Ну, вот когда понимаешь, что человеку приходит это все, то да, а когда вот просто так непонятно куда, то возникают вопросы. Кстати, вот еще есть следующее, последнее. Строчка в этом отчете Роспотребнадзора. Следующее, третье, на третьем месте. Нарушение пункта 3 статьи 16 Закона о защите прав потребителя. Продавец не вправе отказывать в заключении исполнении договора, направленного на приобретение одних товаров, по причине отказа приобретать другой товар, навязанные услуги и товары. Те самые...
0: Ну, их уже не так много, но да, эти истории
1: 8%.
0: Есть. Ну, 8%.
1: 563 единицы обращений.
0: Ну, за... Сколько у нас там в стране
1: за
0: живет
1: полгода,
0: людей?
1: По-моему.
0: Ну,
1: а, нет, за год.
0: Ну, в общем,
1: год.
0: Это вообще на самом деле очень мало. Это прям совсем мало. Это ни о чем. Но... На самом деле эта проблема есть в определенной сфере. И здесь нужно заниматься именно очень серьезной регулированием, да, надзором в этой сфере. Где это проблемно? Это автопродажи. Это просто какое-то безумство.
1: Ну, это допы, да,
0: эти ребята все время выдумывают, креативят что-нибудь новое. И каждый раз они пытаются найти какую-то новую, я не знаю, ловушку для потребителя, считая, что это абсолютно законно.
1: Новый коврик.
0: Вот мне кажется, вот здесь нужно включаться. и не ждать жалобы потребителя. Просто вот наказывать, да, выходить с проверками. Ну, у нас система.
1: Про проверки мы еще поговорим.
0: Совсем другая, да, история. Меня другой вопрос интересует. Я бы хотела, чтобы... И мы даже будем делать официальный запрос в Роспотребнадзор и Федеральную налоговую службу по этому поводу. Просто вот сейчас у нас тоже... мероприятие, не совсем радостное, да, проходит в учреждении. Угу. И, ну, как сказать, нормальное рабочее, да, оно такое немножко выбило из колеи. И плюс лето, да, и люди в отпуске. Ну, вот мы прям обещаем, что мы это сделаем на днях. Вот какой вопрос. А к нам обратились с таким вопросом, кстати, предприниматели. Когда происходит возврат денег за товар на надлежащего качества, либо забракованный товар, по какой-то там, какой-то инструкции Федеральной налоговой службы продавец дает, предлагает или заставляет, или убеждает, или настаивает человека заполнить определенный бланк строгой отчетности, где в обязательном условии является указание паспортных данных. Фамилия, имя, отчество и паспортные данные. И вот, то есть есть статья 16, которая говорит о том, что нельзя обуславливать в том числе и расторжение договора, отказ от исполнения договора, предоставление вот этих самых персональных данных, ну, там немножко не так, там написано, что отказ предоставить не может являться отказом в совершении действий, в том числе и в отказе от исполнения договора. То есть потребитель говорит, верни мне деньги за условную, я не знаю,
1: за кофточку.
0: За условную кофточку, да, то есть когда мы заключаем договор купли-продажи кофточки, мы не предоставляем паспортные данные. Наша задача дать деньги и принять товар. Mm-hmm. Все. А почему-то, когда мы говорим, нет, верни мне деньги, потому что эта кофточка мне не подошла, или в этой кофточке я увидела дырку, нам продавец говорит, а давай-ка мне свои паспортные данные, было потом мы тебе вернем деньги. Оно и сейчас, да, оно как бы и сейчас есть. Mm-hmm. И продавцы говорят, мы не можем, да, потом мы передаем эти данные куда-то там, в банки, там еще банки с нас это требуют, ФНС нас это требует, я не знаю, в каком порядке это с них требует. Ну, вот как бы они говорят, мы не можем. И получается, что мы выдумываем эти паспортные данные. То есть, если вы их выдумываете, то как их там проверяют? В общем, вопросов много. Действительно, есть такая форма, действительно, она утверждена. Форма эта утверждена давно, она есть, и в определенных документах, там, которые регулируют бухгалтерский учет, систему расчета с потребителями, вот требуют заполнения этой формы, в том числе паспортных данных. Есть статья 16 закона.
1: Конфликт норм.
0: Да, как бы вот закон выше. Но бедные же продавцы страдают от этого. Покупателю это вообще все равно.
1: Ему правила, которые
0: поэтому
1: у него ближе.
0: Мне бы хотелось,
1: ближе.
0: Да, вот мы готовим сейчас этот самый официальный запрос, в первую очередь Федеральной налоговой службы, чтобы понять, как действовать-то, что исполнять, и как обойти эту норму или не соблюдать эту норму, да. Посмотрим, что ответят, потому что на сегодня вот я не могу однозначно сказать продавцам.
1: С другой стороны, есть же продавцы, которые легко возвращают деньги без... А есть продавцы, которые требуют. Это что такое? Это казус исполнителя получается?
0: Не знаю.
1: Где-то правила более жесткие, имеется в виду внутреннего распорядка, чем закон?
0: Не знаю. Я не знаю. Мы сделаем запрос и попытаемся это узнать. С точки зрения защиты прав потребителей, никаких персональных данных, если это не установлено напрямую законом, продавец требовать не вправе. Когда это напрямую установлено законом, да, это, например, договоры на оказание услуг связи, это договоры воздушной перевозки, так, что еще? Даже договоры на оказание платных медицинских услуг я могу потребовать предоставления услуги анонимно.
1: Без
0: не важно, что я лечу зубы или перпендикулярный орган. Ну, правда, да? То есть вот так. Анонимно и все. Сейчас я не говорю об услугах в рамках ОМС.
1: ОМС. Нет, там все понятно. Там потому что строгая отчетность, как раз она все завязана на системе.
0: Здесь почему-то я какие-то колготки там или кофточку, или ботинки, или там возвращаю, мне говорят, ну-ка дай-ка свои паспортные данные. Потребитель, конечно, возмущается. Он говорит, а где гарантия, что вы их будете соблюдать?
1: Не уйдут куда-нибудь.
0: Что вы, вернее, будете соблюдать, защищать, закон. Да, вот эти мои данные и не используете их в своих целях. Продавец говорит, ну как так, мы же тут, я же бухгалтер, я же бухгалтер, да. ну вот, и продавец ссылается на вот эту самую инструкцию, которая не отменена. И у него тоже есть своя логика в рассуждении, и говорит, так меня же накажут.
2: Вот, вот я и говорю, внутренние нормы, они ближе к человеку.
0: Есть такая, я не могу сказать, что это прям проблема проблем, но вот такая история есть.
2: Согласен.
0: Да,
2: и мы так вот, по поводу навязывания, не имеется ли в виду в том числе, что от Оксана опять же пишет, ценники ввиду их множества и размера зачастую не ясно, что хотят сказать. Вчера хотела взять изделие, потом выяснилось, что по цене на ценники они могут продать или взять не одну, а две единицы данного товара. То же самое касается продуктов питания в той самой сети, о которой пишет Дмитрий. Он указал нам, эвфемистически, но тем не менее понятно, про какую сеть он говорит. Там действительно ценники иногда не очень понятно. За две штуки, за одну штуку.
0: Поняла.
2: За три штуки.
0: Да. Нет, я тут вообще просто стояла перед ценником. Ну и вот как, видимо, в свое время стоял перед этим ценником, кто нам зовут? Дмитрий, да? Покупала сахар. Варенье же варим. И вот на ценнике написано.
2: Вы варите варенье.
0: Да, я варю варенье.
2: Я учту, ладно. Хорошо.
0: Я поняла намек. Хорошо, я поняла. Значит, вот на ценнике написано. При покупке до 6 пачек цена, не помню сколько, пусть будет 69 рублей. При покупке более 6 пачек цена 72 рубля. И сначала думала, как так? Как обычно, когда ты больше покупаешь, цена меньше.
2: Меньше должно быть.
0: А тут наоборот. Если ты много покупаешь,
2: это потому что дефицит?
0: То цена... Чего, сахара?
2: Ну, я откуда знаю, чего у нас сейчас дефицит? Это у нас рождается по щелчку совершенно.
0: Ладно, в общем, постояла, посмеялась. Хотя мне надо было 7 пачек, пришлось взять 6. Нет, не буду переплачивать. Куплю в следующий
2: раз. Нет, вот эти вот... И причем это все такими не очень крупными буквами. Когда ты пытаешься понять, на что у тебя скидка, то есть надо вчитываться. Про алкоголь очень часто. Часто вот в этой самой сети такие есть. Я говорю, вы что, мне спаиваете? Вот мне нужна там одна единица товара. А у вас там написано от 3, от 4, от 6, от 5, там дешевле. Но это надо, во-первых, понять, потому что большие-то, цена-то большая. А вот это то, что тебе нужно взять столько-то, да неважно, там, даже вот леденцы какие-нибудь, нужно взять и каждый раз разное количество. То есть ты еще не всегда понимаешь, сколько именно тебе надо взять, чтобы купить вот по такой цене. Это же навязывание получается.
0: Да, ну как бы... Ну, не знаю, не знаю. Пусть это квалификации этого действия занимается Роспотребнадзор. Не знаю, это потому что это административное же правонарушение. Не знаю, навязывание это или нет, не могу сказать. Но то, что ценники, вот та проблема, которую ставит Оксана, то, что они очень трудночитаемые и непонятные, иногда приходится стоять перед
2: неделю,
0: ними.
2: У нас уже третью неделю, по-моему, эта тема возникает.
0: И мыслить, и рассуждать, и брать калькулятор, или лупу, или там, я не знаю, еще что-нибудь, или кричать, кого-нибудь звать на помощь, да, с кем вы пришли в магазин, жену, мужа там и так далее, что давай вместе разбираться. Это плохо, так быть не должно, конечно. Любая информация, в том числе информация о цене, должна быть доступной, понятной, без каких-то специальных манипуляций,
2: но
0: специальных
2: она как бы подсчетов, телодвижений и так
0: далее.
2: Ты должен прямо присмотреться, сколько единиц товара ты должен взять, чтобы сработала вот эта скидка, а не сработала вот та цена, которая самым крупным выделено, ну
0: или,
2: и так
0: или
2: далее.
0: Или, да, ты покупаешь как сахар.
2: И вот
0: да,
2: стоишь перед
0: больше,
2: этим ценником
0: больше.
2: И считаешь, думаешь, нужно тебе столько этих единиц, не нужно. Это касается вообще всего, на самом деле. Это очень популярное сейчас. И я даже кассиру как-то сказал, вы издеваетесь. Вот прям издеваетесь над народом, потому что вы предлагаете мне вот как-то осознать то, что я не хотел осознавать, когда я подошел к этому самому ценнику. Сколько мне надо пачек сахара, сколько надо леденцов, сколько там бутылок вина и так далее. Как вы так? И потому думайте, почему вас не любят.
0: Так, самое главное, когда мы эти 6 пачек взяли, и кассир, значит, отбила их, и они так лежат на ленте, она повернулась и так рукой сосчитала их. Так раз, два, три, четыре, пять, шесть, ладно, все. Сама себе, значит, она так
2: все-таки кивнула. Не промахнулась.
0: Я про себя думаю, и у них тоже, да, с этим есть проблемы, не только с у меня. В общем, ну, вот так вот у нас.
2: Это еще приводит потом к проблемам на кассе, когда человек хватает, ему говорят: извините, а вы видели, что это все-таки за 3 пачки, а не за 2? Mm-hmm. Идите еще в одну возьмите, если хотите mm-hmm. подешевле, не хотите, то тогда.
0: Да,
2: и человек начинает такое, думать, некоторые бегут, некоторые нет. Да, и
0: ступор, бежать, не бежать, надо мне это, не надо, да куда ж я же этого столько не съем. Да куда ж мне этого столько? Ну да.
2: Надо что-то... Ну, законодательно это не сделаешь. Никак. Это исключительно, опять же, культура общения с потребителем.
0: Ну, мы опять должны понимать, что если это действительно очень сильно непонятно, запутано, там мелкий шрифт, или не разобраться, или ценника нет, или он лежит у другого товара, то есть, когда мы говорим о том, что информация непонятная, доведена в недоступной форме, тогда, конечно, потребитель вправе говорить о том, что в связи с этим я там понес убытки, или там что-то еще, и требовать взыскания. Ну, это вот такое право есть, но кто этим будет заморачиваться?
2: Вряд ли.
0: Понятно, что, ну, потому право что ценник, мы должны с вами разъяснить.
2: Да, но ценник-то пропадет за то время, пока вы заморачиваете тот самый. Ну и напоследок, спасибо за информацию, пишет Мира, о сотруднике пункта выдачи не получающего чаевые. Я не переводила чаевые в определенном маркетплейсе, мне было неудобно заходить потом в пункт повторно. Начинала чувствовать себя неудобно.
0: Мира, вы спросите у них, на самом деле, вот вы придете и спросите, слушайте, а вот вы, если я перечислю вам эту чаевую, вы его лично получите или нет? Потому что... Ну, кстати, вот, совесть Мира, успокоится. Вот вы написали на маркетплейс, я именно про него, да, и говорила. Мы так с вами тайно переговорились, да. А вот, мне объяснили так.
2: Хорошо. И еще один лайфхак. Надо ходить несколькими семьями, что... чтобы брать по акциям больше, пишет Оксана. То есть куча народа пришла, накупила вот эту вот кучу всего.
0: Ну да.
2: По дешевке, и все.
0: Может
2: Хорошо.
0: Быть.
2: Спасибо большое. Это было...
0: Люди
2: молодцы. Люди у нас молодцы.
0: А что делать? Нас пытаются вот как-то так ставить в какие-то условия, мы к этому приспосабливаемся.
2: А мы крепчаем.
0: И обходим.
2: Это была программа «Потребсоюз». В студии были Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Енина Голубева. До новых встреч.
0: До свидания.
3: Фабрика идей.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Полезно и важно.
4: Всю эту неделю в Домне проходит бесплатная онлайн-программа на тему «Цифровизация и цифровые помощники бизнеса». Проводит ее Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На курсах вместе со спикерами участники разберут реальные инструменты цифровизации для роста прибыли. Узнают, как внедрить современные технологии в маркетинг и аналитику для оптимизации бизнес-процессов, создания чат-ботов и цифровых помощников. Особое внимание будет уделено работе с искусственным интеллектом, чтобы научиться писать идеальные промпты для создания контента и анализа данных. Программа поможет не только улучшить тексты, но и быстро определять интересы целевой аудитории. Онлайн-занятия ведут Евгений Летов, основатель и директор компании «Промоэксперт», сертифицированный партнер по обучению Яндекс, опыт его работы в интернет-маркетинге с 2005 года, а также Мария Ермакова. С 2017 года работает в сфере интернет-маркетинга, спикер курсов Академии Target Hunter. Программа «Цифровизация и цифровые помощники» ориентирована в первую очередь на сотрудников и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса Свердловской области, а также индивидуальных предпринимателей. Участие в ней бесплатное.
3: Семинары и тренинги.
4: А с 27 по 30 июля Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства проводит еще один бесплатный онлайн-курс «Основы электронной коммерции». В его программе 7 основных модулей, таких как правовые и налоговые аспекты электронной коммерции, законодательство, защита прав потребителей, персональные данные, а также создание и настройка интернет-магазина, маркетинг и продвижение, основы работы на маркетплейсах и другие. Своими знаниями на эти темы поделятся, опять же, Евгений Летов, спикер региональных и федеральных отраслевых конференций, эксперт по цифровизации, искусственному интеллекту и личной эффективности Алексей Аносов, эксперт по развитию продаж на маркетплейсах Анастасия Дейна и юрист Анастасия Крутилина. Участие в онлайн-курсах бесплатное, обязательно регистрация, мероприятия проходят в онлайн-формате.
3: Прямой эфир.
4: И последнее в этом выпуске. Очередной эфир, посвященный займам. 29 июля проведут в Домне. В ходе эфира расскажут о всех видах финансовой поддержки, которую предоставляет областной фонд поддержки предпринимательства. Эфир, кстати, посвящен реальным вопросам бизнесменов, которые фонд получал в соцсетях и в онлайн-чате в этом году. На вопросы ответит заместитель директора фонда Сергей Кисеев. Он расскажет, на что может взять заем предприниматель, открывший бизнес менее 2 лет назад, что нужно предоставить в залог и как досрочно закрыть договор займа. Также участники эфира разберут, что будет, если не сдать отчет о расходовании денег, обзор текущих условий и перспектив программ займов фонда и разбор свыше 20 реальных бизнес-ситуаций. Эфир состоится 29 июля в 11 часов. Смотреть его можно на сайте студии прямых эфиров softlife.ru и в соцсетях Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.
3: Фабрика идей. Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
5: Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган.
3: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
6: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
7: Добрый день. Мировые цены на нефть продолжают расти. На новостях с Ближнего Востока стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent превысила $96 за баррель впервые с 8 июня. По недавно опубликованному прогнозу аналитиков Goldman Sachs, цена нефти к четвертому кварталу может подскочить выше $120 из-за эскалации на Ближнем Востоке, перебоев с судоходством в Ормузском проливе и снижения объемов поставок из Персидского залива. По факту гибели туристки на сплаве по Чусовой в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщил старший помощник главы областного следственного управления СКР Александр Шульга, 62-летняя женщина в составе группы участвовала в сплаве, который был организован одной из частных компаний. Вечером 22 июля туристы разбили палаточный лагерь. Началась гроза с сильным ветром, и на палатку упала береза. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, погибшая жительница Невьянска на сплав отправилась вместе со своим 43-летним сыном. Всего в составе группы было более 100 человек. Екатеринбурженку с допуском в гостайне оштрафовали за попытку покинуть страну. Женщина много лет работала на одном из оборонных предприятий, имела допуск в гостайне со степенью «совершенно секретно». В прошлом году она уволилась и подписала бумагу об ограничении ее права на выезд из России сроком на 5 лет до 2030 года. Однако уже в сентябре 25-го женщина, находясь на отдыхе в Сочи, решила поехать в Абхазию, но ее не пропустили через границу. В отношении екатеринбурженки возбудили уголовное дело, и суд оштрафовал ее на 25 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбургском музее наивного искусства в эту пятницу открывается новая выставка «Остров Тарабаровых. Наив и не только» из московского собрания Сергея Тарабарова. Он один из первых российских галеристов, основатель галереи наивного искусства «Дар», инициатор более 120 выставок и автор многочисленных публикаций о наивном искусстве. В экспозиции будет представлено почти 100 произведений 21 автора. Это живопись, графика, деревянная скульптура и керамика. Тренер сборной России Валерий Карпин дебютировал в кино в 57 лет. Сыграл в фильме о футболе «Дух Барса», который снимают во Владикавказе. Об этом Карпин рассказал в своих соцсетях. Доллар 78.48, евро 89.60.
3: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
2: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Температура воздуха днем 28-29 градусов выше 0.
3: Информация на правах рекламы.
8: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
9: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
10: Повтор программы.
11: Налоговая консультация. Все, что вы хотели знать о налогах, но боялись спросить.
12: На 104.5 FM.
13: Добрый день, вы слушаете радиофорум 104.5 FM, у микрофона Максим Путинцев, в эфире «Налоговая консультация», программа, в которой мы с вами регулярно, ежемесячно получаем исчерпывающие ответы на вопросы налогообложения и обсуждаем новости и инициативы из налоговой сферы. С нами, как всегда, замечательный эксперт этой тематики Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Аркадий Викторович, добрый день.
14: Добрый день.
13: Ну, как всегда, мы сначала обсудим главные налоговые новости за отчетный период и затем ответим на ваши вопросы. Ну, соответственно, мы должны вопросы ваши получить. Присылайте их нам в удобном для вас формате, в удобном для вас мессенджере на номер +7 908 909 104.5. Ну что ж, а мы начинаем. И начинаем, как всегда, с традиционной рубрики, которая называется «Налоги и жизнь». Каждый из нас делает в нее свой вклад. Я озвучиваю пословицы, поговорки, афоризмы о налогах или же цитаты известных выдающихся людей на эту тему. Аркадий Викторович это комментирует и потом что-то любопытное рассказывает нам сам. Ну что, я готов? Аркадий Викторович, а вы?
14: Я тоже готов. Не знаю, что вы будете спрашивать, потом, поэтому уже волнуюсь.
13: У меня очень коротко сегодня. Это народная пословица. Вот я сам сомневаюсь до сих пор, о налогах ли это. Может быть, о чем-то другом. И звучит она следующим образом. Что наживем, то и проживем. Все. Конец. Вот как будто бы... Я не просто так сказал, что не до конца понимаю, о чем это. Потому что как будто бы это не столько про налоги, сколько про формирование бюджета. Как бы пафосно это ни звучало. Ну, то есть, что нажили, что собрали в виде налогов, столько и получит Минфин на покрытие разнообразных государственных нужд и надобностей. Это моя интерпретация. Но в то же самое время это еще и принцип не для макро, но и для микроэкономики. Например, для семейного бюджета, да, для семейного какого-то финансового планирования. Что нажили, то прожили.
14: Я думаю, любое домашнее хозяйство, оно понимает, о чем идет речь.
13: Правда, в последнее время здесь еще добавляются кредитные организации, которые вносят некую сумятицу в этот принцип. Потому что прожить можно больше, чем ты нажил, да? И, в общем-то, это чревато проблемами.
14: Потом надо это отдавать.
13: Придется отдавать.
14: Вот, да. Поэтому... Конечно, эту поговорку можно отнести и к налоговой бюджетной тематике, но скажу так, что относительно, потому что у государства есть еще другие источники покрытия дефицита бюджета, поэтому опыт показывает, что государство может тратить намного больше, чем оно наживает и собирает. Вот такой вот парадокс. Достаточно интересны.
13: А в двух словах, кроме бюджета, что еще есть у государства? Какие инструменты, какие кубышки?
14: Ну, они берут взаймы.
13: Государственный.
14: Есть эмиссия. Ага. Есть так называемые безвозмездные сборы, которые, кстати, имели место в этом году. И бизнес откликнулся на предложение властей немножко поделиться сверх налогов. И крупные группы компаний, я это просто знаю, это не совсем афишируется, конечно, но определенные безвозмездные поступления у бюджета, конечно, были. Отчет мы сколько было собрано вот таких перечислений, помимо налогов, мы увидим позже, когда будет уже раскрыта вся картина про бюджет, но вообще это не только для России характерно, это для многих стран, и когда у них были сложные ситуации, связанные, ну, допустим, допустим, с противостоянием другому государству или вооруженной силе. Или, допустим, в Корее, в Южной Корее в 2008 году прямо был создан фонд помощи государству. Ну, вы, может, помните, в октябре 2008 года был крупнейший азиатский бизнес, который накрыл весь мир, в том числе и Россию.
13: О, да, кризис знатный вот, тогда случился.
14: Там был даже вот такой фонд, когда жители несли свои ценности, деньги для того, чтобы поддержать любимое государство.
13: Ну, как всегда, у Аркадия Викторовича полная кубышка примеров из разных уголков нашего глобуса. Да. Ну, ладно. В общем, мой вклад такой. Что наживем, то и проживем. Принцип правильный, принцип хороший, из которого, конечно же, бывают исключения. Но самое главное – помнить о балансе все-таки. Правда?
14: Да. Потому что даже если дефицит есть, его все равно надо чем-то закрывать. Это все равно может иметь и негативные последствия, если дефицит становится достаточно серьезным.
13: И мы с вами об этом поговорим сегодня, да?
14: И мы поговорим обязательно, потому что взяли обязательство перед нашими слушателями регулярно освещать тему состояния федерального бюджета, поскольку от этого непосредственно зависит вся налоговая политика государства и на текущий момент, и в среднесрочной
13: перспективе. Ну, отлично, мы это сделаем, эту тему мы не обойдем, но сейчас, Аркадий Викторович, ваш вклад в рубрику «Налоги и жизнь».
14: Интересный момент. Мне хотелось бы сегодня поговорить про будущее нашей налоговой системы и некоторых налоговых механизмов. Кстати, мы в прошлом году уже начинали эту тему, и я вижу, что у многих моих коллег и тех, кто интересуется налогами, есть один очень интересный вопрос, связанный с тем, что несколько лет назад Федеральная налоговая служба озвучила свои планы о том, что в скором времени они будут исчислять все налоги сами, информировать о полученных результатах налогоплательщика, а налогоплательщик уже будет или соглашаться, или спорить. И мы видим, что для этого у налоговой службы есть все возможности и все варианты. В частности, налог на доходы физических лиц и поимущественные личные налоги, они уже исчисляются налоговой службой. Кроме того, налог на профессиональный доход, УСН, это тоже те налоги, которые исчисляет не налогоплательщик. Ну, достаточно еще и сказать и про налоговый мониторинг, который фактически привел к тому, что государство в текущем режиме видит, как работает предприятие, что у него происходит с экономикой и с налогами в том числе. Ну и единый налоговый счет, который в 2003 году фактически передал налоговой службе функции уплаты налогов. То есть поступление денег на единый налоговый счет и распределение по бюджетам осуществляет уже налоговая служба, а не само обязанное лицо. Действительно, такие планы были озвучены, и логика здесь была примерно такая, что если мы перейдем на 100% электронный документооборот, будет создана некая среда, можно ее назвать платформой или экосистемой, в которой налоговая служба будет видеть все, и она сама, то есть налоговая служба, будет исчислять практически все налоговые платежи. Кстати, забыл сказать, со следующего года и имущественные налоги с организацией также будет уже исчислять налоговая служба. Иными словами, налогоплательщику или конкретно бухгалтерии остается только контрольная функция смотреть, правильно ли налоговая служба применила ставку, льготы, сформировала налоговую базу и прочее, прочее, прочее. Конечно, это приводит к достаточно серьезному переосмыслению многих институтов и элементов и бизнеса, и финансов. Ну и вообще в планах ФНС был переход на такую систему уже начиная с 2025 года. Однако мы видим, что этого не произошло. Ну и тут многие называют разные причины. Это и коронавирус, который затормозил все процессы почти два года.
13: Да.
14: Это и неудача Федеральной налоговой службы с единым налоговым счетом, когда введение этого достаточно непроверенного механизма на всю страну привело к своеобразному коллапсу. Ну и можно сказать, что санкционное давление, мы потеряли доступ к некоторым технологиям, в которых нуждаемся, в которых у нас пока нет.
13: Даже так?
14: Да, поэтому в 2025 году это не получилось, и Федеральная налоговая служба говорит о том, что мы поэтапно, медленно, но верно будем к этому все-таки приходить. Не знаю, что из этого получится, поскольку всегда, во все времена, все-таки налогоплательщик был главным действующим лицом, ну, за вычисление налогов, ну, за исключением, когда налоги собирались в виде военной добычи. Приходил победитель, все забирал. Там, конечно, никто налогоплательщика не спрашивал. Вот, но сама, конечно, система будущего, она представляет достаточно серьезный интерес. Вот поэтому такие планы есть. Медленно они реализовываются. Поэтому я думаю, что ответил на вопрос и на интерес своих коллег, и не только своих коллег, о том, что такая перспектива у нас есть.
13: Вектор обозначен.
14: Вектор обозначен.
13: Направление понятно. Налоговые консультации в эфире Радиофорум 104.5 FM. Ваши вопросы присылайте. +7 908 909 104.5. Аркадий Брызгалин готов ответить. Генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Пока же, Аркадий Викторович, ответьте на мой вопрос. Как представляется, главное, ну или одно из главных налоговых событий последнего месяца — это сохранение 20-миллионного показателя выручки для субъектов малого и среднего предпринимательства без перехода на уплату НДС. Вы согласны с такой характеристикой, с такой точкой зрения?
14: Я даже больше вам скажу. Это действительно прозвучало достаточно неожиданно. И это уже второе в течение года послабление по налогам для сферы малого предпринимательства. Первое – это с подачи президента был принят 104-й федеральный закон 25 апреля, и он достаточно смягчил те переходные процессы и вопросы, которые затрагивали некоторых налогоплательщиков. Тогда ожидалось, что этот процесс будет более масштабным. Но вот правительство ограничилось такими, как я говорю, половинчатыми мерами. И вот 5 июня президент на Питерском экономическом форуме действительно озвучил эту идею о том, что с 27 года нет необходимости снижать порог выручки для субъектов малого бизнеса с целях перехода их
13: на налоги. А предполагалось, что он понизится до 10
14: миллионов. До 15, а в 28 году до 10.
13: Да, да.
14: Фактически это приводило к тому, что буквально еще через год, через два практически все становились субъектами и плательщиками налога на добавленную стоимость. Мне почему это особо приятно говорить? Потому что лично я и мои коллеги по некоторым общественным организациям предлагали нашим властям не опускать этот порог с 27 года. Вот у меня имеются прямо вот доказательства документальные. Во всяком случае, именно это предложение было записано в итоговой резолюции по налоговому форуму, который состоялся в декабре 2025 года. Уже было понятно, что налоговая нагрузка на малый бизнес 26 года возрастет, и мы предлагали аппетиты немножко поумерить у государства, потому что, как мы с вами говорили совсем недавно, кривую Лафера никто не отменял, и если налоги становятся непомерными, их собираемость не то что возрастает, она еще может уменьшиться. Поэтому президент это озвучил. Я так это понимаю, что президент прислушивается и мониторит ситуацию. И 5 июня это прозвучало, а уже 9 июня в Государственную Думу был внесен законопроект, который подготовили ряд сенаторов и депутатов Федерального собрания, о том, что вот с 27 года этот порог остается на прежнем уровне в 20 миллионов рублей. На сегодняшний день, вот когда мы с вами, Максим Александрович, говорим, закон еще не подписан, он находится в Совете Федерации, но я не думаю, что там будет какая-то задержка, поэтому тот, кто будет слушать наш эфир позднее, наверняка уже будет его слушать в условиях, когда президент этот закон подпишет.
13: Ну, хорошая новость.
14: Правильно? Хорошая новость, да.
13: Может, кто-то ожидал чего-то еще более...
14: Ну, можно ведь и вот уже задают вопрос, я вижу там в комментариях и на форумах, что государство вообще делает разворот по малому бизнесу. Вроде второй раз идут ему навстречу. Действительно, тенденция хорошая. Я бы этот тренд поддержал, поскольку надо понимать, что малый бизнес находится в очень серьезной конкурентной среде. И те механизмы переложения налогов, которые имеет, ну, возможности крупный бизнес и средний бизнес, он просто это сделать не может.
13: И потому что некуда перекладывать и не на кого.
14: Просто некуда, конечно, потому что здесь все... Ну, налоги вводят, первая реакция, повышаются цены. Малый, ну, то есть за счет цены предприниматель пытается каким-то образом компенсировать те дополнительные расходы, и можно сказать, прям почти убытки для него, которые возникают. А малый бизнес это делать не может, потому что уже цена определяется эластичностью спроса плюс конкуренцией. Поэтому повышать налоги для малого бизнеса просто невозможно. Это приводит и к снижению инвестиционной активности, а малый бизнес тоже инвестирует. Это приводит к потере занятости, ведь малый бизнес – это главная его социальная значимость. Это взять на работу людей, которым не досталось места на госслужбе и в крупном бизнесе, в крупных корпорациях. Вот. И специальные налоговые режимы – это не какая-то щедрость или милость для малого бизнеса. Это именно естественное для них как естественные условия налогообложения. Это, если хотите, не подарок с барского плеча, это вынужденная, объективная необходимость. Вот поэтому то, что в прошлом году малый бизнес был фискально мобилизован, и мы с вами говорили, что и НДС появился, и страховые взносы льготные были отменены, и серьезной ревизии подверглись льготные ставки региональные по УСН. Ну, на этот год они еще остались. Вот что будет следующим, тоже вопрос. Поэтому я тенденцию эту поддерживаю, но уже будущее покажет, что будет дальше.
13: Так разворот это или нет? Вопрос-то в этом был. Меня на тех самых комментариях, на которые вы ссылаетесь.
14: Вот пока это все-таки не разворот. Это корректировка до настройки. Или, если хотите, до настройка какой-то той до настройки, которая не совсем удачно была сделана в прошлом
13: году. Но надеяться году. Хочется.
14: Но я очень
13: разворот.
14: Надеюсь, что уже осенью, после выборов, тем более мы видим, что многие партии генерируют множество налоговых идей, направленных на поддержку малого-среднего бизнеса. И надеемся, что вот эти темпы разворота, они продержатся и продолжатся и осенью.
13: Ну, будем на это надеяться. Действительно, я напомню, что в эфире радиофорум «Налоговая консультация». Как следует из названия программы, естественно, о налогах идет речь. И ваши вопросы, любые абсолютно вопросы про налоги мы ждем. Присылайте, спрашивайте. Ответит Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Ну, а сейчас давайте о бюджете поговорим. Вот, собственно, то, что мы с вами уже анонсировали. Что у нас там с бюджетной политикой, с собираемостью налогов, ну и, соответственно, с теми средствами, которыми Минфин располагает.
14: У меня хорошие новости. Темпы роста дефицита федерального бюджета очень резко снизились, как примерно мы с вами и ожидали и прогнозировали. Мы говорили про май. И вот по итогам мая дефицит сохранился. Он составляет сейчас 6 триллионов рублей, хотя на весь год предусмотрено 3 триллиона 786 миллиардов. Но если в предыдущие месяцы рост дефицита федерального бюджета измерялся триллионами, то сейчас меньше, чем на 300 миллиардов этот дефицит возрос, и я очень надеюсь, что, может быть, в июне уже будет положительная динамика, и рост дефицита не то что остановится, а даже, может быть, пойдет на попятную. Вот в предыдущие года мы это наблюдали и в 22-м, и в 23-м году, и в 24-м, вот в 25-м что-то вот пошло не так, вот поэтому дефицит есть, но все идет к тому, что этот дефицит будет сначала заморожен, а потом и снижен. Это, безусловно, хорошие новости, потому что они вселяют какой-то оптимизм по консервативности налоговой политики, и есть надежда, что мы не увидим третьей волны донастройки, которую вот наблюдали, начиная с 2024 года.
13: Угу. Ну, хорошо, это, наверное, тоже можно в копилочку хороших новостей поместить. А дальше, еще одна история, о которой мы с вами говорили в предыдущих программах, в предшествующие месяцы, о процессах, связанных с так называемым обелением экономики. Появились ли какие-то еще новости по этому, ну, без преувеличения, важнейшему налоговому маневру, который мы с вами наблюдаем с начала этого года?
14: Хороший вопрос, Максим Александрович, потому что действительно тема обеления экономики и, в первую очередь, налоговые мероприятия, которые были включены в пакет этого обеления, это, наверное, одна из самых громких налоговых новостей всего 2026 года. Некоторые даже это обеление называют или третьим этапом донастройки, а некоторые говорят уж аж даже про налоговую реформу. Хотя, конечно, никакая это не реформа. Почему хороший вопрос? Да дело в том, что все законопроекты были подготовлены еще весной, и я нисколько не сомневался, что в весеннюю, летнюю сессию депутаты эти законы обсудят, проголосуют и примут. Вот, однако уже разгар лета, а основные законопроекты не приняты даже в первом чтении, они до сих пор обсуждаются. И мне непонятно, в связи с чем возникла эта задержка. Или это потому, что к пакету обеления что-то еще дополнительное планируется, или действительно появились какие-то новые соображения по обелению, но в любом случае продолжение этой темы мы увидим, конечно, в сентябре. Некоторые предполагают, что ситуация с бюджетом и бюджетной системой до того пока не прогнозируема, что процессы обеления, их законодательное утверждение оставлены на осень. То есть, когда будет виден уже какой-то путь дальнейший на 27-й год, и будет понятна какая-то перспектива. Кстати, правительство провело совещание по бюджету на 27-й год, обсуждались разные вопросы сбалансирования и бюджета, и экономики. Но пока ничего конкретного, идут обсуждения, все в рамках тех обещаний и договоренностей, которые были сделаны еще в конце 25-го года, когда принимался закон о бюджете на 26-й год. Поэтому новостей пока нет. Все в том же состоянии, в каком это было еще на весну. Ну и я напомню нашим слушателям о том, что пока основные пункты обеления экономики заключается введение дополнительного налогового контроля за переводами между физических лиц. Через банки этот контроль будет осуществляться. Введение системы подтверждения ожидания поставки товаров. Кроме того, введение налогового контроля за ценами, которые используются при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Ну и, конечно, это предстоящие какие-то маневры или налоговые мероприятия по поводу торговли с маркетплейсами. Они у нас очень серьезно развиваются, прямо какими-то огромными темпами. Но достаточно сказать, вот я люблю задавать вопрос, знаете ли вы, сколько была выручка у Валберис, группы компаний, за 25-й год?
13: Если вы меня спросите, я скажу, что большая.
14: 6 триллионов рублей, больше даже. И прибыль у них была 175 миллиардов рублей. Это при том, что бюджет города Екатеринбурга, нашего любимого, только 100 миллиардов, понимаете? Вот представляете,
13: сравните.
14: Какие процессы в экономике идут в связи с цифровизацией. Поэтому, конечно, налоговая служба смотрит очень внимательно на интернет-торговлю. Уже налажен информационный обмен между налоговой службой и маркетплейсами. И они и о себе рассказывают, и о своих продавцах-покупателях рассказывают. Но пока окончательного решения о том, как же будет осуществляться, реализовываться специфика налогообложения в маркетплейсах, ну, это трудная техническая задача, что и признает Федеральная налоговая служба.
13: Угу. Аркадий Ильич, я предлагаю к вопросам от нашей аудитории переходить. Да. Ну, собственно, мне кажется, основные, во всяком случае, налоговые новости мы с вами обсудили. Я напомню, что вопросы мы принимаем, и можно еще сейчас успеть задать свой вопрос про налоги. Плюс 7-908-909-104.5. В любом удобном для вас мессенджере вопросы присылайте, пожалуйста. Ну, отвечает на них Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Начнем с вопроса от Светланы. Вы в своих передачах постоянно рассказываете о малом бизнесе, а какие у него особые риски? Как налоговая проверяет малый бизнес, на что смотрят налоговики, спрашивает она.
14: Не скажу, что там есть какие-то ужасные или специальные налоговые риски. Их проверяют так, как всех. Во-первых, это

0: года это мы увидели, когда налоговая служба очень тщательно проверяет деятельность субъекта малого предпринимательства, и если, не дай бог, есть какое-то обособленное подразделение у него, оно сразу же начинает анализироваться на предмет налоговых рисков, а не филиал ли это и прочее. Вот поэтому, может быть, мы подробно как-нибудь об этом поговорим в следующих передачах, но вообще это вот такие налоговые риски.
1: Выглядит в целом так.
0: Да.
1: Есть ли у вас информация о том, будет ли продлена амнистия по дроблению бизнеса, объявленная в прошлом году?
0: Ну, вообще, в 26-м году планируется, что амнистия закончится, и с 27-го года начнутся проверки тех предприятий, которые замечены в схемах, связанных с дроблением. Информации о том, что он будет, эта амнистия будет продлена, у меня нет. И я знаю, что налоговые органы готовятся к окончанию амнистии, поэтому, скорее всего, это самая высокая вероятность, что амнистия продлена не будет. Она и так шла почти два с лишним года, и я так понимаю, власти считают, что этого срока достаточно для того, чтобы навести порядок в своем бизнесе, убрать ненужные риски. Ну, а как уж будет действовать налоговая, когда амнистия закончится фактически, мы увидим в 27-м году.
1: Ну, это логично, да. От Николая вопрос. Слышал недавно о некоем повороте судебной практики по поводу налоговой реконструкции. Не могли бы вы это прокомментировать?
0: Ну, что за реконструкция? Да, если в двух словах, действительно, Верховный суд совсем недавно вынес решение. Это оно состоялось 18 марта. Ну и скажу, что до 18 марта, если налогоплательщик работал с технической компанией, с так называемой однодневкой, вот в народе их называли, то право на вычет он терял практически на 100%. А вот по расходам, если операция была реальной, оставался шанс уменьшить облагаемую прибыль. Ну и логика здесь была такая, что экономические расходы были, а раз они были, они должны учтены быть для цели налогообложения. Однако Верховный суд 18 марта сказал, что не могут быть экономически обоснованными расходы, которые осуществляются в теневом секторе, и когда это фактически финансирование незаконных подразделений, незаконных структур. Поэтому я считаю, что этой практикой был дан сигнал в работе налоговых органов, налоговым органам и судам о том, что при работе с технических компаний ни НДС не возместить, ни расходы не сформировать. Не работайте с техническими компаниями. Вот примерно такой лозунг или вывод мы можем сделать по итогам этой
1: практики. Но вы не раз раньше такое говорили, Аркадий Викторович.
0: Все-таки практика была помягче. Она была все-таки такой, знаете...
1: Стала более суровой.
0: Да. Исходя из конкретных обстоятельств дела, надо было смотреть расчеты, какие операции производились. Ну, а сейчас при этой практике, я думаю, все это теряет смысл. И, как Верховный суд сказал, нельзя легализовать работу с незаконными структурами через применение расчетного метода. Ну, вот, примерно посмотреть по расходам. Примерно
1: так. Вот вопрос без подписи. Любопытный, мне кажется. Если отец-предприниматель подарит коммерческую недвижимость своему сыну, предпринимателю, будут ли какие-то налоговые последствия в этом
0: понимаю,
1: случае?
0: Понимаю, откуда этот вопрос, поскольку в некоторых регионах судебная практика складывалась в том направлении, что вот в этой ситуации, которая описана, это хоть близкие они родственники, но они работают в сфере коммерческой, а раз так, то никаких льгот по налогам здесь быть не должно. Но скажу хорошую новость, у нас вообще сегодня в передаче много хороших новостей. Верховный суд, рассмотрев подобное дело, это было буквально в апреле месяце, прямо сделал вывод, что статус одаряемого и дарителя, объект подарка, вот сам подарок значения не имеют, льгота имеет абсолютный характер, поэтому

0: никаких налоговых последствий здесь быть не должно. Вот, я очень рад этому, поскольку действительно практика никак не могла сформироваться. Где-то говорили, что нет налогов, где-то... И вот видите, даже наших радиослушателей, наверное, это как-то задело, и вопрос прозвучал в эфире.
1: И еще один такой вот налогово-родственный или родственно-налоговый вопрос. У нас с женой совместная собственность. Я зарегистрирован как ИП и сдаю эту собственность, в скобочках, недвижимость в аренду. Правда ли, что супруга должна тоже уплачивать какие-то налоги с этого дохода от аренды? Ведь получается, что это ведь и ее собственность. Вот такой вопрос.
0: Ну, вопрос интересный, поскольку действительно... Некоторые считали, что в данном случае у супруги тоже возникает доход. Вот. Но Верховный суд, рассматривая такие дела, посчитал, что это неправильно и достаточно, если один супруг сдает совместное имущество в аренду, уплачивает налоги. Единственное, что Верховный суд сделал такую оговорочку, которая для меня не совсем понятна, но он... В этом конкретном деле, которое рассматривал, написал, что у супругов было нотариально удостоверенное согласие на то, что жена разрешает использовать тот или иной объект в предпринимательских целях. И вот при этом условии споров никаких нет между мужем и женой, поэтому никаких дополнительных налогов не возникает. Те налоги, которые платит муж, их вполне достаточно. Но вот вопрос о согласии супруги не случайно прозвучал в Верховном суде, поэтому здесь надо как-то вот, кто в подобной ситуации, озаботиться. Иначе налоговый скажет, а нет согласия, значит, что-то здесь не то, и позиция Верховного суда на вас не распространяется. Но я нагнетаю, конечно, но уж как есть.
1: Надо иметь это в виду, во всяком случае. Аркадий Викторович, спасибо вам большое. На сегодня это все. Это была в эфире радиофорум 104.5 FM «Налоговая консультация», программа, в которой в ежемесячном режиме вы можете получать максимально исчерпывающую информацию о наших налоговых новостях. С нами был Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Еще раз вам огромное спасибо и до новых встреч в эфире.
0: Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.
0: До новых встреч.
2: Налоговая консультация. Все, что вы хотели знать о налогах, но боялись спросить. На 104.5 FM.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки, если хочешь быть здоров.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
6: Добрый день, уважаемые слушатели.
5: Приходит человек с условными прыщами или какой-то вот краснотой на лице, а уходит, простите, с диагнозом, либо это будет акне или розацея. Это вообще, скажем так, редкость, по крайней мере, для обывателя. Вот расскажите, что такое акне, что такое розацея?
6: Акне – это генетическое, наследственное заболевание. Оно хроническое и связано с неправильной работой сальной железы. Она очень крупная, увеличенная по размеру, и она выделяет неправильное по составу кожное сало. Ему сложно выйти на поверхность кожи. Оно просто закупоривается внутри, и это является благоприятной средой и отличной пищей для бактерий, которые в норме есть у всех абсолютно на коже, и это приводит к воспалению. А что касается розации, это тоже хроническое заболевание кожи, но оно уже связано с сосудами. И при розации генетически, опять-таки, связано с наследственностью, нарушен тонус этих сосудов. То есть, если в норме после там бега, тренировки у нас сосуд расширился, и через какое-то короткое время он пришел обратно в тонус, в норму сузился.
5: То есть, чуть-чуть порозовели, потом пришли в обычный свой цвет.
6: Пропал, да. У человека с розацией вот этот тонус сосудов, обратно его возвращение в исходный вид, он нарушен. Происходит некоторый застой крови в сосудах лица, и также в ответ на это сбегаются наши иммунные клетки. клетки начинается воспаление. Заболевание хроническое, и дебютировать оно может в любом возрасте. Чаще всего, конечно, это приходит на взрослый уже, зрелый возраст. Пациенты старше 20 лет, после пубертата, ну, может
7: произойти. То есть после, именно после.
6: В основном, да.
7: Ну, давайте я тогда задам даже не пациентский вопрос, а чисто человеческий. Как с этим жить? Вот что с акне, что с розацией?
6: Существует лечение с помощью современной медицины. На сегодняшний день вполне себе можем контролировать эти состояния, как и угревую болезнь, акне, так и розацию. Для этого используется как наружная терапия, то есть нанесение лекарственных средств непосредственно на кожу в виде мазей, кремов. Это если мы говорим о легких проявлениях этих болезней. Если заболевание уже более тяжелое, распространенное, не только лицо вовлекается в патологический процесс, но и туловище, например, то прибегать уже к системной терапии, то есть назначение таблеток внутрь. Как правило, лечение этих двух состояний, оно все-таки длительное. Тут не бывает какой-то волшебной таблетки. Как правило, это все-таки около года занимает активная терапия. И потом обычно назначаем профилактическую терапию.
7: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
2: Макс Автоплюс. Избранная из рубрики «Макс Авто».
1: Владимир Путин в очередной раз заявил, что трудности на российском топливном рынке носят временный характер. Они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике. Об этом президент сообщил на совещании по экономическим вопросам. И в целом, Максим, новости, поступающие на указанную тему, говорят о стабилизации положения дел. Ну, например, на Е1 сегодня публикация с заголовком «Топливный кризис идет на спад». Правда, со знаком вопроса. И далее. Читатели Е1 рассказывают, что у них все чаще получается заправиться почти без очереди. Я сегодня-завтра планирую заправиться. У меня полбака осталось. Пора пополнять. По нынешним временам полбака это уже мало. Вот тогда что-то смогу сказать от себя. Если слушатели и зрители что-то готовы на эту тему сформулировать, формулируйте, присылайте. Дальше. Что-то будешь комментировать, нет? Или дальше могу по новостям на указанную тему идти?
8: Проблемы от региона к региону разные идут. Вот совершенно вчера вот только читал, забыл, какая область, но в какой-то очередном субъекте, да, планируют ввести систему чет-нечет, вот эту самую, которую... Mm-hmm. Ввели уже в нескольких субъектах. Вот, кстати, вот нигде не сообщается, что ввели, а сейчас вот как вот стабилизировалась ситуация. Там,
1: стало
8: в той
1: ли
8: же
1: лучше,
8: Орловской,
1: да?
8: области.
1: Уменьшились ли очереди?
8: Стало лучше или нет? Вот, понимаешь, вот все дело в том, что в федеральных пабликах вообще исчезли новости про бензин. Если раньше действительно были какие-то федеральные истории такие, да, и крупные паблики, которые публикуют новости со всей страны, они публиковали проблемы, публиковали о том, что вот там заправки не работают, там очередь сутки, тут Росгвардию подключили к охране заправок, то сейчас, если ты обратишь внимание, вообще нет новостей таких. Мы можем догадываться, почему их
1: нет.
8: Ну,
1: не знаю.
8: Да, вот, может быть, там... Ну, а в местных пабликах вот все это можно прочитать, но я же не могу быть подписанным, как и ты, на все там субъекты Российской Федерации, местные
1: новости. Но я могу только за Е1 сказать. У них вот это, по-моему, сейчас постоянная рубрика каждый день спрашивают читателей, а вы как, а что, на что обратили внимание. Вчера такая была, сегодня такая была. Так что, да, в местных медиа эта тема действительно есть. Часть российских НПЗ вернулись к продажам топлива на петербургской бирже после плановых и аварийных ремонтов. В основном это заводы с совокупной мощностью переработки около 40 миллионов тонн нефти в год, пишет «Коммерсант». Пока все еще не участвует в торгах часть крупных предприятий, на которые приходится более 45 миллионов тонн ежегодной переработки. Источник в отрасли заявил, что ситуация на российских АЗС начала улучшаться, а пик дефицита пройден. Ну, действительно, наверное, биржевые торги – это такой вот хороший знак о том, что что-то меняется в лучшую сторону. И еще из «Коммерсанта» публикация. В России впервые определены показатели для расчета демпфера на импортируемый бензин. Стоимость импортной альтернативы, исходя из цены На рынке Индии и стоимость фрахта определена в 112 с небольшим тысяч рублей. А размер субсидии оценивается более чем в 50 тысяч рублей за тонну, что в 3,6 раза больше, чем внутренняя субсидия. Ну, в общем, получается, что из-за границы
8: цен,
1: да, топливо доставляться в России будет. То есть от этих планов не отказались. Ну и да, демпфер для того, чтобы цены на заправках не росли. В общем, кому интересны подробности, читайте статью. Вот одна лишь деталь.
8: Да.
1: Смотри, котировка импортной альтернативы рассчитана, исходя из средней цены АИ-92 в Индии за месяц и средней стоимости перевозки бензина с западного побережья Индии в порты Балтики. Конец цитаты. О, как интересно. Что ты хотел сказать?
8: Да. Ну, на самом деле, когда начали говорить о том, что им будет импорт бензина, что будут из-за границы откуда-то поставлять бензин, первый вопрос-то был, что он там дороже, да, значительно дороже добывает.
1: Ну и плюс логистика.
8: И это неминуемо могло привести к росту цен на топливо. Вот сейчас, как раз вчера Госдума во втором третьем чтении, в том числе и такой законопроект, вот о демпфере приняла, да, вот, ну, вчера чего только не приняли. Такой ударный день очень был. И вот эта субсидия в 50 тысяч рублей, она позволит торговать бензином примерно по тем ценам, которые мы видим сейчас. Что будет дальше, что будет осенью, что будет в октябре, в ноябре, пока не может предсказать никто, вот, но многие говорят о том, что, скорее всего, с октября начнется рост цен на топливо. Плавный он будет или не очень плавный, на 10 рублей вырастет топливо или на 5 рублей, время покажет.
1: По данным «Коммерсанта», пока, возвращаясь к теме, власти оценивают потребность в импортном бензине до стабилизации рынка в 500 тысяч тонн. Так что вот такие цифры.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
1: В России вырос спрос на автомобили мощностью до 160 лошадиных сил, которые поступают к нам по схеме параллельного импорта. Об этом «Автоньюз» рассказали представители сразу нескольких крупных дилерских сетей. Почему, Максим? Да потому что такие машины попадают под льготные ставки утильсбора, что делает их дешевле. Да. Ты наверняка этого не знал, вот теперь делюсь с тобой этой информацией.
8: Все думал, почему же так, почему же перестали ввозить автомобили. Оказывается, вот что, да. Вот просто когда вводили утильсбор, многие говорили о том, что на рынок это никак не повлияет. Что, мол, и так коммерческий утильсбор многие организации платили, и то, что мы его увеличим тут немного, ни на что не повлияет. Да, потому что даже какие-то были статистические выкладки о том, что физлица, они возят не так уж много машин, вот поэтому это все на уровне погрешности находится.
1: Ну а что, повлияло, что ли? Как возили машины, так и возят, просто другие стали. Одни больше,
8: да,
1: другие меньше.
8: Стали, вот стали другие автомобили возить. Ну, происходит перераспределение рынка.
1: Смотри.
8: Это было очевидно совершенно.
1: Да. Вот ровно об этом публикация. Значит, смотри, читаем дальше. Корреспондент «Автоньюз» под видом, вот я люблю такое, под видом потенциального покупателя посетил целый ряд московских автосалонов, чтобы узнать, какие параллельные новинки мощностью до 160 лошадей появились на нашем рынке за последнее время. И из любопытного, он обнаружил не только бестселлеры, которые раньше возили и сейчас продолжают, ну типа Mazda CX-5, Skoda Superb, Kia Seltos, но и неочевидные экземпляры, такие как Volkswagen Taru XR. Это вообще что такое? Что за Taru?
8: Да, это внедорожничек. Ну, по Volkswagen всегда можно понять, какой автомобиль.
1: Да.
8: Кроссовер. Потому что все кроссоверы и внедорожники
1: на
8: начинаются
1: букву Т.
8: С буквы Т.
1: Да.
8: Все модели абсолютно, да.
1: Kia K3, Renault Duster, ну и некоторые другие марки и модели. В общем, некое разнообразие было обнаружено в торговых точках. Ну, какие из этого можно сделать выводы, я не знаю.
8: Хорошо. Никаких выводов.
1: Кроме тех, что действительно спрос на такие машины, ну, вот он выше, чем на другие, потому что они дешевле из-за льготного утильсбора. Ну, как и предполагалось. Да? Это такая очевидная вещь, правда ведь? В общем,
8: абсолютно,
1: кому интересно, на «Автоньюзе» читайте.
8: В Госдуму внесли законопроект, естественно, непроходной, об обнулении утильсбора до 30-го года. Депутаты, по-моему, фракции ЛДПР, полагают, что нужно сделать такую паузу для того, чтобы понять вообще вот сам механизм взимания этого утильсбора, да, вот влияет ли это все на рынок, вот, то есть нужно понять, чтобы отменить. Но мы все понимаем с вами, что это непроходная и скорее предвыборная история.
1: Ну да. для привлечения внимания, с одной стороны, и сбора симпатий, скажем так, виртуальных со стороны автомобилистов.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
1: Еще из новостей авторынка. С января 22 по июнь 26 года в Россию были ввезены 1 000 000 легковых и примерно 30 тысяч коммерческих автомобилей с правым расположением руля. То есть праворулик. Об этом в своем телеграм-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Большинство автомобилей с правым рулем, 98%, поступило в страну в подержанном состоянии, старше 3 лет. Средний возраст ввозимых автомобилей составляет 5-6 лет. Ну, это такие занимательные цифры, которые, слушай, нам, Максим, говорят что-то или ничего, ну, не
8: конечно,
1: говорят? Вот что такое миллион
8: говорят
1: автомобилей за сколько там получается? За 4,5 года? Ну, не знаю. Это больше, чем раньше, это меньше. Тут же вот динамика, может быть, нет, любопытно,
8: ну, слушай,
1: было бы посмотреть.
8: Автомобили сейчас, в последние там год, 2-3, стали возить больше, гораздо больше. И при этом, если раньше эти автомобили, они оставались в основном в Дальневосточном федеральном округе, да, вот Владивосток там... Магадан, Хабаровский край, там, до Новосибирска они примерно доезжали, и дальше вот их количество стремилось к нулю. То сейчас, вот, если обратить внимание, то практически по всей стране начали появляться активно праворульные автомобили. Вот в Москве до 23-го года я их практически не видел. Так, знаешь, вот экзотика прям такое, что-нибудь старое, как правило, непонятно, как ехало по дороге. Сейчас это новые автомобили, можно их увидеть в большом количестве. И в Екатеринбурге они стали появляться. Это когда последний раз был в Екатеринбурге пару недель назад буквально, обратил внимание, что праворульные машины стали появляться, их стало больше гораздо. То есть одно время они ушли, вот сейчас не возвращаются, ну, поскольку это дешевле все получается, да, поскольку есть все-таки в сознании людей о том, что это качественные достаточно автомобили, и это правда. Запчасти найти сейчас нет проблем никаких, вот, то есть рынок запчастей японских, он присутствует.
1: Все хорошо, кроме одного, расположение руля.
8: Расположение
1: все-таки
8: руля другое, да.
1: Правостороннее движение располагает к тому, чтобы руль был слева. Это и удобнее, и безопаснее, ну, и все что угодно.
8: Предпочтительнее, да, зато выходить удобно на тротуар.
1: Это единственное, да, и заходить в машину обратно. С остальным все-таки несколько сложнее.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
9: БАИК. В переводе с английского «Пекинская корпорация автомобильной индустрии». БАИК.
2: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов. Культпоход.
10: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Выставки.
10: В галерее «Поле», что на Свердловской киностудии, проходит сейчас выставка «Между строк» на сером фоне иллюстратора и почетного командора отряда «Каравелла» Евгении Стерлиговой. Евгения Ивановна – почетный профессор Уральского архитектурного университета, долгое время преподавала на кафедре рисунка, имеет множество профессиональных наград. Евгения Стерлигова проиллюстрировала более 160 книг, и среди ее авторов – братья Стругацкие, Кир Булычев, Сергей Лукьяненко, Самуил Маршак, Рэй Брэдбери, Клиффорд Саймак, но главный писатель Евгении Ивановны – Владислав Крапивин. За полвека сотрудничества были проиллюстрированы практически все его произведения. На открытие выставки, кстати, совпавшее с днем рождения, художницы пришли каравелловцы. Это вторая выставка Евгении Стерлиговой, которая проходит сейчас в Екатеринбурге. Иллюстрации к произведениям Крапивина представлены еще на площадке Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи. Ну а в галерее «Поле» выставка будет открыта до 30 августа. Вход на нее свободный.
2: Кроме того,
10: Музей архитектуры и дизайна архитектурного университета продолжает серию выставочных проектов, посвященных уральским архитекторам-юбилярам. Выставка «Свердловск-Екатеринбург. Прогулки с архитектором» подготовлена к 115-летию со дня рождения Абрама Фишзона. Он родился в Полтаве до 1941 года, жил-работал в Одессе, а во время Великой Отечественной был эвакуирован в Свердловск. Среди проектов архитектора – гостиница «Свердловск» на привокзальной площади, курорт «Самоцвет», вокзал в Североуральске, клуб строителей в Первоуральске. Важной частью деятельности Фишзона стало проектирование жилых домов. В частности, он разрабатывал микрорайоны по улицам Куйбышева и Блюхера.
11: И еще.
10: Жзон хотел, чтобы, невзирая на типовую застройку, она разнилась, рассказала куратор выставки Ольга Колбина. Он предлагал делать не сборные дома, а сборные элементы домов, чтобы собирать из них разные по конфигурации и фактуре здания. Уже тогда он говорил, что нужно мыслить город кварталами, территориями, как социальную структуру, решать все в комплексе. Конец цитаты. Свердловск стал родным для Абрама Фюрзона. Он отлично знал не только его архитектуру, но и историю. Это можно увидеть в его акварельных работах и набросках, где изображены разные уголки Екатеринбурга. Архитектор планировал создать рисованную книгу-альбом по истории Екатеринбурга-Свердловска. Был собран исторический материал. В 70-е годы сделано множество этюдов и зарисовок на пленэре, но по неизвестным причинам завершить проект не удалось. Однако подготовительные материалы сохранились, они в собрании музея, и именно они стали основой выставки. Выставка «Свердловск-Екатеринбург. Прогулки с архитектором» будет открыта на Горького 4А до 6 сентября. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ Поход».
12: Экономика и бизнес.
13: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
12: Банк России.
13: В Свердловской области стали реже выявлять фальшивые деньги. В первом полугодии в банковской системе региона была обнаружена 21 поддельная купюра. Это почти в 3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал эксперт Уральского главного управления Банка России Михаил Зенков.
14: Как и раньше. Чаще всего мошенники подделывают купюры номиналом 5000 рублей. За 6 месяцев этого года было обнаружено 14 таких фальшивок. Следующие по популярности у фальшивомонетчиков купюры номиналом 1000 рублей было обнаружено 5 фальшивых банкнот. Несмотря на то, что металлические деньги сложно подделывать, мошенники все равно находят способ изготовить фальшивку. Так, в первом полугодии была обнаружена 1 поддельная монета.
13: Более половины поддельных купюр были выявлены кредитными организациями. Это говорит о высокой ответственности сотрудников банков. Заподозрив фальшивку, они сдавали ее в полицию и помогали проводить работу по горячим следам, отметили в Уральском главном управлении Банка России.
12: Бизнес. Статистика.
13: Оборот розничной торговли в Свердловской области по итогам прошлого года превысил 1,8 триллиона рублей. Это 6-й показатель среди регионов России и 1-й в Уральском федеральном округе. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона. Торговля – это мощный двигатель экономики, результат прошлого года это подтверждает. Сегодня в области функционирует более 25 тысяч объектов торговли розничного формата, в которых трудится более 200 тысяч человек. Все они ежедневно связывают производителей и потребителей, обеспечивают товарами миллионов жителей нашей области. Именно работники торговли формируют конкурентный и стабильный рынок, создают новые рабочие места, расширяют логистику, внедряют новые технологии, поддерживают высокие стандарты. Приводит департамент слова губернатора Свердловской области Дениса Паслера.
12: Рынки. Банковский сектор.
13: Выдача льготной ипотеки в Свердловской области заметно выросла. Банки в регионе в июне этого года выдали 1840 ипотечных кредитов с государственной поддержкой, что на 75% больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро. Объем выдачи льготной ипотеки за месяц вырос на 74% и составил 9 миллиардов 980 миллионов. Средний размер кредита достиг почти 5,5 миллионов рублей. Средний срок кредитования – 331 месяц. По итогам первого полугодия жители региона оформили 8330 льготных ипотечных кредитов. Доля льготной ипотеки в общем количестве выданных жилищных кредитов в июне увеличилась до 45% против 33% месяцем ранее. В денежном выражении показатель вырос с 55% до 61%. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
12: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
9: ГАК. С английского эта аббревиатура переводится как «Автомобильная компания Гуанчжоу». ГАК.
12: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
15: В эфире радиофорум на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
16: Добрый день.
7: Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлилась 35 минут, сообщила РИА Новости. Ранее Лавров заявил, что эти переговоры в любом случае будут полезны. Говорили об украинском урегулировании. Рубио отказался отвечать на вопросы журналистов перед встречей с Лавровым. Переговоры прошли на полях саммита АСЕАН, который сегодня завершает работу на Филиппинах. Паводок в Свердловской области идет на спад после прекращения проливных дождей. По данным МЧС, на сегодня за сутки вода покинула 5 жилых домов и 63 приусадебных участка в 8 населенных пунктах. Несмотря на положительный прогноз, работа по ликвидации последствий непогоды продолжается. К работе в зоне паводка привлечены более 500 человек и 150 единиц техники, пишет «Комсомольская правда». В Свердловской области мошенники обманывают граждан по новой схеме с дипфейком губернатора. Как сообщает антитеррор «Урал», мошенники отправляют на электронную почту граждан приглашение на видеоконференцию с губернатором, а после используют дипфейк, визуально похожий на главу региона, для общения с будущей жертвой. В процессе так называемого «личного приема» мошенники пытаются получить личные данные человека и другую чувствительную информацию. Губернатор Денис Паслер не проводит онлайн-приемы. Прямые линии проходят на официальных площадках, и их проведение анонсируется предварительно на официальных сайтах, напоминают свердловчанам в ФСБ, передает агентство ЯН. Выставка флоксов пройдет в Ботаническом саду Екатеринбурга 30 и 31 июля. Время работы с полудня до 20 часов оба дня. Цветы разместят в оранжерее среди деревьев и кустарников. На выставке будет представлено множество сортов флоксов, хосты, клематисы. Также в программе экскурсии по оранжерее суккулентов и плодовых растений, по участкам клематисов и лекарственных трав, ярмарка изделий уральских мастеров, консультации специалистов по уходу за растениями, выставка ботанической живописи. Международный союз биатлонистов и Международная ассоциация легкоатлетических федераций остаются наиболее непримиримыми противниками возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Об этом заявил министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Он назвал эти федерации самыми отмороженными и отметил, что по биатлону уже идет разбирательство в суде. Планируется оспаривать и решение по легкой атлетике. Напомню, 7 июля Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям снять ограничения и вернуть российских спортсменов на международные турниры. Доллар 78.48, евро 89.60.
11: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
16: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Температура воздуха днем 28-29 градусов выше 0.
17: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
18: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
17: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
19: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
20: У каждого из нас своя картина мира. Как видит мир европеец и азиат, буддист и христианин, консерватор и демократ. И в какой точке их взгляды на мир могут сойтись?
21: Ищем ответы на эти вопросы в теории и истории международных отношений с историком и лингвистом Дмитрием Победашем. Ведущий я, Павел Рубцов.
20: Слушайте программу «Картина мира» сегодня в 13 часов на 104.5 FM. Смотрите на YouTube-канале «Горожане. Разговор» для лиц старше 12 лет.
22: 13 часов и 4 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Картина мира» в студии Павел Рубцов и историк-лингвист-американист Дмитрий Победаш. Привет.
23: Привет.
22: Как всегда, болтаем о теории истории международных отношений и связанных темах с этой теорией истории. Как всегда, формулируем тему нашей программы на латыни. «Pacta sunt servanda, vel not».
0: Но это-то, но это-то переводить не надо, это-то думаю, все да. поголовно знают.
22: Вот, про это и поговорим. Должны соблюдаться договоры, либо нет. Почему? Потому что мы видим в последнее время, что очень много есть заявлений. Мы заключили договор, заключили перемирие, мы не будем друг друга бомбить, а потом чуть-чуть времени проходит и бомбят.
0: Да, но ведь сейчас же не только договор, а сейчас любимое слово Трампом запущенная сделка. Мы заключили сделку.
22: Ну, есть сделка-то. Это по большому счету-то. То есть это договор о сделке. Пришло из гражданского права, из римского. То есть вот пакт как таковой, это, собственно, связано с тем, что да, если мы договорились...
0: Изначально.
22: Изначально,
0: потому что ведь сделка ведь может быть без верховного какого-то авторитета, который следит за ее соблюдением. А пакт вроде предполагает какие-то...
22: Ну, две стороны.
0: Ну да, но все равно какие-то...
22: А потом можно к претору пойти и...
0: Вот, карательные акции нужны, да.
22: Карательные акции нужны. А в этом, кстати, и суть вот этих споров в международных отношениях, потому что если нет карателя, то как же пакт Фервандо сунут? Только на собственных ресурсах, скажем
0: да,
22: так.
0: Да, и как раз вот
22: на стипуляциях, на том, да. что я пообещал, ну я же не могу, я пацан сказал, пацан сделал. Как бы должно бы это действовать всегда в истории... Нет.
0: С одной стороны, нет, и именно из-за этого международники говорят анархия, отсутствие верховной власти, то есть как раз отсутствие того, кто будет бить по башке нарушающих договоренности. Но с другой-то стороны, ведь сначала-то что было? Сначала же ведь был хаос. То есть хаос это изначальное состояние.
22: Да, так он и продолжается.
0: Ага.
22: Но его же можно структурировать.
0: Вот. А структурировать как? По правилам. По чьим? По моим правилам. Нет, по нашим правилам. Да. А, и вот у греков, у римлян это же вообще-то ведь впервые, по-моему, было, когда и? Естественное право.
22: А,
0: то
22: ну,
0: есть
22: там,
0: до них там...
22: Да, ius naturale было. Да.
0: А вот тут естественное.
22: Ну, там был ius gentium еще, то почти естественное право, потому что у всех народов так или иначе есть представление о добре и зле. И если мы с другим народом договариваемся, то на каких-то минималках мы всегда можем найти общий язык. И на этих минималках будут строиться наши взаимоотношения. Ну, начиная первой, одна из первых надписей да, на шумерском, это договор между Лагашем и Уммой. А вот давайте вот тут вот граница будет, тут граница. А потом эти договоры повторялись. Почему? Потому что граница менялась, войны продолжались, боги что-то между собой, видимо, не договорились, и, соответственно, продолжались вот эти вот... Сначала война, потом договор. Война, потом договор.
0: Причем и война-то ведь, ну, вроде уж нарушение всех договоров, нарушение всех правил, но нет... Вот как-то так воевать без какой-то там... В смысле, ну, мне нравится их земля, мне нравится их скот, надо отобрать.
22: У меня кончились ресурсы.
0: Да, ресурсы кончаются, народ мрет, а эти гады жируют. Но ведь этого почему-то как-то кажется недостаточно. И надо чего-то наизобретать. Мы, например, мстим за вторжение персам, которое было 150 лет назад.
22: А персы вторгались почему? Потому что нарушили договор.
0: Да, да.
22: Потому что мы с вами договорились, а вы что, землю, воду-то нам предоставили, это выражение покорства.
0: Ага.
22: А потом вы как-то начали
0: отказались.
22: Себя вести, начали помогать нашим врагам на Ионийском побережье.
0: И послов давай еще убивать. Да, ну да, что да. ж такое-то?
22: Ну, вот.
0: И, кстати, вот сейчас, что там всяческие Одиссеи, возвращаясь к Троянской войне... Там же ведь тоже причина. Не то, что там, ну, подумаешь, Елена, что, из-за Елены, что ли? Нет, из-за несправедливости.
22: Правильно обидели.
0: Конечно.
22: Ну там много было
0: такое?
22: Намешано, а Нолан, насколько я понимаю, не смотрел еще кино, но он такую прям реалистическую идею чьими-то устами сказал про торговые пути.
0: Ага.
22: Ну, то, ну давайте за торговые пути. Вот, то есть сидели греки у себя на Балканском полуострове, ничего не делали, нам торговые пути нужны. Поехали воевать с Троей, с Илионом, с этим проклятым, чтобы торговые пути захватить.
0: Да, но ведь торговые пути, это так кажется, с одной стороны, вроде, ну, что тебе спокойно не живется, сиди у себя, что тебе торговать-то так позарез надо. Но ведь у римлян в том числе же было, что жить не так уж и необходимо, а вот ходить по морю необходимо. Почему? Ну, торговля. Потому что действительно это жизненно важно.
22: Это жизненно важно, но можно торговать-то мирно. И это
0: можно.
22: Тоже, опять возвращаясь к пакту, да, потому что да, как раз это все происходит из гражданской сферы, когда один торговец с другим договаривается, ну, как бы вот в обороте принято, что эти договоры должны соблюдаться.
0: Да, может быть, даже и раньше.
22: Без внешней силы.
0: Даже, пожалуй, раньше. Почему вот идея естественного права, скорее всего, из этих наблюдений родилась? То есть так, по таким биологическим или социально-биологическим аналогиям. Мы сидим у себя в группе какой-то маленькой, замкнутой. И что, самый сильный обязательно бьет всех по башке и отбирает у всех все? В худшем случае против него объединятся, устроят ему темную и напинают. Угу. В лучшем случае как-то так договариваются, какие-то появляются законы, а даты, обычаи. Угу. И, в общем-то, люди живут.
22: Да, но тут там и боги примешиваются, что они, есть же такая теория у этих софистов, что боги придумали закон. Зачем? Чтобы люди боялись богов и потом исполняли этот закон.
0: Но вот интересно, что, а почему обязательно надо какую-то вот палкой по башке, чтобы кто-то стучал, как говорят реалисты? Так нет ведь, во многих сообществах достаточно замкнутых нет такой внешней вот штуки, и как-то вот общественное мнение, вот причем система. Это же тоже... Да, мощная штука, институциональное давление. Угу. Ну, не полагается так себя вести, нехорошо это.
22: Ну, в принципе, это, да, древние понимали, для того договоры и существовали, угу. Даже те договоры, которые не связаны были с войной. Как-то послы Антиоха, согласно Ливию, приехали в Рим договариваться после войны, и там посол говорит, вот три вида договоров, когда вы победили и кому-то навязываете, когда вы равные, но после войны устанавливаете, за что можно заплатить, какую компенсацию, ну, и третье, когда вы никогда не воевали, но заранее договаривайтесь о союзничестве, скажем так, да. Ну, и римляне, конечно, посмеялись, ну, и предложили первый вариант, потому что вы же проиграли нам в войне, так что мы будем вам диктовать. Ну, примерно так, упрощенно пересказываю, но примерно такое и было. И изначально уже римляне понимали, римские авторы, что существуют такие договоры. И это продолжается до сих пор.
0: И изначально же исходили, в общем-то, по умолчанию из права силы, права сильного.
22: Право сильного – это первый шаг. А вот есть же такие договоры, так даже было и сказано, что мы как бы вообще даже воевать не собирались. Но, тем не менее, мы же подразумеваем, что можно договориться для того, чтобы, если кто-нибудь к нам придет, то тогда мы будем...
0: На всякий случай бы сговорились. Но вот интересно, что здесь опять мы можем вернуться к милосскому диалогу. Угу. И вот реалисты-то до сих пор вот так и говорят. Да какое там право? Да какая там мораль? Есть только сила, есть только выгода. И хотя нам биология и всяческая там статистика, ну, хочется показать, что это только 20% так себя ведут. Но ведь действительно, реалисты говорят, хорошо, 20%, но мы вынуждены реагировать на самый худший возможный сценарий. И поэтому никакой морали, никакого права, рулит только сила.
22: Но весь миропорядок, вот как раз, может быть, идеалистически устроен, но он же прям связан с тем, что договоры должны исполняться. Формула, которая тоже возводит чуть ли не к Цицерону, ну, популярна стала как раз в международных отношениях в средние века. И почему? Потому что если не будут исполняться договоры, то все, мир
0: рухнет. Да, война всех против всех, и мир рухнет. И именно поэтому, несмотря на то, что вот реалисты так настаивают вроде права силы, права сильного, но тем не менее, ведь действительно и международное право вырабатывается со страшной силой, простите за дурацкий каламбур, и, в общем-то, соблюдается. И вот такой интересный парадокс. Есть Венская конвенция по праву международных договоров 1969, по-моему, года. И, в общем, там такая забавная штука. Конвенция. Договорились. Подписали. Ратифицировали. Ага. Не подписали, не ратифицировали. Ну, ладно, США. Для них это привычно. Норвегия. Франция. И со словами, а зачем? Оно избыточное. Мы и так это соблюдаем. Все. Зачем нам еще какие-то глупости подписывать? И формально... Для них не является законом, как надо заключать международные договоры. Но они же их соблюдают при этом.
22: Они не соблюдают ритуал официальный, да, что когда на твою голову проклятие ляжет, если ты нарушишь этот договор, да, и давайте
0: причем эти же ритуалы плодятся и плодятся со страшной силой. Ведь буквально на протяжении прошлого века, например, количество международных организаций выросло с единиц до десятков тысяч. И международное право выросло тоже на протяжении там, последних, ну, допустим, тысячи лет от единичных договоров между единичными государствами до жутких библиотек, набитых сотнями тысяч томов.
22: А вот в этом как раз одна из проблем, потому что, ну, право должно быть конвенциональным. Угу. Все должны, или участники должны, самый нормальный договор, когда участники равноправны. И когда они осознают то, что они участвуют в договоре. Мы с тобой в прошлый раз говорили про пиратов.
0: Ага. Но проблема-то
22: они
0: в том...
22: Они участники.
0: А еще, кроме того, а кто может быть равноправным? В любом договоре, вот, ну, все равно можно вот так вот угу. найти. Кто-то чуть-чуть... Да. Реалисты-то говорят, один проиграл, другой выиграл.
22: Прописал свою ага. победу, да, в этом договоре.
0: Ага. А другие говорят, да нет, мы вроде нашли такой компромисс, но он потому и компромисс, что мы уступили, отошли со своей изначальной позиции, то есть чуть-чуть да проиграли.
22: Угу. Ну да, конечно. Ну понятно, что обычно...
0: Что выиграли больше, чем
22: договоры
0: проиграли.
22: Договоры заключаются после какого-то события. Кстати, угу. еще одна большая теоретическая проблема в международном праве. Мир чем считать? Событием или
0: структурой? Да,
22: структурой.
0: И начинается еще позитивный, негативный, отсутствие войны.
22: То есть что нормальнее, война или мир?
0: Да, что естественное состояние человечества.
22: Воевать или наоборот мириться, ну или существовать в мире, а война это исключительное событие, когда уже все достало.
0: И хочется-то как раз к этому вот как-то... прийти.
22: Хотелось бы.
0: Хотелось бы. Хотя вот такие самые, что ни на есть, основоположники политического реализма говорят, не-не-не-не-не, естественное состояние вообще человечества в целом, война всех против всех. А вот как раз, когда мы до чего-то договорились, какой-то вот договор, какое-то международное право создали, вот какие мы молодцы, вот мы как умело увиливаем от войны здесь и сейчас.
22: Ну, пришел потом Гоббс и сказал, извините, а у вас суверена-то нет.
0: Ага.
22: У вас анархия-то продолжается, хоть сколько вы можете договариваться.
0: Как договорились, но война неизбежна.
22: Так и передоговорились. Да. Поэтому греки, по-моему, заключали перемирие лет на 30. Угу. Ну, чтобы поколение.
0: Так и сейчас до сих пор же это сохранилось, как ни странно. Ведь, например, знаменитое соглашение между США и Великобританией во время Второй мировой войны, эсминцы базы, на 99 лет. То есть, ну, в общем-то, а что? 99 лет уже довольно скоро закончится, ну, и что?
22: Секулум, век по латинским представлениям. Все, никто никогда не увидит больше, как секулярные игры. Никто из живущих никогда не увидит следующие. А потом, когда при Клавдии началось...
0: А ведь правительство США, когда еще заключало договоры с индейскими племенами, причем как с нациями, суверенными, прямо, причем Министерство иностранных дел, то есть Госдеп заключал, в общем, такие внешние сношения. И тогда формулировки в договорах были написаны белыми американцами из их представления о том, как должны говорить благородные дикари. Да этот договор будет действовать, пока трава растет под небом и ветер развивает.
22: А трава растет каждый год, к сожалению. Можно нарушать договор. Ну так вот именно, возвращаясь к шумерам, Евфрат там свой, или Тигр, кто там
0: изменил
22: русло чуть-чуть. Все, ага, территория поменялась, кончился. Давайте повоюем, потом новый договор заключим и поставим камушки, ага. Как положено, чтобы вот...
0: И вот с теми же индейцами, уже когда в 1870-е годы США решили, что все, это уже не отдельные международные какие-то там отношения, а это уже наше
22: внутреннее
0: все.
22: Дело.
0: Да, внутреннее дело, поэтому передадим это все от Министерства иностранных дел в ведении там угу. всяких прочих министерств и ведомств. И, то есть, и договор это теперь с ними заключать не надо, как с независимыми акторами. И, в общем, шло это так несколько десятков лет. А сейчас многие индейские активисты говорят, так, нет, стоять. Мы же независимые по Конституции, да ведь? Мы же суверенные по Конституции. У нас свои Конституции есть. И прямо лозунг такой, уважайте договоры. И давайте-ка вернемся к нашим договорам 1850-х-60-х годов.
22: Да, да.
0: И вы обязаны нам вернуть вот эти вот, вот земли и вот эти вот ресурсы.
22: Ну, все правильно. Формально даже Римская империя чуть-чуть развалилась из-за этого. Вот эти федераты, федус, uh-huh, да, uh-huh. это, собственно, и договор мира, договор сотрудничестве, там много можно рассуждать, но тем не менее федераты пришли, да, мы по договору живем ага, на этих ага. местах, мы тут получили землю, мы служим вам, Римской империи, мы вот с гуннами пошли Аттилу вашего бомбить, ага. да, и потом возвращайте. Из-за этого была война с готами, битва при Адрианополе, когда Валента убили на этой битве императора и так далее. То есть там же тоже время, дело в договорах. Но договоры постоянно нарушаются. Это приводит к конфликтам.
0: нарушаются, но если они вот так вот не расторгнуты, или даже пересмотрены, расторгнуты, но к ним можно вернуться и снова апеллировать, то вот потрясающая штука, которая опять же в этих же США произошла, у индейцев отжали священные там черные холмы, индейцы долго-долго боролись, в том числе в судах, и, наконец-то, Верховный суд США постановил, да, отобрали неправильно.
22: Не расторгли, потому что договор.
0: Да, мы вам должны 100-500 миллионов килотонн килобаксов. Mm-hmm. Ну, прям реально, там жуткие деньги, там mm-hmm. миллиарды долларов. Индейцы сказали, нет, мы не возьмем эти деньги, потому что эта священная земля не продается. Возвращайте
22: землю.
0: А дело
22: не в продаже, потому что, смотря как интересно, опять же, договор был заключен, потому что, ну, многие
0: договор был заключен, что это решают. Суверенная земля, угу. вот это вот суверенная территория. А, кстати, когда решалось через деньги, тоже сразу возникает огромное количество вопросов. С кем вы заключали договор? Вот с этими вождями. Это вожди конкретных групп. Они не представляют все племя в целом.
22: Вот о чем и речь. Вот возвращаясь к теории легального правового плюрализма, когда понятно, есть закон, как такая идеальная конструкция uh-huh. подразумевает систему, и все им подчиняются. Очень любят государственники об этом говорить. Конечно. У нас есть единый закон, вот смотрите, у нас же написано все. Все должно
0: у кого так... написано, у кого-то и не, даже написано, не написано прецедентное да. право.
22: А тут приходит пират uh-huh. и говорит, а я в этом договоре не участвовал, потому что договор должен быть со мной заключен. Да со мной никто ничего не заключал, я хочу... Что хочу, то и делаю, в конце ага. концов. И также в государствах, когда вот ты сказал про большие тома, действительно, вот это вот, когда описывается структура под там эгидой ООН и так далее, ну, некоторые участники говорят, там мы тут вообще ни при чем, это да. не наши ценности, это не наши...
0: И вообще, а почему мы должны да. в этом участвовать?
22: Мы на этом не подписывались.
0: И, кроме того, вот совершенно жуткая, ну, такая штука, причем совершенно логичная. Договор о нераспространении ядерного оружия. Все прекрасно, все замечательно. Причем первое положение, что надо всем желающим получить мирный атом активно помогать. Ура, будем помогать.
22: Но сейчас при вот
0: этом,
22: помогают.
0: Да, но при этом нельзя, чтобы они получали ядерное оружие. Ура, классно. Северная Корея. Помогают ей, помогают. Потом она чешет репу и думает, а не выйти ли мне из договора? Абсолютно легитимно. Извещает. Я вот тут хочу выйти из договора о нераспространении. Выходит. После чего абсолютно легитимно получается. Ничего не нарушает. Создает ядерное оружие. Точно так же Индия создает ядерное оружие. В договоре о нераспространении написано «нельзя». Ну, а Индия и не участвует.
22: Вот.
0: Причем тянула, не вступала. Так и не вступила и сделала себе бомбу. Ничего не нарушив.
22: Ничего не нарушив, но тогда другие были обстоятельства. Сейчас вот товарищ Трамп активно Иран пытается приучить к тому, что договоры ага. нужно соблюдать. И Иран ему говорит, ты же сам договоры нарушаешь. Первый, мы тоже
0: вас во-первых, будем. Первый, во-вторых, Иран там тоже свои замечательные штуки. Например, Иран говорит, а у меня нету бомбы. Я не делаю бомбу, что пристали-то? А давайте мы проверим ваши вот эти вот все предприятия, на которых там обогащается уран. А там тоже такие замечательные хитрости. Мы вас можем пригласить сюда, пожалуйста, приезжайте, посмотрите, потом напишите отчет, mm-hmm. что у нас нет бомбы. За соседней дверью эту бомбу могут делать. Инспектора МАГАТЭ говорят, а туда можно глянуть? Иран говорит, нет, мы туда не приглашали. И все, и ничего не нарушается, и все прекрасно.
22: Ну вот это к вопросу о том, как, что такое договор получается. Договор основан, нормальный договор, на воле двух сторон.
0: Да, как во многих международных договорах хорошо сказано, в духе доброй воли.
22: Да, да, и ну, изначально, опять же, из гражданского оборота это все пришло. Но если ага. в гражданском обороте я с тобой договорился, и как бы, ну, я тебя уважаю, ты меня уважаешь, то государство это сложный, сочиненный такой элемент, да, комбинированное общество.
0: А кроме того, вот кто-то соглашается, кто-то нет. Ведь вот само это существование права, договоров, вот всех этих страшных, огромных расписулек, оно же ведь само по себе мерзкое, вот по ощущениям. Почему? А вот а как относятся к юристам, например, в США?
22: К юристам везде относятся.
0: Вот, и любимые шуточки. Вот такая история. На дне морском 100-500 тысяч... О, хорошее начало. все сдохли, юристы, ой, хорошо. Или там про акул, что вот там акулы, нельзя купаться, а кто там плавает? Да это юристы, коллегу не съедят.
22: Но юристы же все эти права-то и придумывали. Гроций и Селдон спорили как раз о том, как бы вот это вот, что там на дне морском и сверху-то получить. Кому? Испании, Нидерландам, Англии и так далее. Кто должен этим заниматься, ссылались на право договора.
0: И причем это право, оно какое-то сакральное. Ну, оно либо прямо непосредственно Богом или богами одобрено, либо оно само получает какой-то такой сакральный статус. О-о-о, закон суров, но это закон. Ну, или у Толстого кто там, Александр Первый, да, или нет, в другом рассказе. Ну, в общем, российский император, никто не выше закона, даже и я не выше закона. Ага.
22: Ну да, у поэта Пиндера еще закон, отец всего.
0: Да, и эти законы, причем еще понаписано 100-500 строчек на один квадратный сантиметр, где вот крючкотворы разбираются. А что тут имелось в виду? А против этого конкретно непосредственно есть религиозное указание. Евангелие от Матфея, Нагорная проповедь. Пусть будет слово ваше «да». Да, а если нет, то нет. А все остальное от лукавого. То есть и вот эта вот дьявольщина, вот эта вот попытка вывернуть, обмануть, мелким шрифтом написать, а мы же договорились.
22: Все правильно,
0: а потом получается обмануть.
22: А ты же сказал, это право сильного, зафиксированное на бумаге, или в камне право, или так далее.
0: Да, или право хитрого. Ну, право хитрого, сила, который вывернется, и если у него силы достаточно, то ну и что сделаешь?
22: А потом мы видим нарушения. Вот опять же, мы же видим такие организации, НАТО то же самое. А потом вспоминаем Югославию, к примеру, да? Когда Соединенные Штаты Америки, ну, ООН, НАТО есть. Ну, а мы решаем, что нам надо сюда прийти, например, да? Потому что у нас по-другому сформулирована наша юридическая концепция.
0: И опять какие-то оправдания нужны.
22: Да-да-да, Трамп в этом же самом
0: ну,
22: НАТО.
0: Ну или коалиция желающих, коалиция когда и НАТО не сподвиглась. Да. Давайте
22: ну,
0: коалицию
22: и так
0: желающих.
22: Можно найти массу таких вещей, потому что договоры заключаются, еще раз, между двумя субъектами прежде всего. А вот как там потом этот субъект устроен, довольно сложно сказать. Вестфальский мир между кем? Между монархами и присоединившимся к ним там статус во множественном числе германской империи священной. Да,
0: Священной Римской империи, германской нации.
22: Да, вот там статус, да, есть слово, но это не государство, это княжество. Но для этого нужен какой-то суверен, которому как бы князь должен испытывать лояльность для того, чтобы присоединиться к этому договору. Договор присоединения, так называемый. Мы возмущаемся, когда нам что-то втюхивают, вот если брать обычную торговлю, договор присоединения. Вот, и поэтому мы можем вас обманывать. И тут такая же история получается. Потому что автоматически присоединяется государство. Но государство многообразно.
0: Да, и вот, например, с этой конвенцией, Венской конвенцией по праву международных договоров, она обязательна для исполнения. И, в общем, все международные договоры должны именно по ней выстраиваться и ей соответствовать. И если вы ее приняли, хрясь, она сразу много чего вам оговаривает. Вот именно поэтому, скажем, Франция с Норвегией говорит, пропади она пропадом, зачем нам? Ну и точно так же США вроде как в международном праве участвуют, но при этом говорят, да нет, у нас приоритет
22: национальный. А когда надо, тогда не участвуют. Тогда вот это вопрос о правовом плюрализме, который в международных отношениях прям виден невооруженным взглядом.
0: И при этом мы же ведь как-то вот так интуитивно, не интуитивно, но вот считаем, что ну все-таки законопослушный это хороший, а преступник он сразу как бы он преступает, переступает через закон. И поэтому... Вот, по-моему, многие сильно злились, когда там Трамп телефонным звонком отменял...
22: Да, красную карточку.
0: Да, что это такое?
22: Ну, как что? Попросил.
0: Попросил.
22: Вежливо. Ага.
0: Телефонное право?
22: Телефонное право тоже никто не отменял, в принципе. Но вот получается, что ссылка на международное право, на договоры, которые существуют, она довольно зыбкая. Ну, это мы видели по Милосскому диалогу, вообще по Фукидиду, скажем
0: и
22: так.
0: И по статусу ООН сейчас, ну, говорит ООН, кто сейчас слушает, кто сейчас помнит какие-то резолюции Генеральной Ассамблеи ООН?
22: Вот хороший вопрос.
0: Хорошо.
22: А пакт-то ли это? Или это просто резолюция?
0: Ладно, резолюция. А кто хорошо, кто тогда помнит обязательные к исполнению резолюции Совета Безопасности ООН? которые вообще-то, ну, приняты и все. И хорошо, дальше. Кто вообще помнит о конвенциях ООН, кроме супер-супер узких специалистов?
22: И кроме кто деньги получает за это.
0: За это, да.
22: Чтобы помнить. И потом иногда указывать.
0: И трактовать.
22: И трактовать. Так вот, трактовка-то
0: особенно трактовать это умилительно. Если первоначальная идея такого закона прописать, ну, вот и в римском праве она и у нас до сих пор сохраняется во многом, что вот мы пропишем сейчас все так, что станет абсолютно понятно, что произошло, открываем толстую книжку, находим соответствующую строчку, вот что делать надо.
22: Угу.
0: Но даже так не работает.
22: Но чем больше строчек, тем проще найти то, что тебе нужно в этих строчках.
0: И легче найти какую-то отмазку.
22: Ну, то есть, получается, договоры в международном праве бесполезны?
0: Но мы же сами видим, что они же потому и плодятся, что они полезны, что вот выстраивая вот эти институты, вырабатывая все эти правила игры, мы постепенно какие-то вот нормы все-таки устаканиваем. И в личной жизни точно так же. Ну вот мы поминали
22: как-то... Непрерывная сделка,
0: получается. Да. Солическая правда франков. Кто откусил соседу на перу палец, тот, значит, платит столько-то, а если большой палец, то еще больше платит. Вот, по крайней мере, мы уже большие пальцы не так часто откусываем, что это надо прописывать однозначно в законе. То есть как-то вот все-таки хочется верить в то, что люди постепенно привыкают к мысли в цивилизованном хотя бы мире, что, например, маленьких детей там нельзя топить в помойном ведре, если пол не удовлетворил. Ну, хотя бы вот так.
22: Да, и к этому можно еще присовокупить как раз ранние такие нормы, вот это jus gentium, да, то, что я уже говорил, что когда у всех есть некая структура этическая.
0: Понимание.
22: Понимание, да. И на этом построен, вспоминая Одиссею, вот эти все законы гостеприимства.
0: Да.
22: Одиссей приезжал и сначала смотрел. Вы люди нормальные? Там,
0: справедливые?
22: Бледете? Или что? Или вот жрать нас будете?
0: Ага.
22: Иногда так, иногда так. Если нормально,

0: вот можно интерпретировать всем по закону.
1: Апартеид в ЮАР. Он сначала был белым, теперь черный. Ага. Ну вот и все, пожалуйста, взяли, перевернули. Смысл тот же.
0: Ну, по крайней мере, сейчас нет такого законодательного разделения. Ну, да, Вам сюда ходить нельзя.
1: Логика такая же. То есть теперь не совсем полномочное, да, правовое население скорее белое, чем черное.
0: Тогда-то при апартеиде вообще очень четко было прописано: сюда ходить нельзя, здесь жениться нельзя, сюда вообще заползать нельзя, сюда только мужчины заходят поработать, после чего быстро убегают.
1: Ну вот, ну, логика. То есть всегда есть исключения. Ага. Вот эти древние представления о том, что есть гражданин, который равен другому гражданину и его семье, и есть какие-то внешние.
0: Ага. Причем еще вот эти исключения, когда выгодно, то вот как можно закону трактовать? Особо меня потрясает, когда, скажем, гитлеровская Германия, ну, омерзительная, конечно, штука, когда там все эти законы о чистоте расы, но при этом есть такие вот, ну, очевидные евреи, но они настолько нужны, что мы их назначим почетными арийцами. Вот он будет почетный ариец, мы его назначаем арийцем.
1: И спокойно мы договариваемся с арабскими странами, например, несмотря на то, что, ну, как бы, расово близкие, скажем так. Нет, это другое, потому что они нам нужны.
0: Еще вот как-то попалась потрясающая история, вот вся эта мифология международного права. Про Джорджа Вашингтона есть такая легенда, что он там не срубил, отец ему подарил топорик, он этим топориком срубил вишневое дерево, мерзавец, и отец раскричался, что тут произошло, и Вашингтон признался: вот я срубил. На самом деле легенда, через 100 лет после уже смерти Вашингтона придумали. То есть он этого не делал. Но вот что он действительно делал, ну, во-первых, легенда такая, миф, что, о, ну, Джордж Вашингтон — это вообще святой человек, там, обожествить надо было при жизни. В общем, супер красавец. И поэтому, когда выяснилось, что он, гад, спер в библиотеке Конгресса две книги и не вернул, и никогда не извинился, и, в общем, и там пени достигли на нынешние деньги, переходя $300,000. В общем, скандал был в США изрядный. Одна из этих книжек в отель о международном праве, о международных договорах.
1: Ну вот, ну, Вашингтон должен был изучить эту книжку в конце.
0: Конечно, даже ради того, чтобы соблюдать закон, можно его и нарушить.
1: Вот, ну так это
0: ради святого дела соблюдения закона.
1: Это же всегда. И еще раз, если мы говорим о международных отношениях, вот эта вот непонятность, кто же актор-то на самом деле? Сложно сочиненный актор и договор, который как бы предполагает волю всех, кто присоединился, вот это социетас, да, сообщество, оно же формируется по доброй воле.
0: Причем эта добрая воля может быть непонятно, какая из них правильная, какая неправильная,
1: неважно,
0: какая естественная, неестественная.
1: На нашем общем понимании.
0: А есть ли у нас оно общее понимание? Его же вырабатывать надо.
1: А вот
0: причем оно настолько неочевидно, это же все юридические курсы, ну, в США-то точно начинаются с убежавшей вагонетки. Когда зарежешь, позволишь поезду переехать там сотню человек, или переключишь, и то есть убьешь одного человека. Ну и начинаются разборки. То ли это утилитаризм Иеремии и Бентама, то есть это конкретная одна теория, давайте на ней строить. Нет, мы вот считаем, что надо, допустим, на религиозной догме строить, а мы вот считаем, что на такой догме. Как договариваться?
1: И просто у меня такое подозрение, что вся систематизация вот этого международного права — это порог рационализма. Пытаемся что-то придумать, сказать, что вот смотри, богов убрали, вычислили вот эти вот общие этические концепции, и тут опять мы сталкиваемся с тем, что сообщество может быть только на доброй воле. Английская школа об этом говорит. Да, есть какой-то набор государств, у которых ну, плюс-минус общие ценности, и они формируют вот такое вот международное сообщество.
0: Причем и эти ценности, и эта этика, и эта мораль, она настолько, ну, невычисляемо рациональной, что потом приходится говорить, ну, потому что это... Ну, потому что это закон, это сакрально само по себе. Ну, или потому что... Ну,
1: мы, англосаксы, рано или поздно мы должны были объединиться, несмотря на то, что воевали.
0: В общем, в результате приходит к каким-то таким псевдорелигиозным, квазирелигиозным штукам, когда говорят, ну все, вот он закон сам по себе великий. Но тут опять очередная ловушка.

0: великий закон, ура, да, давайте его соблюдать, это святое. Конечно, мы призываем всех соблюдать закон. Но ситуация изменилась, мир изменился, закон перестает ему соответствовать, всему этому. Надо его изменить. Как так изменить?
1: Закон не должен быть
0: закон же
1: изменен.
0: Священный.
1: Священный, вечный, универсальный.
0: Ну хорошо, не священный, не вечный, не универсальный. Давайте мы, кто изменит? Мы изменим. А почему мы в этом не участвуем? Или мы участвуем, но недостаточно представлены, или там наш голос не услышан, или вот нынешний Совбез ООН, почему туда не включены в качестве постоянных членов великие и могучие, там, условно, Индия, Бразилия, Германия, Япония.
1: Которые уже давно не проигравшая сторона. То есть уже мир-то поменялся. Так вот любые такие системы, начиная с тех же греков, 4 век до нашей эры, было заключено несколько так называемых кайне эйрене. Это общий мир. И весь 4 век прошел в войнах между этими полисами, которые заключали общий мир. Заключат, чуть-чуть поживут буквально. Да, Пелопоннесская война фактически с обвинений началась, что вы нарушили договор. Там, напоминаю, Малая Пелопоннесская война, там, 54-го, да, года 400. Ну, заключили на 50, по-моему, лет. Или 35. Но все равно и Афины, и Спарта так или иначе начали нарушать договоры, друг друга начали плеваться, что вы нарушили. Нет, вы нарушили. Ну, и понеслась все это. Ну, 4 век вообще прошел, в принципе, под знаком
0: войны.
1: Пока не пришел товарищ Филипп, воспользовался этой схемой и сказал, но прижал к ногтю. Он как бы сказал, что вы будете свободными, но тут есть я, поэтому давай-ка заключим.
0: Поэтому будете свободными,
1: под моим.
0: Надзором.
1: Потом Александр точно так же, пришлось ему доказывать, что он достойный наследник Филиппа, и точно так же несколько раз к ногтю.
0: И вот именно этот Александр потом и предъявил персам, что они полторы сотни лет назад чего-то
1: это
0: там...
1: Это Филипп сначала.
0: Филипп
1: он
0: еще
1: собирал,
0: предъявлял.
1: Да, греков тогда. Пойдемте, лучше хватит ругаться.
0: Объединимся против общего врага.
1: Против персов, да. Ну, Александр это все реализовал в более масштабном виде, скажем так. Ну, а так-то да. То есть, декларирование общего мира, пакс христиана,
0: ага.
1: В Европе-то.
0: 9-10 век. Вроде там мирились, правила вырабатывали. Но это такой пессимистический взгляд. А оптимистический взгляд все-таки... Ну, как-то договорились же, что, по крайней мере, священников убивать не надо. За исключением, конечно, тех случаев, когда епископ в полной броне с булавой тебя по башке уже дубасит, поскольку он тоже рыцарь.
1: Там, маленький Джон, кто он там был-то. То есть всегда найдется какое-нибудь исключение из этих правил. Но опять же, потому что у нас акторы многослойные, и не каждый присоединяется добровольно.
0: И закон не может быть абсолютно точно сформулирован так, что перекрыл бы вообще все возможные варианты.
1: То есть хотелось бы, чтобы договоры соблюдались?
0: Но из-за этого давайте призывать к соблюдению не столько законов, сколько правовых режимов.
1: Угу.
0: То есть вот не конкретная буква, а вот именно этот дух, то есть вот эта вот совокупность норм, принципов, правил, вокруг которых сходятся наши ожидания.
1: Ну вот опять же, пока они сходятся.
0: Ага.
1: И кто такие мы? И тут начинается опять повторная вот эта спираль.
0: И надо договариваться.
1: Надо так.
0: Вообще. Мы можем определить себя только в процессе постоянного диалога. То есть вот самое главное, давайте сядем и поговорим.
1: Да, и самое первое. Это не должно быть зафиксировано как на скрижалях, скажем так, потому что скрижали переписывать придется в любом случае. Времена меняются, договоры тоже. Это непрерывный процесс, ну что ж, мы можем только приветствовать, что есть некие правила, которым люди следуют. И все. А дальше уже...
0: И стремятся вырабатывать.
1: А дальше детали, да. И вот эти теоретики международных отношений, они иногда не очень хорошо понимают, кажется, то, что происходит.
0: Понимают прошлое, а нам же надо вот на сейчас выработать
1: конкретные правила. Да даже прошлое плохо понимают, потому что они как-то
0: Потому что мы смотрим с нынешней, сегодняшней колокольни и подгибаем под нашу
1: текущую. Ну, тоже Нолан и Одиссея вспоминаем, да. Примерно так же и теоретики права, международного права относятся к, в общем, всем накопленным знаниям и к теориям. Ну, ладно. Мы, естественно, еще будем возвращаться к теме международного права и не раз. Спасибо большое. Это была программа «Картина мира». В студии были Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. До новых встреч.
2: Это наша «Картина мира». А что видите вы? Пишите нам на номер +7 908 909 104 5. До встречи в следующей программе.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
6: Добрый день, уважаемые слушатели.
5: Приходит человек с условными прыщами или какой-то вот краснотой на лице, а уходит, простите, с диагнозом, либо это будет акне или розацея, это вообще, скажем так, редкость, по крайней мере, для обывателя. Вот расскажите, что такое акне, что такое розацея?
6: Акне – это генетическое, наследственное заболевание, оно хроническое и связано с неправильной работой сальной железы. Она очень крупная, увеличенная по размеру, и она выделяет неправильное по составу кожное сало. Ему сложно выйти на поверхность кожи. Оно просто закупоривается внутри, и это является благоприятной средой и отличной пищей для бактерий, которые в норме есть у всех абсолютно на коже, и это приводит к воспалению. А что касается розации, это тоже хроническое заболевание кожи, но оно уже связано с сосудами. И при розации генетически, опять-таки, связано с наследственностью, нарушен тонус этих сосудов. То есть, если в норме после там бега, тренировки у нас сосуд расширился, и через какое-то короткое время он пришел обратно в тонус, в норму сузился.
5: То есть чуть-чуть порозовели, потом пришли в обычный свой цвет.
6: Пропал, да. У человека с розацией вот этот тонус сосудов, обратно его возвращение в исходный вид, он нарушен. Происходит некоторый застой крови в сосудах лица, и также в ответ на это сбегаются наши иммунные клетки. Начинается воспаление. Заболевание хроническое, и дебютировать оно может в любом возрасте. Чаще всего, конечно, это приходит на взрослый уже, зрелый возраст. Пациенты старше 20 лет, после пубертата, но может
5: произойти. То есть произойти. После, именно после.
6: В основном, да.
5: Ну, давайте я тогда задам даже не пациентский вопрос, а чисто человеческий. Как с этим жить? Вот что с акне, что с розацией?
6: Существует лечение с помощью современной медицины. На сегодняшний день мы вполне себе можем контролировать эти состояния, как и угревую болезнь, акне, так и розацию. Для этого используется как наружная терапия, то есть нанесение лекарственных средств непосредственно на кожу в виде мазей, кремов. Это если мы говорим о легких проявлениях этих болезней. Если заболевание уже более тяжелое, распространенное, не только лицо вовлекается в патологический процесс, но и туловище, например, то прибегать уже к системной терапии, то есть назначение таблеток внутрь. Как правило, лечение этих двух состояний, оно все-таки длительное. Тут не бывает какой-то волшебной таблетки. Как правило, это все-таки около года занимает активная терапия. И потом обычно назначаем профилактическую терапию.
5: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
2: Реклама. Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
7: Макс Авто Плюс. Избранное из рубрики Макс Авто.
8: Владимир Путин в очередной раз заявил, что трудности на российском топливном рынке носят временный характер. Они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике. Об этом президент сообщил на совещании по экономическим вопросам. И в целом, Максим, новости, поступающие на указанную тему, говорят о стабилизации положения дел. Ну, например, на Е1 сегодня публикация с заголовком «Топливный кризис идет на спад». Правда, со знаком вопроса. И далее. Читатели Е1 рассказывают, что у них все чаще получается заправиться почти без очереди. Я сегодня-завтра планирую заправиться. У меня полбака осталось. Пора пополнять. По нынешним временам полбака это уже мало. Вот тогда что-то смогу сказать от себя. Если слушатели и зрители что-то готовы на эту тему сформулировать, формулируйте, присылайте. Дальше. Что-то будешь комментировать, нет? Или дальше могу по новостям вообще, на указанную тему идти?
9: Проблемы от региона к региону разные идут вот совершенно. Вчера вот только читал, забыл, какая область, но в какой-то очередном субъекте, да, планируют ввести систему чет-нечет, вот эту самую, которую... Uh-huh. Ввели уже в нескольких субъектах. Вот, кстати, вот нигде не сообщается, что ввели, а сейчас вот как вот стабилизировалась ситуация. Там,
8: стало ли лучше,
9: Орловской,
8: да?
9: Области.
8: Уменьшились ли очередь?
9: Стало лучше или нет? Вот, понимаешь, вот все дело в том, что в федеральных пабликах вообще исчезли новости про бензин. Если раньше действительно были какие-то федеральные истории такие, да, и крупные паблики, которые публикуют новости со всей страны, они публиковали проблемы, публиковали о том, что вот там заправки не работают, там очередь сутки, тут Росгвардию подключили к охране заправок, то сейчас, если ты обратишь внимание, вообще нет новостей таких. Мы можем догадываться, почему их
8: ну,
9: не
8: знаю.
9: Вот, может быть, там. Ну, а в местных пабликах вот все это можно прочитать, но я же не могу быть подписанным, как и ты, на все там субъекты Российской Федерации местные.
8: Но я могу только за Е1 сказать, у них вот это, по-моему, сейчас постоянная рубрика каждый день спрашивают читателей, а вы как, а что, на что обратили внимание. Вчера такая была, сегодня такая была. Так что да, в местных медиа эта тема действительно есть. Часть российских НПЗ вернулись к продажам топлива на петербургской бирже после плановых и аварийных ремонтов. В основном это заводы с совокупной мощностью переработки около 40 миллионов тонн нефти в год, пишет «Коммерсант». Пока все еще не участвует в торгах часть крупных предприятий, на которые приходится более 45 миллионов тонн ежегодной переработки. Источник в отрасли заявил, что ситуация на российских АЗС начала улучшаться, а пик дефицита пройден. Ну, действительно, наверное, биржевые торги – это такой вот хороший знак о том, что что-то меняется в лучшую сторону. И еще из «Коммерсанта» публикация. В России впервые определены показатели для расчета демпфера на импортируемый бензин. Стоимость импортной альтернативы, исходя из цены на рынке Индии и стоимости фрахта, определена в 112 с небольшим тысяч рублей. А размер субсидии оценивается более чем в 50 тысяч рублей за тонну, что в 3,6 раза больше, чем внутренняя субсидия. Ну, в общем, получается, что из-за границы
9: да,
8: топливо доставляться в России будет. То есть от этих планов не отказались. Ну и да, демпфер для того, чтобы цены на заправках не росли. В общем, кому интересны подробности, читайте статью. Вот одна лишь деталь.
9: Да.
8: Смотри, котировка импортной альтернативы рассчитана, исходя из средней цены АИ-92 в Индии за месяц и средней стоимости перевозки бензина с западного побережья Индии в порты Балтики. Конец цитаты. О, как интересно. Что ты хотел сказать?
9: Да. Ну, на самом деле, когда начали говорить о том, что им будет импорт бензина, что будут из-за границы откуда-то поставлять бензин, первый вопрос-то был, что он там дороже, да, значительно дороже добывает.
8: Ну и плюс логистика.
9: И это неминуемо могло привести к росту цен на топливо. Вот сейчас, как раз вчера Госдума во втором третьем чтении, в том числе и такой законопроект вот о демпфере приняла, да, вот, ну, вчера чего только не приняли. Такой ударный день очень был. И вот эта субсидия в 50 тысяч рублей, она позволит торговать бензином примерно по тем ценам, которые мы видим сейчас. Что будет дальше, что будет осенью, что будет в октябре, в ноябре, пока не может предсказать никто, вот, но многие говорят о том, что, скорее всего, с октября начнется рост цен на топливо. Плавный он будет или не очень плавный, на 10 рублей вырастет топливо или на 5 рублей, время покажет.
8: По данным «Коммерсанта», пока, возвращаясь к теме, власти оценивают потребность в импортном бензине до стабилизации рынка в 500 тысяч тонн. Так что вот такие цифры.
7: Избранные из рубрики «Макс Авто».
8: В России вырос спрос на автомобили мощностью до 160 лошадиных сил. которые поступают к нам по схеме параллельного импорта. Об этом «Автоньюз» рассказали представители сразу нескольких крупных дилерских сетей. Почему, Максим? Да потому что такие машины попадают под льготные ставки утильсбора, что делает их дешевле. Да. Ты наверняка этого не знал, вот теперь делюсь с тобой этой информацией.
9: Все думал, почему же так, почему же перестали ввозить автомобили. Оказывается, вот что, да. Вот просто когда вводили утильсбор, многие говорили о том, что на рынок это никак не повлияет. Что, мол, и так коммерческий утильсбор многие организации платили, и то, что мы его увеличим тут немного, ни на что не повлияет. Да, потому что даже какие-то были статистические выкладки о том, что физлица, они возят не так уж много машин, вот поэтому это все на уровне погрешности находится.
8: Ну а что, повлияло, что ли? Как возили машины, так и возят, просто другие стали. Одни больше, да, другие меньше.
9: Стали,
8: вот
9: стали другие автомобили возить. Ну, происходит перераспределение рынка.
8: Смотри.
9: Это было очевидно совершенно.
8: Да. Вот ровно об этом публикация. Значит, смотри, читаем дальше. Корреспондент «Автоньюз» под видом, вот я люблю такое, под видом потенциального покупателя посетил целый ряд московских автосалонов, чтобы узнать, какие параллельные новинки мощностью до 160 лошадей появились на нашем рынке за последнее время. И из любопытного, он обнаружил не только бестселлеры, которые раньше возили и сейчас продолжают, ну типа Mazda CX-5, Skoda Superb, Kia Seltos, но и неочевидные экземпляры, такие как Volkswagen Taru XR. Это вообще что такое? Что за Taru?
9: Да, это внедорожничек. Ну, по Volkswagen всегда можно понять, какой автомобиль.
8: Да.
9: Кроссовер, потому что все кроссоверы и внедорожники
8: начинаются
9: с буквы Т.
8: Да.
9: Все модели абсолютно, да.
8: Kia K3, Renault Duster, ну и некоторые другие марки и модели. В общем, некое разнообразие было обнаружено в торговых точках. Ну, какие из этого можно сделать выводы, я не знаю.
9: Хорошо. Никаких выводов.
8: Кроме тех, что действительно спрос на такие машины, ну, вот он выше, чем на другие, потому что они дешевле из-за льготного утильсбора. Ну, как и предполагалось. Да? Это такая очевидная вещь, правда ведь? В общем, кому интересно, на «Автоньюзе» читайте.
9: В Госдуму внесли законопроект, естественно, непроходной, об обнулении утильсбора до 30-го года. Депутаты по фракции ЛДПР полагают, что нужно сделать такую паузу для того, чтобы понять вообще вот сам механизм взимания этого утильсбора, да, вот влияет ли это все на рынок, вот, то есть нужно понять, чтобы отменить. Но мы все понимаем с вами, что это непроходная и скорее предвыборная история.
8: Ну да. Для привлечения внимания с одной стороны и сбора симпатий, скажем так, виртуальных со стороны автомобилистов.
7: Избранные из рубрики «Макс Авто».
8: Еще из новостей авторынка. С января 22 по июнь 26 года в Россию были ввезены 1 000 000 легковых и примерно 30 тысяч коммерческих автомобилей с правым расположением руля. То есть праворулик. Об этом в своем телеграм-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Большинство автомобилей с правым рулем, 98%, поступило в страну в подержанном состоянии, старше 3 лет. Средний возраст ввозимых автомобилей составляет 5-6 лет. Ну, это такие занимательные цифры, которые,
9: слушай,
8: нам,
9: ну,
8: Максим, говорят что-то или ничего,
9: ну,
8: не
9: конечно,
8: говорят? Вот что такое миллион автомобилей за сколько там получается? За 4,5 года? Ну, не знаю. Это больше, чем раньше, это меньше. Тут же вот динамика, может быть. Любопытно,
9: ну, слушай,
8: было бы
9: посмотреть. Автомобили сейчас, в последние там год, 2-3, стали возить больше, гораздо больше. И при этом, если раньше эти автомобили, они оставались в основном в Дальневосточном федеральном округе, да, вот Владивосток, там, Магадан, Хабаровский край, там, до Новосибирска они примерно доезжали, и дальше вот их количество стремилось к нулю. То сейчас, вот если обратить внимание, то практически по всей стране начали появляться активно праворульные автомобили. Вот в Москве до 23-го года я их практически не видел. Так, знаешь, вот экзотика прям такое, что-нибудь старое, как правило, непонятно, как ехало по дороге. Сейчас это новые автомобили, можно их увидеть в большом количестве. И в Екатеринбурге они стали появляться. Это когда последний раз был в Екатеринбурге пару недель назад буквально, обратил внимание, что праворульные машины стали появляться, их стало больше гораздо. То есть одно время они ушли, вот сейчас не возвращаются, ну, поскольку это дешевле все получается, да, поскольку есть все-таки в сознании людей о том, что это качественные достаточно автомобили, и это правда. Запчасти найти сейчас нет проблем никаких. Вот, то есть рынок запчастей японских, он присутствует.
8: Все хорошо, кроме одного, расположение руля.
9: Расположение руля другое, да.
8: Правостороннее движение располагает к тому, чтобы руль был слева. Это и удобнее, и безопаснее, ну, и все что угодно.
9: Предпочтительнее, да. Зато выходить удобно на тротуар.
8: Это единственное, да. И заходить в машину обратно. С остальным все-таки несколько сложнее.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
10: БАИК. В переводе с английского «Пекинская корпорация автомобильной индустрии». БАИК.
2: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
11: Экономика и бизнес.
12: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
2: Банк России.
12: В Свердловской области стали реже выявлять фальшивые деньги. В первом полугодии в банковской системе региона была обнаружена 21 поддельная купюра. Это почти в 3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал эксперт Уральского главного управления Банка России Михаил Зенков.
13: Как и раньше. Чаще всего мошенники подделывают купюры номиналом 5000 рублей. За 6 месяцев этого года было обнаружено 14 таких фальшивок. Следующие по популярности у фальшивомонетчиков купюры номиналом 1000 рублей было обнаружено 5 фальшивых банкнот. Несмотря на то, что металлические деньги сложно подделывать, мошенники все равно находят способ изготовить фальшивку. Так, в первом полугодии была обнаружена 1 поддельная монета.
12: Более половины поддельных купюр были выявлены кредитными организациями. Это говорит о высокой ответственности сотрудников банков. Заподозрив фальшивку, они сдавали ее в полицию и помогали проводить работу по горячим следам, отметили в Уральском главном управлении Банка России.
2: Бизнес. Статистика.
12: Оборот розничной торговли в Свердловской области по итогам прошлого года превысил 1,8 триллиона рублей. Это 6-й показатель среди регионов России и 1-й в Уральском федеральном округе. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона. Торговля – это мощный двигатель экономики, результат прошлого года это подтверждает. Сегодня в области функционирует более 25 тысяч объектов торговли розничного формата, в которых трудится более 200 тысяч человек. Все они ежедневно связывают производителей и потребителей, обеспечивают товарами миллионов жителей нашей области. Именно работники торговли формируют конкурентный и стабильный рынок, создают новые рабочие места, расширяют логистику, внедряют новые технологии, поддерживают высокие стандарты. Приводит департамент слова губернатора Свердловской области Дениса Паслера.
2: Рынки. Банковский сектор.
12: Выдача льготной ипотеки в Свердловской области заметно выросла. Банки в регионе в июне этого года выдали 1840 ипотечных кредитов с государственной поддержкой, что на 75% больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро. Объем выдачи льготной ипотеки за месяц вырос на 74% и составил 9 миллиардов 980 миллионов. Средний размер кредита достиг почти 5,5 миллионов рублей. Средний срок кредитования 331 месяц. По итогам первого полугодия жители региона оформили 8330 льготных ипотечных кредитов. Доля льготной ипотеки в общем количестве выданных жилищных кредитов в июне увеличилась до 45% против 33% месяцем ранее. В денежном выражении показатель вырос с 55% до 61%. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Итак, завтра, 24 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков, маловетренная погода и плюс 30 градусов.
2: Информация на правах рекламы.

0: карт по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июля текущего года.

Для тех, кто уже днем думает, чем будет занят ночью. One Night Stand, Элис Купер. Для тех, кто не тратит времени зазря, вспоминая про личную жизнь. Горячий пламенный, это рок-арсенал. Здесь появилась Виолетта. На наших студийных начало третьего четверг. Сегодня 23 июля. Вписаться в этот очередной жаркий летний день на Урале. Ну а что касается рок-календарных событий. В 65-м году Beatles выпускают свой знаменитый сингл Help с одноименного альбома. Ну а еще интересно то, что именно в этот день, в 84-м году, группа The Cars выпускает один из самых узнаваемых синглов для тех, кто всегда в пути, Drive, с их пятого студийного альбома Heartbeat City. Эту композицию мы не только вращаем на рок-арсенале, она у нас в нескольких кавер-версиях появлялась в программе «Полезные ископаемые», между прочим. Что касается именинников, сегодня мог бы отметить свой день рождения Джон Ратсли, канадский музыкант-барабанщик группы Rush. В этот день родился Блэйр Тортон, гитарист легендарного канадского группы Beckham Turner, Overdrive. 61-й ДР сегодня встречает всегда красавец, самый раскудрявый гитарист планеты, это Slash. Ну а еще сегодня юбиляр, 65-й день рождения, встречает великолепнейший композитор, один из основателей группы Depeche Mode, это Мартин Гор, Эдди Бьезды. Ну и, конечно, одна из самых узнаваемых песен Depeche Mode в концертной версии для всех тех, кто готов подпевать. Enjoy the silence!

0: реклама. Внимание, друзья! Joypa приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00 первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00 концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон», 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypa, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Новое-новое, это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попасть.

0: Для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
4: Полчаса без рекламы.
5: Rock

Представители стадионного рока начинали, кстати, как панк-рокеры, и это неоспоримый факт в их биографии. Если кто пошарит начало их творческой деятельности, ах, нет, шотландская группа Simple Minds, Seven Deadly Sins, про то, что в этой жизни все мы не ангелы, семь смертных грехов. Отдельный привет тем, кто сейчас пересчитает свои. Ну, а что касается коллектива, нынче они будут концертировать, закрывать большие фестивали, и, кстати, Джим Кир, лидер коллектива, говорит, что они уже практически близки к завершению 20-го студийного альбома. Так что надеемся, что услышим и заценим. И полюбим, конечно. У нас впереди Эрик Клэптон и блюз Роберта Джонсона. Легенды прогрока в Underground Generator. Новинку не пропускайте. Ну, а уже сейчас музыка, переполненная нежностью, любовью. Именинник этой недели, композиция без слов, Карлос Сантана. I love you much too much.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут Билли кое-что сказал».

вам невидимые арсенальцы. На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

Так, грандиозное прочтение произведения Эдварда Грига «В пещере горного короля». Ричи Блэкмор, его аранжировка «Rainbow Hollow of the Mountain King». Впереди Боб Марли с концертной площадки «Young Gillan Don Airy Band» в рубрике «Сделано на Урале» на Филс Помпилю. Здесь Виолетта. Всем классного лета. Джо Бонамасса для покорения ваших высот. Его знаменитое произведение «Mountain Climbing».

0: реклама.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы «Рок-н-ток» музыкант Герман Корнилов, наш земляк, который записал альбом-трибью, посвященный группе «Orphan Juice».
4: Я думал, что он меня убьет после этой песни, после «Последний день воды». И эта песня как раз Пантыкину понравилась. Rock
5: and talk на «Рок-арсенале».
6: Новые релизы на «Рок-арсенале».
7: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый день. Госсекретарь США Марко Рубио назвал плодотворной сегодняшнюю встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Обсуждали украинский кризис. Рубио подчеркнул, что Россия и Украина заинтересованы в его разрешении, но основная трудность заключается в поиске такого решения, которое будет приемлемо для всех сторон. В ходе обсуждения Лавров представил коллеге информацию о реальной обстановке на фронте. Он также подчеркнул неприемлемость дальнейших поставок оружия Украине и дестабилизирующей политики европейских стран, стремящихся к стратегическому поражению России. Стубальников по ЕГЭ в Свердловской области в этом году почти вдвое больше. Об этом в центре ТАСС «Урал» рассказала первый замминистра образования области Жанна Фрицко. По ее словам, если в прошлом году стубальников было 163, то в этом 289. Между тем, 232 выпускника завалили ЕГЭ по русскому и математике и не получили аттестат. Им придется пересдавать осенью. Удалили со сдачи госэкзамена 16 человек, большую часть за использование письменных шпаргалок. Два выпускника попались на использование смарт-очков, сообщает Ядин. Более 4000 пенсионеров из затопленных районов Среднего Урала вовремя получили свои пенсии. Для доставки выплат была проведена масштабная операция, сообщили в пресс-службе регионального управления пенсионного фонда. Чтобы развести деньги по адресам от железнодорожных станций, в Алапаевском районе почтальоны пересаживались на автомобили, предоставленные администрациями сельских поселений. В Ирбитском районе совместно с МЧС пенсии доставили на лодках в 20 территорий, включая села Зайко, Речкалово, Захаровское и Ильинское, пишет «Комсомолка». Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства поможет бизнесу запустить 80 новых креативных проектов. В августе в регионе стартует акселератор «Предпринимай креативно». Это интенсивная онлайн-программа для тех, кто хочет превратить творческую идею в готовый продукт и вывести его на рынок. Обучение будут проходить с 4 августа по 15 октября. За это время участники освоят 5 модулей, состоящих из вебинаров, мастер-классов и групповых сессий с наставником. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участие бесплатное. Россияне в среднем тратят около $1700 на одну поездку за границу. Больше всего денег уходит на жилье, еду и развлечения, сообщает ТАСС. Доллар 78.48, евро 89.60.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент».
3: Итак, завтра, 24 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков, маловетренная погода и плюс 30 градусов.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте
7: sinaradevelopment.ru. ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.

86-м году эта композиция зажигала все хит-парады планеты. Британский коллектив «Status Quo» в 86-м году выдали в свет. Теперь ты в армии. You are in the army now. Ну, может быть, кто-то и не в курсе то, что это кавер-версия на композицию, авторами которой является нидерландский дуэт Boland and Boland. Они сочинили эту композицию и выдали в своей пластинке The Domino Theory в 81 году. Полюбопытствуйте. Мы крутили в программе «Полезные ископаемые» и оригинал, и другие кавер-версии, между прочим. Всем привет. Это Рок Арсенал здесь, Виолетта. На наших студийных начало четвертого. Впереди Led Zeppelin, это бесподобное «Я», «Since I've been loving you». Будут Graham Bonnet, Green Day с новинкой. Ну а уже сейчас сегодняшний рок-именинник мог бы отметить свой день рождения. Гитаристка наскового коллектива Beckham Turner Overdrive Blair Торнтон с его участием Beckham Turner Overdrive. И песня «Ты ничего еще в этой жизни не видел». «You ain't seen nothing yet». Хотя бы послушаем.

Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: реклама.
1: Внимание, друзья! Joypub приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00 первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00 концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон». 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypub, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

Одна из ярчайших композиций 86-го шведская группа Europe, Джои Темпест, художественный руководитель, говорил всегда: если бы не произведение Дэвида Боуи «Космическое путешествие», может быть, я никогда бы и не написал этот шик. Кстати, Europe 25 сентября обещают нам зажигалочку, новый альбом. Как мы его ждем? «Come This Madness» будет называться. Элтон Джон, Queen в рубрике «Национальный продукт». Группа «Браво», Максим Леонидов и Роберт Ленц в тандеме. Здесь Виолетта. Ну, а я желаю, конечно, прекрасного лета. На концерт приглашаю. А это уже Дэвид Боуи. Его версия произведения «Дикий ветер любви». «Wild is the wind».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо».
0: Рок-арсенал.

0: выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Итак, завтра, 24 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков, маловетренная погода и плюс 30 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
4: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
5: Thank you.

Да, не было бы чудаков, не было бы виртуозных идей в мире музыки. Элис Купер, What a Seed, эту композицию про чудака он посвятил своему другу, гитаристу раннего классического состава группы Элиса Купера Глену Бакстону. Всем привет, рок-арсенал, здесь Виолетта. У нас все по-настоящему. На наших студийных уже начал 5 вечера, а впереди из нашей летней коллекции легендарнейший ямайский музыкант Питер Тош будут Black Sabbath, Electric Light Orchestra и уже сейчас один из выдающихся музыкантов планеты, очень люблю его творчество, композитор, пианист, неподражаемый Билли Джоэл. В этом году, кстати, он возмутился по поводу того, что о нем хотят снять фильм. Говорит, что категорически не поддерживаю этот проект, потому что я музыкант, мою музыку нужно слушать, а не смотреть на нее. Билли Джоэл, его презентабельная песня 89-го года «Ухожу в отрыв». I go to

0: реклама. Внимание, друзья! Joypub приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00 первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00 концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон». 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypub, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Полчаса и без рекламы.

инфообраз лучшей погоды на планете Mr. Blue Sky Electric Light Orchestra. Неподражаемый саунд и такие же потрясающие аранжировки. В наших планах ловить и будут Deep Purple с новинкой, Крис Ри впереди. Завтра будем подводить итоги голосования этой недели. 10 композиций малоизвестных артистов. Ну уж не знаю, артисты некоторые очень хорошо известные. Может быть, их песни еще до кого-то не добежали, не дошли, не прилетели. Завтра голосовать будет уже невозможно, так что спешите оставить свое мнение. Нужное для вас, важное для нас, так что делайте рок-арсенал вместе с нами. Ну а в продолжении ловите. Новинка 2026-го, британский симфорок, тоже во всей красе. Мэтью Беллами, друзья, Мьюз. It seems my life's been swallowed up. Признание в любви Б.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

Да, не просто песня, а главный глагол всей жизни. Продолжай. Carry on. Легендарнейший и очень скромный блюзмен 20-го столетия, автор-исполнитель, гитарист Джей Джей Кейл, чьи композиции стали доступны планете благодаря кавер-версиям Эрика Клэптона. У нас впереди то ли еще будет из летней коллекции одна из композиций в исполнении Карлоса Сантаны. Назарет не за горами, а еще Роберт Плант. Здесь Виолетта, всем рок-н-ролльный. И вновь про жизнь. Бон Джови, Нетленочка, It's My Life для самостоятельных.

0: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Традиционный обзор официальных железнодорожных пабликов начнем с новостей федеральной повестки. РЖД в первом полугодии реализовали инвест-программу на сумму свыше 320 миллиардов рублей. Канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс» уточняет, что значительный объем средств направлен на обновление основных фондов и обеспечение безопасности перевозок. В частности, более 80 миллиардов рублей на капитальный ремонт инфраструктуры, почти 85 на закупку локомотивов, более 46 миллиардов рублей вложили в модернизацию и обновление подвижного состава. Серьезные средства инвестированы в развитие знаковых инфраструктурных проектов. Первой высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, восточного полигона, центрального транспортного узла. Общий объем инвестпрограммы РЖД на текущий год составляет 713 миллиардов 600 миллионов рублей. Свердловская железная дорога при этом уточняет, что инвестпрограмма СВЖД планируется на уровне 46 миллиардов рублей. В первом полугодии на развитие магистрали направлено 16 миллиардов 700 миллионов рублей. Пассажиры электричек снова смогут экономить при покупке билетов старыми добрыми способами – офлайн. Канал Телеграмма РЖД рассказывает, как приобрести билет на пригородные поезда с кэшбэком 10%. Чтобы поездка в электричке стоила дешевле, нужно оплатить билет картой МИР в кассах или билетопечатающих автоматах или переносных кассовых терминалах в пути следования. Кэшбэк в размере 10% от стоимости билета вернется на карту в течение нескольких дней. Акция действует до конца октября и доступна пассажирам 20 пригородных компаний, в том числе Свердловской и Пермской. Вернуть можно до 1500 рублей в месяц. Мечта водить поезда становится реальностью. Первый выпуск школьников, завершивших двухлетнее обучение профессии помощник машиниста тепловоза, состоялся в Екатеринбурге и Тюмени. У ребят все по-взрослому. Они прошли подготовку по специальной программе для старшеклассников и за 2 года получили необходимые профессиональные знания и навыки без отрыва от учебы в школе. Занятия проходят в учебных центрах СВЖД и на детских железных дорогах. Практика в локомотивных депо. После сдачи экзамена и по достижении 18 лет ребятам вручают свидетельство о получении профессии. Они могут работать самостоятельно, начинать свой путь в команде российских железных дорог.
2: Канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс» сообщает радостные новости. В семействе снежных барсов из Пермского зоопарка, подопечных РЖД, очередное пополнение. Аксу и Снежек стали родителями 3 котят – 2 девочек и мальчика. Барсята растут и начинают познавать мир. РЖД будут опекать юных ирбисов так же, как и их родители и братьев Кунгура и Юнгура. Навестить ирбисов могут все желающие. Хороший повод махнуть на выходные в Прикамье. И, кстати, в июле действует акция. Билет в зоопарк можно купить с хорошей скидкой, если предъявить в кассе билет на пермскую пригородную электричку. Количество ДТП на железнодорожных переездах страны за первое полугодие увеличилось на 34%. РЖД продолжает фиксировать печальную статистику. За 6 месяцев по вине водителей произошло 134 дорожно-транспортных происшествия. В результате пострадали 72 человека, 22 из них погибли, говорится в сообщении. Основными причинами аварии остаются выезд на пути под закрывающийся шлагбаум или на запрещающий сигнал светофора, попытки водителей проехать перед близко идущим подвижным составом, поломки автомобиля на переезде. РЖД обращаются к водителям с просьбой не забывать о том, что соблюдение правил дорожного движения – залог безопасности. Канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс» в продолжении темы приводит и локальную статистику. В границах СВЖД в первом полугодии – по вине водителей произошло 2 ДТП на переездах. Еще один случай произошел вообще посреди пути, вне установленного переезда. 5 июля водитель квадроцикла выехал на рельсы перед приближающимся поездом Соликамск-Екатеринбург. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. На СВЖД дежурные по переездам в январе-июне зафиксировали 418 нарушений ПДД, совершенных водителями автотранспорта. Информация направлена в ГИБДД для принятия мер к нарушителям, чтобы избежать больших трагедий.
0: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
3: Только здесь. Nazareth. Только на рок.

0: простое стекло.
1: Рок-Арсенал. Новости.
2: Добрый вечер. В день города в Екатеринбурге будут вводить сухой закон. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов. Продавать спиртное в самом центре запретят уже 31 июля. 1 августа сухой закон введут по широкому периметру в центре города, а также в Преображенском парке, в Академическом районе, рядом в районе парка Маяковского. Для безопасности в историческом сквере 1 августа установят мобильное ограждение, систему видеонаблюдения. Вход организуют через 4 КПП. Те же меры безопасности будут действовать в литературном квартале на площади 5 года, в спортивной зоне 8 марта химиков, в спортквартале Архангела Михаила, а также в Преображенском парке, пишет «Новый день». Глава Невьянска Александр Берчук почти одновременно подписал постановление о введении в городе режима ЧС из-за наводнения и заявление об уходе в отставку. Режим ЧС был введен в городе с полудня среды 22 июля до 5 вечера пятницы 21 августа. По последним данным МЧС, в Невьянске затоплено 65 частных домов. Сегодня заявление мэра Невьянска рассмотрят депутаты местной думы. Решение об отставке он объяснил состоянием здоровья, пишет «Новый день». Свердловские власти за полтора года направили 3 миллиарда 900 миллионов рублей на приобретение медтехники. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Ежегодные расходы выросли в 2,3 раза. Только для областной клинической больницы в Екатеринбурге закупили оборудование на 985 миллионов рублей. До конца года в учреждение поступят маммограф, ангиограф, КТ, 6 аппаратов УЗИ экспертного класса. Медтехнику в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» закупают и для других свердловских городов. Компания Wildberries со среды начала оказывать финансовую помощь селлерам, чьи товары сгорели на складах в Котовске и подмосковной Электростали. Также на этой неделе дроны атаковали склады в Краснодаре и Невинномысске. Суммарный ущерб составил сотни миллиардов рублей, пишет агентство ТАСС. Основной приоритет компании – выплаты продавцам с маленьким оборотом, подчеркнула Татьяна Ким. В течение суток выплаты должны получить почти 90 тысяч предпринимателей. Меры поддержки средних предпринимателей также разрабатываются. Татьяна Ким также отметила, что склады Wildberries застрахованы, но страховки не покрывают риски от терроризма и беспилотников. В кинотеатрах России официально вышел в прокат фильм «Дни Сакамото» о бывшем киллере, который влюбился и решил стать семьянином. Картина основана на успешной манге с тиражом в 6 миллионов копий, по которой также выпустили проект для стриминга Netflix. Главную роль исполнил популярный актер, певец и модель, работающий с разными европейскими брендами – Рен Мигура. Зрители знают его по культовому сериалу «Сёгун» и по фэнтези-мелодраме «Мой счастливый брак», пишет «Чемпионат.ком». Официальный доллар 78,48, евро 89,60.
3: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
4: Итак, завтра, 24 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков, маловетренная погода и плюс 30 градусов.
5: Информация на правах рекламы.
6: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
7: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
6: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте naш.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.

однозначно эта песня на счастье, если обращать внимание на нумерологию. Две семерочки, 77, Билли Айдол, Аврил Лавин в тандеме, про то, как было интересно в 70-е, креативное время для музыкальных идей. Частенько из этого времени у нас звучат самые необычные раритеты в программе «Полезные ископаемые». И завтра, кстати, 70-е тоже будут в программе «Полезные ископаемые». Тема у нас завтра будет «Постфутбольный драйв». Так что не пропускайте, много чего интересного. И спасибо тем, кто впервые принимает участие в поисках музыки, которая еще не звучала на рок-арсенале. Мой адрес vilka@rockarsenal.ru. Раритеты от вас всегда жду. Ну и каждую пятницу миксую 60 минут наших с вами раскопок. Завтра будет интересно в 9 вечера. Ждем всех желающих. Three Doors Down, Rolling Stones в продолжении очень скоро. И уже сейчас сегодняшний именинник, 53-й. Дере сегодня празднует, шотландский музыкант, лидер, гитарист, вокалист, автор большинства песен группы Travis. Это Фрэнсис Хилли, Happy Birthday. Да и в продолжение предлагаю одну из моих самых любимых дискографий коллектива. Краткий сюжет «Везде хорошо, где нас нет». Travis, композиция.

0: Реклама. Внимание, друзья! Joypa приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00 первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00 концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон». 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypa, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость. Все это значит лишь одно, что
3: скоро кончится должно все. Ближайший четверг, 21:00, в гостях у программы Rock and Talk музыкант Герман Корнилов, наш земляк, который записал альбом трибьют, посвященный группе Orphan Juice.
4: Я думал, что он меня убьет после этой песни, после «Последний день воды». И эта песня как раз Пантыкину понравилась.

Приглашенные духовики принимали участие в записи этой картинки из жизни самих музыкантов. В 70-е частенько гоняли на дискотеки и никогда не скрывали этот факт. Rolling Stones, Miss You, песня, которую вы поддержали, я вообще ее люблю в самых необычных вариациях. В альбомном варианте она звучит около 5 минут. Есть версия еще практически на 8,5. Ну а что касается нового альбома, я уверена, иностранные языки зацепили ваши уши. Так что заценить этот альбом можно и в нашей группе ВКонтакте. А у нас впереди новинка. С концертной площадки будут Eagles. И уже сейчас лучшая прелюдия. Классно провести этот вечер в крылатом летнем настроении. Произведение Night Flights. Если кто-то из вас знает, кому принадлежит оригинал, вы крутой меломан, а это Дэвид Боуи.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: Get over it.
1: Привет вам, невидимые арсенальцы. На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

песнями, они все время дали, так сказать, хорошенько прикурить всему шоу-бизу. «Have a cigar», «Закурим, что ли», «Pink Floyd», эта композиция не что иное, как камушек в огород жадности, цинизма, распространенных в менеджменте рок-группы эпохи 70-х. В 75-м году эта композиция вошла в пластинку «Wish You Were Here». Интересный факт, то, что в качестве лидера вокалиста здесь выступил специально приглашенный фолк-рок-певец Рой Харпер. Ну а продолжение нашей музыкальной программы «Ловите летнее настроение» Крис Ри, Эрик Клэптон, будут «Битлз». В рубрике «Сделано на Урале». Группа «Настя», «Здесь Виолетта», «Распрекрасного лета», «Горький парк». Продолжение нашей музыкальной программы. Ну, такая глазастая песня, заглавная к их знаменитой пластинке, которую крутим бесконечно.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда.

0: Спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд «Линд энд Ко» теперь официально в России под названием «Нордкросс». В Екатеринбурге – «Ваками премиум» на «Металлургов 78». Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе «Вольво». Полный привод – классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами «Линд энд Ко», они же «Нордкросс», в официальном дилерском центре «Аками премиум» на «Металлургов 78». Звоните 222-1414. Реклама не оферта. ООО «Респект».
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Итак, завтра, 24 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков, маловетренная погода и плюс 30 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: «Уникум».

0: автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бибеля 33.
1: Акция до конца июля текущего года.

возможно, не поверите в это признание. I Will Always Love You, Love Song, Robert Smith, The Cure, легендарнейший альбом Disintegration, куда вошла эта волшебная композиция, отметилась не только в рейтингах различных чартов, но и застряла в подкорке, а главное, в сердце настоящих ценителей творчества The Cure. У песни, кстати, немало есть кавер-версий. Это я к тому, что следующий наш выпуск программы «Полезные ископаемые» будет посвящен каверам, имейте в виду. Ну а в программе «Полезные ископаемые» завтра ждите постфутбольный драйв. Dire Straits, Scorpions, продолжение очень скоро. И уже сейчас из былого заводного легендарнейшая британская группа Slade про то, что все мы красавчики и дураков здесь нет. Да ведь? Об этом их песня «Nobody's Fool».

0: Внимание, друзья! Joypa приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00 первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00 концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон». 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypa, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
2: Категория 18+.

самая ангельская песня в их брутальной дискографии. Engel, Rammstein. Все еще ходят слухи. Ну, некоторым хочется, конечно, верить, то, что в сентябре, возможно, выйдет альбом Rammstein при участии Трента Резнера из группы Nine Inch Nails. Каждый раз вот эту информацию нахожу. Она то имеет подтверждение, то нет. Фанатам привет. У нас в продолжении на все 104.5 десятых точно будут новые песни Джо Волш, Элис Купер и уже сейчас Карла Сантана и Эверлест. Ну и лучше сопроводители найти в себе что-то хорошее. Put your lights on. Зажги в себе свет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

Некоторые до сих пор недоумевают, что за странная песня появилась в дискографии Элиса Купера, совсем не страшная. «Our love will change the world», «Только любовь спасет наш мир». Но это неоспоримый факт. Пластинка истории Детройта, куда вошла эта композиция, является кавер-версией на сочинение его земляков, группы из Детройта «Невероятная вишня». Outrageous Cherry. Полюбопытствуйте, если услышите оригинал, значит, зацепит наверняка. А у нас продолжение на все 104.5 порадуют с концертной площадки группы Police. Three Doors Down, летнее настроение от Боба Марли. А в рубрике «Национальный продукт» группа в воскресенье. Здесь Валета, классного вечера, расчудесного лета. Мотли Крю для тех, кто расставляет свои приоритеты в отношениях. Don't go away, Matt. Just go away. С ума не сходи, лучше уходи.

0: для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике здоровья 365 окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
4: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Новости.
1: Добрый вечер. Громкая сирена напугала сегодня вечером жителей Академического района Екатеринбурга. Горожане стали массово делиться видео, на которых слышно тревогу. Но беспокоиться не о чем. Сирена сработала из-за поломки, которая случилась после сильного дождя, рассказали порталу Е1 в диспетчерской службе и в мэрии Екатеринбурга. Напомню, на город примерно в 5 вечера обрушился кратковременный тропический ливень. Многие улицы оказались под водой. Возле Дворца молодежи вода залила рельсы и даже вставали трамваи, пишет Е1. На Эльмаше в Екатеринбурге готовят к расселению 17 старых жилых домов. Землю включили в программу комплексного развития территории, КРТ, и уже продали участок на торгах за 51 миллион рублей, в 94 раза выше начальной стоимости. Право на его освоение получила компания «Практика». Это район улиц Бабушкина, Карепина и Стачек, рассказали порталу Е1 в пресс-службе застройщика. Часть домов расселят уже этой осенью. Снос запланирован на 2029 и 31 годы. В квартале построят ЖК, детский сад, паркинг, почти на 700 автомобилей на месте дома на Бабушкина 13. Сама стройка будет идти с 2034 по 38 годы. МЧС России запретила парковать под железнодорожными мостами и эстакадами взрывоопасные объекты, в том числе электромобили, газобаллонные автомобили и грузовики. Правила начали действовать еще с 10 июля, сообщила пресс-служба ведомства. Также МЧС установила требования к пределу огнестойкости опор и пролетных строений мостов и эстакад. Запрет призван повысить уровень защиты жизни и здоровья граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры, пишет «Москва-24». Турпоток россиян в Северную Осетию за год вырос на 80%. Об этом сообщил телеграм-канал «Шот». С января по июль республику посетили почти 253 тысячи человек. В тот же период в прошлом году показатель был менее 143 тысяч. Одним из самых популярных мест у гостей региона остается горный комплекс Цей. Зимой сюда приезжают лыжники, летом альпинисты. Также туристы ездят на Мидограбинское озеро, где хип-хоп-дуэт Мияги и Эншпиль сняли клип на трек «Силуэт». Дополнительную популярность этому месту принесла роскошная свадьба блогера Иды Галич. Также в республику едут ради местной природы и осетинских пирогов. В зоопарк Екатеринбурга привезут жениха для тиньшанской бурой медведицы Алми. Он приедет из Душанбе. Об этом рассказала на пресс-конференции в агентстве ТАСС директор зоопарка Светлана Прилепина. Невесте Алми сейчас 2,5 года. Она приехала в Екатеринбург прошлым летом из Казахстана. Также в зоопарке ждут свою пару некоторые виды кошачьих, но какие именно, пока секрет. Также директор зверинца рассказал, что в этом году значительно пополнилась коллекция животных в зоопарке. Среди новичков самка капибары, белоплечие орланы, рысь и выдра, а еще появились 44 детеныша. Официальный доллар 78,48, евро 89,60.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
3: Итак, завтра, 24 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков, маловетренная погода и плюс 30 градусов.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.

Вот из музыкальных критиков однажды сказал: самая красивая песня о первой любви. Оригинал принадлежит британскому коллективу The Kinks. А это были Def Leppard и их очень бережно красивое прочтение Waterloo Sunset. Всем привет, это Рок Арсенал здесь, Виолетта, на наших студиях, начало 8 вечера. Сегодня в 9 часов не пропускайте свежий выпуск программы Rock and Talk. Я обязательно послушаю. Мне очень интересно будет в гостях у Алексея Коршуна наш екатеринбургский музыкант Герман Корнилов, который записал трибьют-альбом, посвященный группе Урфин Джуз. И это уже, мне кажется, магнитит заранее уши. Так что в 9 вечера не пропускайте. Будет интересно. Впереди Эрик Клэптон, легенды Джонни. Ну, а уже сейчас стимулирующая не сопротивляться, а соглашаться. Как минимум. Легенды глэм-рока Kiss. Say yeah!

0: Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

авторитетных групп 20-го столетия в 21-м делают прямо настоящий рекорд по количеству концертов в своем прощальном туре. Хотят растянуть до предела. Так что здоровья каждому из них. Юрахип, Save Me Tonight. С надеждой не одиноко провести этот вечер. Мы у вас есть. Рок-Арсенал 104.5 FM. Здесь Виолетта. Посылаю пламенный привет тем, кто не пропускает наши еженедельные голосования. Всегда хотим узнать ваше мнение по поводу музыки, которая звучит на Рок-Арсенале. Будет ли звучать дальше? Вот задаем вопрос, чтобы звучали только те композиции, которые вы любите. 10 песен малоизвестных артистов нынче поджидают ваше участие в их судьбе. Для некоторых, может быть, очень любимые артисты. Так что, если не успели проголосовать, успевайте это сделать. Завтра в пятницу будем подводить итоги. Спасибо тем, кто сейчас рванет и за всю десяточку проголосует. Я не настаиваю, решать только вам. Rolling Stones, Nickelback, а еще Led Zeppelin в продолжении очень скоро. Ну, а уже сейчас для тех, кто не может стереть из памяти былую любовь. Green Day, красивая картинка, помада Сьюзи.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

Да, все правильно. Иногда всего лишь один шаг придает ускорение. Да, есть Madness, Легенды СКА, One Step Beyond для тех, кто уже настроился перспективно, классно провести этот вечер. Ну, а что касается наших планов, очень скоро в рубрике «Национальный продукт» группа кино, песня «Мама Анархия» в ремиксе 2021 года. Ну, а уже сейчас одна из моих любимейших композиций на все времена. «Семь минут счастья». Ноябрьский дождь в нашу жару не помешает. Guns N' Roses сегодня свой 61-й день рождения отмечает. Потрясающий гитарист Slash, который исполнил здесь одну из самых красивых гитарных партий. На этих горячо обожаемых нотах машу вам кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта. Пока.

0: спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14. Реклама не оферта. ООО «Респект».

0: реклама.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14.
2: Реклама, не оферта. О, респект.
3: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
4: Категория 18+.
5: Внимание, друзья! Joypa приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00. Первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00. Концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон». 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypa, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
6: Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

Я думаю, что Pink Floyd всегда кстати. Тем более на Арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокабили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок-Арсенал» Алексей Коршун. И сегодня в гостях у программы «Rock and Talk» музыкант, наш земляк Герман Корнилов, участник первого рок-фестиваля в городе Свердловске в 1981 году, который записал на этот раз, ну, трибют, да, это можно назвать так, наверное.
4: Можно, да.
3: Группе Orphan Juice. То есть заново спел песни этой великой группы. Привет, Герман.
4: Здравствуйте. Спасибо большое, да, за приглашение.
3: Давай мы начнем с какой-нибудь все-таки действительно той песни, которую ты записал. Это кавер-версия. Как ты думаешь, какую лучше сначала песню поставить нам?
4: Ну, наверное, начнем с «Gonna Superior». Я ее первую, собственно, и записал, эту песню. Наверное, будет правильно с нее и начать.
3: Итак, Герман Корнилов и его вариант песни «Homo Superior». Да, да.

0: прозвучала кавер-версия песни «Homo Superior» группы «Orphan Juice» в исполнении Германа Корнилова, музыканта, который сейчас проживает в Москве, но наш, он земляк все-таки. И сегодня мы будем говорить об этой музыке, которую он записал, и вообще о его отношении к рок-музыке, о его творческом пути. Потому что пластинка, как мне кажется, альбом, скажем так, вот этот с кавер-версиями песен группы «Orphan Juice» получился очень интересным. Начнем с того, как появилась идея вот этого альбома.
1: Прежде всего, как таковой альбом получился уже в развитии проекта, потому что первоначально я никакого альбома создавать полномасштабного такого законченного какого-то произведения не собирался. Я работал над своей музыкой, я постоянно над ней работаю последние годы. И в 24-м году я просто творчески уперся, будем так говорить, варясь в своем собственном соку, варясь в своей собственной музыке. И поэтому я хотел сделать шаг, скажем так, в сторону и поделать каверы. Никогда серьезные каверы не делал, тем более в студии, тем более в микрофон. Принцип был такой, что я делаю каверы только на материал, который написан людьми, которых я лично знаю. Вот. И начал я, правда, не с пантыгинской музыки, а с другого автора. Сделал одну песню, автору она понравилась, зато она не очень понравилась мне. Вот. И я взялся за пару песен Пантыгина, как раз «Homo Superior» и «Последний день воды». Я намеревался вначале сделать всего две эти песни. И никакого альбома, в общем-то, в мыслях и не было. Потому что опасение-то у меня было как раз реакция самого Сан Саныча на это все. И когда я ему показал «Homo Superior», ему, видимо, впечатление было неплохое. И затем я ему показал песню «Последний день воды». И там очень такой сложный был процесс ее создания. И эта песня как раз Пантыгину понравилась. Я думал, что он меня убьет после этой песни, после «Последний день воды». И скажет, что «Гера, давай не трогай этого ничего, не надо этого ничего продолжать». Вот. И реакция была абсолютно диаметрально противоположная. Он сказал: «Ой, это зашло». И это была точка невозврата. Вот после этого я начал думать о том, чтобы сделать уже что-то более солидное. И появилась концепция альбома, вот, и работа над альбомом. Это совершенно другая ипостась, и другие совершенно вызовы, так сказать, привносят. И вот после этого альбом был в течение полутора лет и создан.
0: А вот такой вопрос, Герман. Ты же, наверное, все-таки общался с Пантыгиным. Были такие подобные проекты, трибюты, да, вот на музыку именно Пантыгина, группы «Orphan Juice»? На самом деле, уж ты не припомню.
1: Я некоторые каверы слышал, ну, точно, совершенно, в женском исполнении я слышал песню «Чего это стоило мне». Такая знаменитая песня из альбома «Пять минут неба», последний альбом, и причем Пантыгин ее исполняет исключительно соло, играет на фортепиано, он есть в многочисленных роликах на YouTube, ВКонтакте и так далее. Но таких серьезных заходов, чтобы люди делали не одну, там, а одну, две, три, пять вещей, я такого не слышал, чтобы кто-то занимался очень серьезно музыкой «Orphan Juice», потому что ее очень непросто делать.
0: Вообще-то я могу сказать, Герман, что вот отношение к этим группам, которые вот считаются родоначальниками свердловского рока, то есть «Трек» и «Orphan Juice», у меня довольно неоднозначно. Почему? Потому что, с одной стороны, они явно обогнали свое время. В любом случае, никто так не играл тогда в Советском Союзе. И при этом они остались все-таки в прошлом. То есть их, в общем-то, забыли, если так-то по большому счету сказать. И вот ты возвращаешь им заслуженное внимание. Это как раз вот то, что называется восстанавливать историческую справедливость. Давай тогда еще одну песню послушаем из твоего альбома. Понимаешь, мне интересно понять, насколько твоя музыка, твои аранжировки, твое видение этой музыки отличается от того оригинала. Все-таки это же отличается.
1: Очень сильно отличается. И давайте послушаем «Последний день воды», раз они такой разговор. Я пару слов скажу, о чем это вообще, и многое станет понятно.
0: Ну, давайте послушаем кавер-версию песни «Последний день воды» группы «Orphan Juice» в исполнении

0: Это была песня «Последний день воды», версия моего сегодняшнего гостя Германа Корнилова. И мы говорим о музыке группы Ocean Jazz, о музыке вообще, конечно же, прежде всего, о рок-музыке.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: И что касается этой песни, Герман?
3: Ну, если кто-то помнит, и кому-то будет интересно послушать оригинал, к чему я призываю всех слушателей, уважаемых. Первоначальная версия песни «Последний день воды» – это композиция, которая идет 8 минут. Это последняя песня альбома «Путешествие», первого альбома Ocean Jazz 81 года, записанного еще в предыдущем первоначальном составе команды с Богатиковым и так далее. И она идет 8 минут, достаточно сложная, такой в жанре такого психологического, психоделического рока. Слушать ее так на пикнике, значит, наверное, вряд ли кто-то будет. Я прекрасно отдавал себе отчет, что ее заставить современного слушателя, так сказать, заслушать внимательно композицию, которая идет 8 минут, это совершенно невероятная вещь, невероятное достижение. Поэтому я ее силовым решением взял и просто сократил в 2 раза. Да? Причем я оставил все стихи Ильюши, значит, или Валерьевича. Все стихи я сохранил, но я ее структурировал как песню. Это основное отличие альбома «Панты Святой Илья», вот о котором мы сейчас говорим.
0: Кстати, да, название именно касается Пантыкина и Кормильцева.
3: Совершенно верно. Я фокусировался больше как раз на творчестве этих двух людей, в меньшей степени на творчестве команды, хотя команда «Ocean Jazz» и в ее первоначальном составе, в классическом составе, они, эти музыканты, тоже очень много привнесли в аранжировки. И Белкин, Назимов, в общем, очень качественные и вдохновенные совершенно они делали вещи в этих альбомах. Но что касается

0: первой песни «Последний день воды», возвращаясь к ней, это то, что задача была и сделать песню, которую слушатель сегодня мог бы послушать, и в то же время сохранить те первоначальные задумки Пантыкина, чтобы с водой не выплеснуть ребенка. Насколько это получилось, это не мне судить, это судить слушателям. Но, тем не менее, мы уже упоминали, что эта как раз песня стала точкой невозврата и отправной точкой написания всего альбома. Поскольку я думал, что после этого этот проект каверов просто, Сан Саныч просто прекратит. Он скажет, не трогай ничего этого больше. Тем более с такими, так сказать, псевдохирургическими методами, урезая мои композиции в два раза, так сказать. Вот. И я попытался сделать из нее слушательную песню. Это основное отличие. И этот подход, он употреблялся, собственно, ко всем композициям группы «Урфин Джуз», когда я из композиции Сан Саныча Пантыкина пытался сделать песни. Поскольку я сам никакой не композитор, я как раз песенник. Я пишу песни целиком сразу. Мои авторские песни, они... Я пишу сразу музыку и текст одновременно. В данном случае я имею дело с материалом, который написан композитором. И так он и сейчас маститый композитор Сан Саныч. Он и тогда был композитором. И он пишет композиции. В данном случае в форме песни. Да? Вот, то есть, а я как песенник, уже с большим опытом, почти полувековым опытом написания всевозможных песен в разных жанрах, так, я беру эту композицию и делаю из нее песню. Это номер один, задача очень сложная. И ортодоксам, те, кто большим фанатом группы «Урфин Джуз», это может очень даже и не понравиться. Я это осознаю. И больше всего я, конечно, не хотел, чтобы Сан Саныч обиделся, и так сказать, что его композиции начинают кто-то резать, тем более, да. Вот, и, ну, вот, как мы уже сказали, что эффект был как раз обратный. И ему понравилось.
1: Да, Сан Саныч открыт новым веянием на самом-то деле. То есть он с удовольствием и старые песни «Урфин Джуза» сам перепевает. Совершенно в новых аранжировках, там с оркестром и прочее. Да. Но ты упомянул свое творчество. Что из твоего творчества мы можем сейчас послушать?
0: Что наиболее полно, наверное, мое творчество отражает? Ну, можно послушать песню «Рапсодия ля минор», которая входит в альбом «Волны цифры», том 2. Тоже написана очень давно, больше 25 лет назад. Но, тем не менее, я ее воссоздал уже с оркестровкой, с живыми скрипками, инструментами там, и так далее. Она, по-моему, репрезентативна с точки зрения говорить о моем творчестве.
1: Итак, «Рапсодия ля минор» в исполнении моего сегодняшнего гостя, ну, естественно, приглашенных музыкантов, Германа Корнилова на «Рок-Арсенале» в программе «Rock and Talk».

0: Вся канаты есть моя дорога. Руками разведя, шагаю понемногу, поскольку я слепой следов не оставляю. И все, что позади, мгновенно забываю. Мой самый страшный страх — остановиться в страхе. Слюна и кровь текут по порванной рубахе. Нет дыма, нет огня, нет серы тоже.
1: Где сбежал, Матфей? Ты был ли вправду? Боже!

0: «Рапсодия ля минор», так называлась прозвучавшая композиция. Точнее, песня, конечно, да, моего сегодняшнего гостя Германа Корнилова, автора собственных песен, который записал также и трибют-альбом, посвященный группе «Урфинджут».
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: Ну, все-таки давай поговорим о твоем творчестве, Герман. Ты был участником, точнее, группа, в составе которой ты тогда находился, принимала участие в первом рок-фестивале в городе Свердловске. То есть это фестиваль архитектурного института, но это знаменитый. Мы много о нем говорили в моих передачах с Олегом Раковичем и другими участниками этого незабываемого, можно сказать, эпохального события. Да? Как называлась ваша группа и вообще как ты тогда, в общем-то, пришел к этому рок-н-роллу?
2: Группа называлась «Группа затянувшегося ожидания». Создателем этой группы, ее руководителем, аранжировщиком, автором всей музыки был Андрей Коняхин. Он живет и здравствует, мы находимся постоянно в контакте с ним, поддерживаем друг друга в творчестве. Вот эта группа была создана, как и группа «Урфинджуш», тоже в конце 80-го года, в начале 81-го года. В составе группы также играли Сергей Парадеев и Михаил Ивакин. К сожалению, Миши с нами больше нет, но участники этой группы — Парадеев, значит, Сергей, Андрей Коняхин — они живы, здравствуют.
0: А эта группа базировалась-то где?
2: Это группа физико-технического факультета Уральского политехнического института. Она базировалась, собственно, на физтехе УПИ. У нас такая была, значит, комнатка, комнатушка на верхнем этаже, где хранилась аппаратура, и мы там репетировали, мы просто в аудиториях. Кому интересно послушать музыку, есть, выходят в сети оригиналы, они, конечно, качество не совсем приемлемого, поэтому, когда я начал заниматься серьезно своим архивом и восстановлением своих песен, написанных, опять же, почти за полвека творчества, я как раз начал с песен группы «Затянувшиеся ожидания». И мой первый альбом, вышедший вот в России в 21-м году, он как раз включает в себя 7 песен, автор музыки которых был Андрей Коняхин, и которой играла группа «Затянувшиеся ожидания».
0: А тексты чьи?
2: А тексты писал у нас Женя Корзанов, тоже наш, мой однокурсник. Женечка был хорошим поэтом, он потом очень много работал с группой «Отражение» из города Новоуральска, в которой играли мои друзья, мой одногруппник Володя Филиппов. Женя, он прогрессировал как поэт, но тем не менее его тексты, в общем, вызывали волну критики в то время и после. Я не был большим фанатом его текстов, его поэтического творчества, хотя я его очень любил как человека. К сожалению, нет с нами больше.
0: В чем была проблема с текстом?
2: Дело в том, что это сложно, наверное, в двух словах описать. Наверное, то, что я читал в книжках, которые пишут и Коротич, и другие авторы хорошие про те времена. Критика была в основном была связана в сотворении зауми ради зауми. Это раз. И во-вторых, это все очень было похоже на очень популярную в то время группу «Машина времени», которая у нас выступала на весне УПИ в 1978 году. И после этого, естественно, в Свердловске, собственно, и начался весь этот рок, это несомненно подвигло Сан Санычу к созданию своей рок-команды. И, разумеется, влияние текстов Макаревича, текстов Леши Романова, оно, конечно, было очень большим. И вот как раз Корзанова за это и критиковали, что это, в общем, не какое-то уникальное творчество, в отличие от того же Ильи.
0: Эпигонское, Но Андрей Макаревич иноагент, я напомню нашим слушателям, сейчас считается вот таким иноагентом. Я что хотел сказать. На самом деле проблема с текстами была, конечно, огромная. То есть, почему Кормильцев стал главным поэтом Свердловского рока? Именно потому, что он был уникален. Он никому не подражал, ни на кого особо не ориентировался, делал свое дело. Хотя на самом деле я-то видел, замечал, так скажем, да, откуда он взял эти темы. Uh-huh. Из песен западных рок-групп. Справедливости ради надо сказать, конечно, что далеко не во всех текстах Ильи это прослеживается. Да, его вдохновляли некоторые темы из текстов западных исполнителей, но он всего лишь брал их за отправную точку. Делал дальше все по-своему. Например, такой потрясающий текст, как «Бриллиантовые дороги» из альбома группы «Наутилус Помпилиус», «Человек без имени».

0: После короткой рекламы мы продолжим нашу беседу о группе Orphan Juice, о музыке в стиле рок с моим гостем Германом Корниловым.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Rock and Talk
3: на рок-арсенале.
1: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу беседу с музыкантом Германом Корниловым, который записал альбом-трибьют, посвященный альбому группы Orphan Juice «Путешествие». И, конечно, мы говорим не только о самой группе Orphan Juice, но и о рок-музыке как таковой и о творчестве Германа.
4: Да, он очень много занимался переводами, насколько я знаю. Я лично хорошо не знал, только шапочное знакомство. Но то есть, с творчеством я теперь, естественно, работая над этим альбомом, я прослушал все альбомы Orphan Juice и, естественно, проработал все тексты тех песен в процессе отбора этих песен. То есть я и как сам пишущий автор, я, конечно, могу отличить хорошие стихи от не очень хороших стихов. У него даже в те времена, в 81-м году, в 82-м году, для альбома, над альбомом 15, когда они работали, очень достойные тексты с очень большим потенциалом. И совершенно, я соглашусь, что совершенно не похожими на то, что делали другие люди в то время.
0: В этом-то и была и притягательность этих текстов. Но об этом я уже много говорил, да, что без поэзии Кормильцева, конечно, группа «Наутилус» далеко бы не уехал. Это мое мнение, конечно. Музыка прекрасная, прекрасные стихи, все это совпало. Но давайте послушаем все-таки песни вашей группы. Хотя бы одну песню мы послушаем, чтобы оценить. То есть из твоего альбома 21-го года.
4: Да, из альбома 21-го года. Я даже затрудняюсь, какую песню. «Жизнь — игра», наверное, репрезентативная такая будет песня, в которой я постарался оставить некоторые поэтические заходы Жени Корзанова. Вот, на тексте я полностью переписал для всех этих песен, потому что «Жизнь — игра», вот, наверное, неплохой будет пример того, что мы делали тогда. Музыка Андрея Коняхина.
0: Итак, Герман Корнилов с песней группы
4: «Затянувшееся
0: ожидание».
4: «Затянувшего гостя».
0: Да, только с новым текстом, да. Но зато музыка осталась прежней. На рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Калининград, так называлась прозвучавшая песня в исполнении Германа Корнилова, моего сегодняшнего гостя, музыканта, участника свердловской группы «Затянувшиеся ожидания». Эта группа принимала участие в первом рок-фестивале в городе Свердловске в 1981 году. И Герман записал также альбом в этом году, да?
1: Да,
0: закончилась работа. Это трибют-альбом, который посвящен именно творчеству группы «Урфинжост», но прежде всего самого Сан Саныча Пантыкина и Ильи Валерьевича Кормильцева. Все-таки этот трибют не совсем даже «Урфинжосту», как
1: нам обещали. Совершенно верно. Это больше фокус был на творчестве этих двух людей, прежде всего.
2: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: Хорошо. Но я, Герман, обычно спрашиваю своих гостей, я, в общем-то, тебе уже задал этот вопрос, как ты пришел к этому рок-н-роллу, то есть с чего все начиналось, что ты слушал?
1: В том числе и влияние старших товарищей, как Сан Саныча Пантыкина. Это было большое откровение для меня в то время, что когда я услышал песни группы «Урфинжус» в 81-м году, это было не похоже ни на что. Хотя в то время уже мы слышали, был же фестиваль в Тбилиси 79-го года, как кто-то помнит.
0: В 80-м году.
1: Да, в 80-м году, да. То есть это уже были достаточно серьезные такие достижения с точки зрения написания уже вполне достойной рок-музыки. На советской сцене много было, появилось команд в разных республиках, которые играли на очень хорошем уровне в то время. И с практической точки зрения это спасибо Андрею Коняхину, который меня, в общем, пригласил поиграть в ГЗО, в группе «Затянувшиеся ожидания». Хотя у меня опыта игры, это слышно на записи, конечно, никакого не было. То есть соло-гитарист, тогда я был, конечно, аховый, будем так говорить.
0: Подожди,
1: но энтузиазм был очень большой.
0: Это, на энтузиазме все держалось тогда, мало кто умел играть на самом-то деле, это я помню очень хорошо. Но я-то немножко о другом хотел спросить. Раз ты взял в руки гитару, значит, ты до этого слушал все-таки западную рок-музыку. То есть, вообще, взять в руки гитару советских мальчишек заставляли Битлз, прежде всего.
1: Ну, да. У меня есть автобиографичная песня, которая называется «Первая моя гитара». Вот это совершенно такой полупопсовый вариант. Но там все правда написано. Это как раз о том, что первая моя гитара семистрункой была старой. Это так оно и было, что ты... Семиструнная гитара, из которой снималась струна, значит, и делала шестиструнная гитара.
0: Ну, я для наших слушателей должен сказать, что, да, действительно, в Советском Союзе, ну, это же Россия, да, а в России была именно вот эта гитара не испанская шестиструнная, а все-таки вот такой цыганский русский вариант. Семиструнная гитара. Приходилось их убирать седьмую струну, потому что никто не умел играть на семиструнках.
1: Да, ну и потом появились гитары «Урал», это электрогитара. Но с точки зрения, что я слушал тогда, я слушал ту музыку, которую предлагала нам наша любимая прелюдская фабрика грампластинок.
0: То есть ты не был таким упертым меломаном, как я?
1: Шувакиш я и не ездил за дисками, нет, это не про меня, то есть я слушал, я был советским октябренком, пионером, там, комсомольцем, я слушал то, что мне давали слушать.
0: Я тоже был октябрен.
1: Вот, и поэтому, то есть то, что я слышал, там, сказать, Магомаева или там Элтона Джона,

0: пластинки «Кругозор».
1: Сейчас помню, кстати, да. Но «Кругозор» очень был таким широко тиражируемым журналом, и да, там можно было послушать. В таком качестве, конечно, среднем, или даже
0: очень,
1: ниже среднего.
0: Очень даже было ниже среднего.
1: Но зато это была музыка, та, действительно, пожалуйста, как это называется, мировая рок-классика там представлялась. Напомню нашим слушателям, что в СССР продавался звуковой журнал «Кругозор», состоящий из гибких пластиночек, так называемых флекси-дисков формата «Миньон», и на них часто можно было послушать треки из вновь вышедших рок-альбомов зарубежных исполнителей, например, таких как Элтон Джон. В 70-х годах это был абсолютно рок-н-ролльный артист. В «Кругозоре» была издана его песня «Кругозор».

0: Это был Элтон Джон, тот исполнитель, чью музыку в 70-е годы прошлого столетия можно было послушать на пластинках советского звукового журнала «Кругозор». И этот журнал эту музыку слушал наряду с другой, конечно, рок-музыкой, мой сегодняшний гость Герман Корнилов.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Да, ну я учился в музыкальной школе по классу скрипки, кстати. Ну, какая-то музыкальная база у меня была. С точки зрения влияния и перехода уже в рок-музыку, я уже в практическом плане уже рассказал, как это все случилось.
0: Ну, я понял, да.
2: Вот, в то время. Ну, и потом это было в то время очень модно, очень популярно. Девушки любили, так сказать, музыкантов.
0: Если ты не спортсмен, то тогда иди.
2: Да.
0: Чтобы нравиться девушкам.
2: Да. Вот, это было очень круто в то время считалось. Вот. Ну и со временем, естественно, чем больше я в это дело погружался, тем мне это становилось интереснее, с одной стороны, но с другой стороны, также меня интересовали и другие жанры. И в 84-м году, когда я закончил физтех в УПИ, я уехал на работу на Чукотку на долгие годы, да, и там электронагревательной музыки не было, собственно говоря. Пришлось вернуться к акустической гитаре, я очень много сделал материала в жанре бардовской музыки, по итогам которого был написан целый альбом. Не так давно он вышел, в 23-м году, он называется «Север», тоже очень большой альбом, 18 песен. И там как раз воссозданные песни уже с профессиональной аранжировкой этого периода, чукотского периода. Я от рок-музыки отошел. Продолжение, так сказать, ответа на этот вопрос в значительной степени. Так что, но никогда с ним связь, естественно, не терял.
0: Вот тот фестиваль, 81-й год, группа, затянувшиеся ожидания, это несколько, так скажем, второй эшелон, мягко говоря, да?
2: Да,
0: то
2: да.
0: есть рядом с Surfing Jones'ом, R-клубом и треком. Это конкурировать с ними просто было невозможно, насколько я понимаю. Какие твои воспоминания об этом фестивале сохранились?
2: Он был не про конкуренцию, разумеется. Сам факт того, что мы прошли прослушивание, нас отобрали, это залитовали наши тексты, это было очень важно. Спасибо архитектурному институту, его представителям, что нашу команду выбрали, потому что некоторые туда просто не попали.
0: Кстати, Герман, я могу сказать, что вообще-то фестиваль был архитектурного института, но группа-то была из УПИ, получается. То есть, значит, были и другие группы.
2: Ну, конечно, Урфин Джуз, собственно говоря.
0: Ну, да,
2: тоже был физтехом, и поэтому мы были хорошо представлены, так сказать, на этом фестивале.
0: Физтех был представлен. Интересно.
2: И никакой состязательности там не было. Музыканты друг друга практически очень мало друг друга знали. Ребята из фабрики резиновых игрушек, да, из города Пышмы, мы, конечно, тоже не знали, мы их видели первый раз. Вот. И, в общем, атмосфера была, одна была гримерка, все там переодевались, тусовались. Было очень интересно, была очень такая хорошая, добрая атмосфера. Все друг друга поддерживали, вот как разговор о том, что у одних уровень такой, у других уровень другой. Мы тогда не думали об этом совершенно. То есть мы были молоды и счастливы, что нам дали возможность сыграть свою музыку и перед хоть не очень большой, но все-таки аудиторией. Поэтому воспоминания об этом очень теплые. И то, что для многих это потом стало, для кого-то это стало карьерой музыкальной, для того же Белкина, Насти.
0: Ну, Настя тогда смогла блеснуть как вокалистка группы «Трек», причем вокалистов в «Треке» было несколько. Давайте послушаем вокал Насти Полевой в песне «Парад времени» из альбома «Трек 2».

0: Это была группа «Трек», принимавшая участие в промрок-фестивале, который прошел в городе Свердловске в 81 году. И в этом фестивале выступила также группа «Затянувшиеся ожидания», участником которой был тогда мой сегодняшний гость Герман Корнилов, считающий, что этот фестиваль стал важным событием для уральского рока, для его истории и развития.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Это очень хорошо. Это просто говорит, что это был очень хороший старт для многих команд, и в том числе для Сан Саныча, который, в общем, стал очень заслуженным композитором. Наверное, это уже была у него хоть и небольшая ступенька, но тоже ступенька в небо для него.
0: Тогда он еще не знал, что будет дедушкой свердловского рока.
2: Да, и просто дедушкой. Тогда нам было по 20 лет, по 20 с небольшим, и поэтому, конечно, жизнь была, оказалась, так сказать, открытой книгой, вот, в которой нам предстояло, так сказать, открытой тетради, в которой нам предстояло заполнить уже свои собственные страницы. И как это у кого получилось, это вот уже сейчас мы можем посмотреть с высоты наших лет.
0: Ну да, ну, собственно, с высоты... Ну да, наших лет, никуда не денешься.
2: С высоты нашего опыта, скажем, какие наши годы.
0: Ты взглянул на эту музыку, которую вот тогда ты, в общем-то, слышал, причем вживую, со сцены, то есть это я имею в виду группу Wolfen Juice, конечно. Да, и, ты знаешь, получилось вот такое как бы восстановление исторической справедливости. То есть тогда это знали вот, ну, какая-то узкая часть молодежи. Я даже не знал тогда, что этот фестиваль происходил. Все это было очень, ну, не скажу каким-то тайным обществом, но тем не менее...
2: Келейно.
0: Келейно все это было. Да, и поэтому вот сейчас, когда такие альбомы выходят, ну, в смысле, хотя бы один, да, вот такой альбом, который ты создал, это действительно вот это самое восстановление исторической справедливости, потому что эту музыку в новых аранжировках, пусть даже в новых аранжировках, и с новыми техническими возможностями услышат, ну, в общем-то, люди из современного поколения.
2: Это очень справедливо, я благодарен за эти слова. Это как раз и было одним из краеугольных камней создания альбома «Панта Ситуэлья». Главная эта мысль в чем заключается, что когда я уже начал работать над альбомом концептуально, тогда мне, кроме того, что нужно было отслушать весь этот материал и не на один раз то, что было создано, и нужно было отбирать все-таки песен, материалов-то у них много, у Wolfen Juice 4 альбома. Я больше 10 песен, естественно, не хотел делать, но вопрос был в том, что концептуально я хотел показать, что это та музыка, хотя ты его сейчас называешь трибьют альбом и так далее, я считаю, что это современный альбом. Та музыка, те тексты Кормильцева, да, они были написаны в какой-то конкретный исторический момент, вбирая в себя все влияния, значит, конкретного города, да, город Свердловск, конкретной страны, Советского Союза, то, что тогда происходило в то время. И таким образом она вроде бы является как бы хорошим отражением той эпохи, того временного промежутка. Это с одной стороны, но в совершенно гегелевском смысле это одновременно музыка и тексты, почему я над ними и работал, и сделал концептуальный целый альбом. Любая достойная музыка, по моему мнению, она не имеет никакой привязки ни к какому времени. И то, что я чего-то хотел добиться, я очень хочу, чтобы слушатели наши уважаемые послушали этот альбом и нашли, что эта музыка и тексты абсолютно актуальны сегодня. Так, они были актуальны тогда, они актуальны сегодня, они будут актуальны через 50 лет. Я в этом глубоко убежден. Я вот эту свою убежденность, вот это и есть концепция создания этого альбома. Это не музейный экспонат, это не воссоздание, что-то такая реконструкция, да, модное слово сейчас. Нет, конечно, мне просто нравились эти песни, я находил в них то, что тогда, в начале 80-х годов, что они хорошо отражают то, что я думал, то, что я видел перед собой, они хорошо отражают то, что я думаю, то, что я вижу перед собой сейчас. Я уверен, что они будут актуальными для многих слушателей и в будущем тоже. Это вспомним Владимира Владимировича Маяковского, да, о котором говорили. Маяковский, так сказать, ваши стихи умрут вместе с вами, да, они, так сказать, привязаны ко времени. Ну, и Маяковский говорил, а вот приходите через 100 лет и поговорим. Так что вот это и был посыл для создания этого альбома.
0: Ну, классика не стареет никогда, а это уже, в общем-то, классика. Я имею в виду, конечно, Wolfen Juice, но вообще вот эти все ранние наши команды, которые... которые тогда выстрелили именно в 81 году. Сегодня с нами был Герман Корнилов, музыкант, автор песен, также создатель вот такой современной музыки, написанной уже 45 лет назад.
2: 45,
0: так, да, с Ансанычем Пантыкиным. Он автор альбома, как он называется?
2: «Пант и Святой Илья».
0: В заключение мы, конечно, послушаем еще одну песню из этого альбома. Спасибо, Герман, что пришел.
2: Спасибо, что пригласили меня.
0: Итак, Герман Корнилов на Рок-Арсенале в программе «Рок-н-Рок».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется The Cooks, и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

вам невидимые арсенальцы. На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Genesis. The path is clear. Doors. Waiting for the sun. Калинов Мост.

Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена,

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

для фильма о молодой группе, и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Группа «Чайф» с авторской версией песни Майка Науменко и группы «Зоопарк».
2: В тот день, когда ты решишь, что жизнь была напрасна, когда сыпятся краски с картины,

Я не судья, со мной не нужно быть милой. Мне можно обо всем рассказать. Но ты же знаешь, как ни странно, я забыл больше, чем ты будешь когда-нибудь знать.

когда даже солнце покажется тебе слишком тусклым. Может быть, в этот день ты придешь ко мне, в тот день, когда в твоих ушах зазвучат сирены, когда ты тщетно будешь мечтать о тишине, когда тебе будет нужен хоть кто-то, с кем не нужно говорить. Может быть, в этот день ты вернешься ко мне.

0: может быть, в этот день ты вернешься ко мне.
1: СМИ Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Рыжие на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

Рок Арсенал. Окей. 104.5 FM.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Rock Music.
1: Rock Arsenal. 104.5 FM.
2: Rock Arsenal. Rock Arsenal.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles. Take it easy. Iron Maiden. Смысловые галлюцинации.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней «Круче, чем когда-либо».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.